изнутри дверцу. Машина оторвалась от земли. Мы прильнули к иллюминаторам. Киса металась по покинутой стоянке. Высоко подпрыгивала, как бы пытаясь взлететь за вертолетом. Пасть была раскрыта, но ее крик тонул в грохоте двигателя. Потом она перестала метаться и длинными скорыми прыжками побежала в том направлении, куда полетела вертушка. Мы сидели, сложив на коленях руки, словно на похоронах. Все почему-то смотрели на Бориса. «Что вы на меня уставились?» – неожиданно взорвался начальник отряда. «Что, я должен был взять кису домой? Взрослая рысь в квартире! Чушь!» Я посмотрел в иллюминатор. Внизу проплывали скалы, хребты, ущелья с реками и ручьями. Огромное пространство было залито солнцем. Взблескивали заснеженные вершины, словно на них вылили расплавленный металл. Лиственницы еще не осыпались и походили на сгустки золотистого дыма. И подумалось вдруг, несытая пища, незаботливый уход, нечеловеческая ласка – ничто не сможет заменить дикому зверю тревожного шума сосновых вершин в непогоду, терпких запахов тайги, сладостного волнения битвы, торжества победы в трудном поединке. Рожденные на свободе должны оставаться свободными.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Искреннее приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Препятствия для превозмогающей молитвы». На всем протяжении Библии Бог повелевает своему народу молиться во всякое время. Мы должны молиться, когда находимся на высоте или когда унижены, в хорошие и плохие времена, и мы должны молиться во всякое время, в периоды радости и здоровья, ровно как в болезни и депрессии, во времена покоя и благоденствия, но также во времена печали и скорби. Каково бы ни было наше положение или состояние, мы должны непрестанно молиться. Я верю, что всякий искренний христианин хочет молиться. Но, конечно, не все мы повинуемся этому желанию. Даже зрелые верующие ослабевают в молитве. Когда же они уделяют время для молитвы, они находят это трудным и утомительным и быстро теряют к ней интерес. Когда я спрашиваю моих друзей, почему им так трудно молиться, большинство их пожимает плечами. Они искренне любят Иисуса, имеют великое желание молиться, но никак не могут понять, почему же они недостаточно настойчивы в молитве. После многих молитв и исследования Слова Божьего, Господь, как я думаю, пролил некоторый свет на этот вопрос. Вот 5 наиболее распространенных препятствий для побеждающей молитвы. Первое. Некоторым трудно поверить, что их молитвы приняты. Хотя некоторые христиане много лет слышат проповедь Евангелия, им все еще недостает уверенности в том, что они приняты Господом, и ничто так не ослабляет желание молиться, как это. Вы просто не можете поверить, что ваши молитвы приняты, если не уверуете, что вы сами приняты. И до тех пор, пока вы не уладите этот вопрос, пока вы не убедитесь, что можете приходить к Божьему престолу без осуждения, вы никогда не испытаете, что такое побеждающая, превозмогающая молитва. Павел говорит, что Бог усыновил, принял нас просто из любви к нам. Как написано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли своей, в похвалу славы своей благодати, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным. Господь усыновил вас не по какой-либо другой причине, как только по своей великой любви к нам. Вы можете сказать: «Я знаю, Божье Слово говорит, что я принят, и что Иисус открыл мне прямой доступ к престолу благодати. Но я слишком стыжусь подходить ближе. Я все еще борюсь с сильными искушениями и, случается, согрешаю. Я не достиг полной победы, и поэтому единственная молитва, которую я могу произнести, это: «Боже, помоги мне!» Позвольте мне задать вам один очень простой вопрос. Любите ли вы Иисуса? Являетесь ли вы Его детем, а Он вашим первосвященником, который ходатайствует за вас? В таком случае, согласно Писанию, не имеет значения, что вы сделали. Вы имеете право входить в Его присутствие, чтобы обрести необходимую вам милость и благодать. Фактически, именно в такое время Он выступает как ваш первосвященник. Как написано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, но без греха. Поэтому да приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать во время нужды». Христос говорит нам: «Да, я могу понять каждую вашу мысль, хорошая она или злая. Я вижу всякую вашу затаенную амбицию, всякую тайную похоть или деяние, и все же я приглашаю вас приходить дерзновенно к моему престолу. Я очень хочу дать вам всю благодать и милость, в которых вы столь отчаянно нуждаетесь». Однако зачастую христиане не поступают так, как призывает их Господь, и вместо этого, когда они впадают в искушение и грех, они склонны убегать от Бога. Они думают: «Как может Господь принять меня, когда я столько раз подводил Его в том же самом вопросе? Я не могу снова идти к Нему, чтобы просить об этом. Он столько уже раз проявлял ко мне милосердие, что не думаю, что Он вытерпит такое и на этот раз». Недавно один отчаявшийся муж написал мне:
Я пристрастился к порнографии. Не знаю, как это случилось, но я крепко попал на крючок. И в результате этого греха я сильно скорблю, я презираю себя. Я исповедовался в этом грехе перед своей женой и Господом, и я знаю, что все еще люблю Иисуса всем своим сердцем. Но я, похоже, просто не могу освободиться. Я не решаюсь идти к Нему с этим грехом, потому что Он должен гневаться на меня. Брат Давид, скажите мне, может ли Бог простить меня? Этот человек искренне любит Господа, но он также болен и сильно нуждается во враче. Да, он согрешил против света, который был дарован ему, но справедливо и то, что Иисус пришел, чтобы быть врачом для больных, мучимых, одержимых бесами, находящихся в узах, включая узы порнографии. Христос все еще является первосвященником этого человека. Однако этот связанный верующий ясно говорит: «Чувство вины за мой грех не дает мне приблизиться к престолу. Я говорю ему: беги в свою тайную комнату молитвы и излей свое сердце перед престолом благодати. Получи свою милость, всю милость, которую имеет для тебя Иисус. Затем, после того, как ты примешь Его любовь, умертви свой грех силою, которую дает тебе Дух Святой». Некоторые христиане думают, что их молитвы не будут услышаны, потому что они слишком долго пренебрегали молитвой. Месяцами и даже годами Дух Божий побуждал их приходить в тайную комнату, нежно уговаривая и обличая их через бесчисленные проповеди и совесть. Но через время вина этих людей стала напоминать резервуар, который наполнен водой. Они знали, что должны молиться, но не делали этого. Такова была отговорка одного неверующего мужа, который никогда не был в церкви со своей женой. И всякий раз, когда она просила пойти с нею, он говорил: «Я буду чувствовать себя лицемером, потому что никогда не отвлекался на твое приглашение». Наконец, однажды, когда он уступил и пошел с нею, он получил спасение. «Послушавшись Духа Святого, я послал однажды крупный денежный дар одному человеку, который причинил мне великое зло». После этого прошло 6 месяцев без всяких признаков благодарности за дар. Конечно, я не ожидал благодарности, я просто повиновался Божьему повелению любить и благословлять этого человека. Наконец пришло письмо. Этот человек объяснил: «Я не ответил вам сразу же, так как не думал, что у меня найдутся для вас слова благодарности. Я не мог поверить, что вы сделаете такое после всего, что было. Мне потребовалось так много времени, чтобы набраться храбрости и сказать вам спасибо». Многие христиане похожи на этого человека. Они не могут поверить, что Бог желает прощать, любить их и заботиться о них после всего того времени, когда они пренебрегали им. Поэтому они просто не идут к Нему. Но если я мог простить и благословить того, кто обидел меня и пренебрегал мною, насколько больше хочет прощать и благословлять свой народ, наш Господь. Бог заявляет в книге Иеремии: «Народ мой забыл меня, нет числа дня». Но в следующей же главе Господь призывает: «Однако же, возвратитесь ко мне, говорит Господь, возвратитесь ко мне». Не имеет значения, сколько мы можем пренебрегать нашим Господом в молитве. Он все еще ожидает нас с распростертыми объятиями. Однако, к сожалению, несмотря на ожидающую нас такую милость, многие все еще не желают возвращаться. Второе. Некоторые чувствуют себя виноватыми в том, что молятся только тогда, когда попадают в беду. Когда некоторые христиан постигают беды, они падают на лица свои и молятся так, как будто в их доме начался пожар. Но в промежутках между кризисами они молятся редко, если вообще молятся. Большинство очень стыдятся признавать это. Они думают: «Конечно, я громко вопияю к Богу только тогда, когда с кем-то из моих детей случается несчастье. Я усердно молюсь, когда узнаю, что кто-то из близких болен смертельно опасной болезнью. Я молюсь только тогда, когда нахожусь в безвыходной ситуации». Возлюбленные, я не осуждаю это, потому что и Библия не делает этого. Писание говорит нам: «Господь презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их».
Бог никогда не отвергнет наши молитвы просто по той причине, что мы возносили их в моменты кризиса. Как написано, терпели голод и жажду, душа их истаивает в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. Эти стихи описывают людей, которые взывали, потому что находились в безвыходном положении, и все же Бог не осудил их и не сказал: «Вы зовете меня только потому, что находитесь в беде. Где же вы были тогда, когда вам было хорошо?» Нет, нет, Он внял их воплем, без всяких оговорок. Как написано в следующем месте из Писания: «Нисходит до бездны, душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает, но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их, Он превращает бурю в тишину». Упрекал ли Бог этих людей за то, что они взывали к Нему в самой гуще своих бедствий? Нет. Он избавил их и успокоил бурю, в которую они попали. Почему Бог так милостливо отвечает нам, когда мы взываем к Нему в моменты кризиса, несмотря на то, что мы можем не искать Его в другие времена? Он делает это по единственной причине. Он желает, чтобы мы обратились потом к Нему с благодарением. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Да славит Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих». Я верю, что Бог говорит нам: «Я сделаю все, чтобы иметь общение с вами. И если, чтобы привести вас в тайную комнату молитвы, мне нужно исцелить и благословить вас во время вашего кризиса, я сделаю это». Время от времени я входил в свою молитвенную комнату, встревоженный, в смятении. В такие времена я изливал там перед Богом все, что у меня было на душе. Мне не нужно было, чтобы кто-то сочинял для меня молитву, а я прочитывал бы ее. Фактически, я никогда не входил в тайную комнату с уже готовой молитвой и никогда не держал пред собой приготовленный листочек подсказку, как молиться. Я просто не верю, что Дух Святой отвечает на заготовленные впрок молитвы. Скорее, Бог желает, чтобы наши молитвы исходили прямо из сердца. Подумайте только, если я хочу поухаживать за своей женой, я не буду запоминать какой-нибудь сонет Шекспира, чтобы потом прочитать ей. Это попросту был бы не я. И она знает это, и вместо этого я скажу: «Дорогая, я люблю тебя». Это простое красноречие, потому что это исходит из моего сердца. Бог желает, чтобы у Его народа была молитва также проста и красноречива. Для Него наивысшая форма молитвы – это благодарность за Его доброту, исходящая из благодарного сердца. Третье. Некоторые ошибочно полагают, что молитва должна быть громкой, слезной и изнурительной. Мы заблуждаемся, думая, что наши молитвы не возымеют своего действия на Бога, если мы не будем бороться с Ним, как Иаков, трижды в день громко молиться, как Даниил, или же изнемогать от духовной брани. Конечно, бывают времена, когда уместна именно такая горячая молитва. Но мы не должны думать, что Бог не услышит нас, если мы не будем возвышать в молитве свой голос. Такое ошибочное понимание является единственной причиной, почему застенчивые, тихие люди после своего обращения не развивают привычку молиться. Они слышат, как зрелые христиане возносят огненные молитвы, стеная и говоря: «Взяйте небо силою», и они пугаются. Они думают: «Я бы никогда не смог так молиться. Я стесняюсь молиться публично и надеюсь, что от меня никогда не потребуют, чтобы я молился в церкви». Недавно, сидя со своей женой и несколькими супружескими парами за ужином, я попросил одного из служителей попросить благословения на пищу. Он быстро прошептал мне: «Пастор, пожалуйста, попросите кого-нибудь другого. Я знаю, что этот дорогой человек часто молится наедине, однако он так стеснялся произнести молитву перед принятием пищи. Я верю, что Бог понимает это. Конечно, есть времена, когда нужно молиться громко, плакать и стенать, и сильно вопиять, возвысить свой голос и не успокаиваться, пока Бог не ответит. И в конце концов, сам Иисус в Гефсимании возносил молитву с сильным воплем. Однако, все это мы можем делать, не произнеся ни единого звука.
Наши молитвы могут быть точно такими же горячими, сильными и действенными, даже когда мы не возвышаем голос. Так было, например, с Анной, которая прилежно молилась о сыне, как написано, и она была в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. Или обвинил Анну в том, что она пьяна, но эта богобоязненная женщина отвечала: «Вина и секиры я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. От великой печали моей и от скорби моей говорила я доселе». Изливая перед Богом душу свою, Анна не произносила вслух ни единого слова, но ее глубокая мольба и чистосердечное признание тронули небо. Господь благословил эту молящуюся женщину, даровав ей сына, пророка Самуила, который стал Божьим голосом в Израиле. Подобно Анне, временами мы можем быть слишком слабыми, огорченными или смущенными, чтобы возвысить свой голос к Богу. Иногда все, что мы можем, это просто плакать перед Ним. Я знаю, что это такое. Часто я шел в свою тайную комнату, настолько измученный, усталый, огорченный и подавленный, не зная, что делать. Все, что я мог, это сидеть в Его присутствии. Сидеть и повторять: «Боже, будь милостив, поддержи меня, я нуждаюсь в Тебе». Давид описывает это состояние в 6-м псалме. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. Душа моя сильно потрясена. Ты, Господи, доколе?» Давид не мог понять, почему Бог так долго не избавляет его. Он взывал: «Господи, когда Ты выведешь меня из этой беды?» И, наконец, Бог дал Давиду откровение, которое так вдохновило его, что он, вставши, повелел своим демоническим врагам: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо слышал Господь голос плача моего». Как смог Давид получить это откровение? Оно пришло потому, что Бог услышал его плач. Как написано: «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Каждая слеза Давида была молитвой. Каждый вздох был услышан на высоте. Наш Господь верен, чтобы слышать вопли тех, кто призывает Его. Четвертое. Некоторые уделяют большое внимание мысленной молитве, совершенно исключив громкую молитву. Мы уже видели действие тихих молитв. Действительно, когда Павел говорит о непрестанной молитве, я верю, что он имел в виду внутреннюю мысленную молитву, которой вы можете молиться, сидя за рулем в автобусе, убирая дома, работая в саду, например, сидя на деловом собрании. Однако в нашей жизни редко можно обойтись одними умственными молитвами. Если мы принесем Господу одни умственные молитвы, мне кажется, мы никогда не получим силы для победы над грехом и не испытаем той глубины близости, которую мы могли бы иметь с Иисусом Христом. И Бог наставляет нас: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и помолись Отцу твоему, который в тайне». Я всегда испытываю блаженное облегчение, взывая в молитве к Господу. Иногда я даже уезжаю за город, выхожу из машины и хожу, воздевая руки к небесам и взываю к Богу. Я изливаю перед Ним всю свою боль и разочарование, пока не получу ощущение победы в своем испытании. Я верю, что Давиду также была знакома такого рода молитва вслух. Он пишет: «Гласом моим взываю к Господу, и Он услышит меня со святой горы своей». Мы здесь видим, что Давид возопил к Богу, прося Его о помощи. И каков же был результат его вопля? Он писал: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Давид получил мир после того, как он вознес громкие моления к Богу. Он свидетельствовал: «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Пятое. Превозмогающая молитва невозможна без содействия Духа Святого.
Никто из людей по своей природе не склонен молиться. Никто не может быть успешным в молитве благодаря своей силе воли или самодисциплине. Постоянная молитва никогда не может быть достигнута посредством человеческой твердости, характера или решимости, например. Желание и способность молиться исходят только от пребывающего внутри Духа Святого. Без Его содействия мы просто не можем молиться, потому что не знаем, как молиться. И Павел об этом пишет: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой также фокусирует наши молитвы на Иисусе Христе. Когда мы молимся, Он сверхъестественным образом открывает нам смысл Христовых слов, как и остального Писания. И наоборот, опасно молиться, когда наш ум находится в нейтральном состоянии. Однако, к моему удивлению, многие христиане делают именно так. Они убеждены, что если они позволят своим мыслям произвольно блуждать во время молитвы, то любой услышанный ими голос будет от Бога, возлюбленные. Так можно попасть и в обольщение. На адрес нашего служения приходят письма от христиан, заявляющих, что они являются одним из двух свидетелей, о которых упоминается в книге Откровения. Как они дошли до такого понимания? Они заявляют: «Когда я молился, мне проговорил об этом голос». Однако существует еще одно заблуждение. Сверх всех других, о которых нам пишут, некий голос говорит им: «Ты скоро получишь крупную сумму денег, которая позволит тебе полностью посвятить себя Божьему делу. После этого ты будешь покорять для Господа лидеров и даже целые страны». Некоторые христиане десятки лет живут под этим обольщением. Как они получили такое откровение? Они заявляют: «Я молился, освободив место в своем разуме и ожидая, что скажет Бог». Всякий раз, когда мы идем молиться, наши мысли должны быть проникнуты Божьим Словом. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Мы должны сосредоточить все свои мысли на Писании, искать Божьего лица и довериться суверенному руководству Духа Святого. Дух Божий, должно быть, ужасно огорчается, видя прилежно молящиеся массы духовно слепых людей в то время, как христиане продолжают пренебрегать своей тайной комнатой молитвы. Посмотрите, миллионы мусульман, преклонив колени, молятся в направлении Мекки от 3 до 5 раз в день. Где бы они ни находились, они смело разворачивают коврик и простираются на нем в молитве, не беспокоясь, что думают о них другие. Религиозные евреи по всему миру молятся и читают нараспев молитвы в самолетах, автобусах, в магазинах, никогда не заботясь о том, что подумают другие. Буддийские монахи совершают нескончаемые молитвы, постоянно раскручивая молитвенные колеса часами. До изнеможения распевают кришнаиты свое Хари Кришна, язычники с раннего утра и до позднего вечера молятся, поют, звонят в колокола на углах улиц, перед магазинами, в храмах, мечетях. Напротив здания нашей церкви в Нью-Йорке я вижу восточного религиозного гуру каждый вечер в течение 1 или 2 часов, который расхаживает по своей квартире воспевающего и молящегося своим богам. Однако единственный истинный Бог, единственный, который может ответить на молитву, остается в пренебрежении. В то время, как погибающий мир горячо молится своим богам и идолам, евангельские христиане остаются небрежными в отношении молитвы. Мы редко призываем имя своего Господа или проводим время наедине с Ним. Однако Он нам дал Духа Святого, чтобы учить нас, как Ему молиться, чтобы получить благословение и добро. Я спрашиваю вас, действительно ли вы желаете быть постоянными в своей молитвенной жизни? Если да, то просите, чтобы Дух Святой научил вас. Он пребывает в вас, потому что был излит на всех верующих. Просто покоритесь Его руководству. Он вложит в ваше сердце дух благодарения и желания молиться. Может быть, вы будете чем-то заниматься днем, когда внезапно у вас возникнет настоятельная потребность помолиться.
Когда вы ответите на призыв Духа Святого, то обнаружите, что ваши уста разрешились, и из них потоком польется святая молитва, исходящая из глубины вашего сердца.

Господь создал из праха человека. Дыхание жизни вдунул Он в него. Венец творения. От начала века безгрешным, праведным создал его. По образу и по подобию Божию был сотворен. Господь имел свой план. Путь послушания. Совсем несложный, но Бога не послушался Адам. Не отплатил Создателю любовью за все прекрасное, что он имел. И сердце Господа пронзил он болью, непослушание раскаленных жгучих стрел. Но что ему, скажите, не хватало? Ешь все, что хочешь, кроме одного. Адаму с Евой показалось мало, и плод запретный слаще стал всего. Так грех вошел в наш мир. О, как ужасно, Господь! Зачем Ты это допустил? Свободный выбор дал Ты нам напрасно, ведь человек того совсем не оценил. Что было дальше? Люди все растлелись. Остался праведным один лишь Ной. После потопа снова возгордились Бог в Вавилоне суд, свершая свой. И снова кланяются все луне и звездам и разным всевозможным божествам, забыв того, кто человека создал. Остались верными лишь Лот и Авраам. На протяжении всей Библии найдете, как люди забывали о Творце. Бездумно кланяясь, служа своей работе, изделью рук своих, не мысля о конце. Нельзя не вспомнить, как Господь от рабства народ израильский освободил. Отдали египтяне им богатство, о, сколько там чудес Господь явил. Там море расступилось перед ними, вода, как по заказу из скалы. Господь, явля себя им там, в пустыне, в громах и молниях возле Синай горы. Там в страхе все клялись служить лишь Богу, чтить своего Создателя, Творца. Но времени прошло совсем немного, и Аарон им выплавил тельца. И вот уж пляски, празднество, веселье. Представьте, как смотрел на это Бог. Его народ, любимое творение, так просто изменять Господу мог. Сжималось сильной болью сердце Бога, но Он так милостиво их прощал. А человек, идя своей дорогой, о Господе все время забывал. Служил народ Астартам и Ваалу, богам народов, что их окружал.

0: поклоняемся Ваалу, не служим всевозможным божествам, но в наше время идолов немало. Их хитрый сатана придумал сам. Дома, машины, мебель и работа, компьютер, телевизор, телефон, еда, одежда, суета, забота о плоти для нас стали божеством. Мы этого порой не замечаем, считая верующими себя. Все силы, время плоти уделяем, земную жизнь так сильно возлюбя. Слова эти обращены не к миру, а к церкви, к нам с тобой, сестра и брат. Не делаем ли мы своим кумирам что-либо из того? Ведь Бог наш свят. На что мы часто Господа меняем? Задумайтесь, ведь все земное прах. И как обидно Господу бывает, что перед Ним мы не имеем страх. Чему мы свое время посвящаем? Каждый свой день и час, минуту, миг. О горнем или земном мы помышляем? И видим ли перед собой Иисуса лик? Того, кто столько сделал в нашей жизни. Он ради нас терпел позор и боль. Кто дал тебе жизнь вечную в отчизне, чье имя есть никто иной — любовь. Господу Богу должно поклоняться и одному Ему только служить. К другим богам мы не должны склоняться, Ему все свое время посвятить. Бог не создал людей марионеток, нас со свободной волей наделил, чтобы любовью искренней, ответной, каждый из нас Ему бы послужил. Господь ревнитель, и Он так желает, чтобы мы отдались полностью Ему, свергнем с себя все то, что нам мешает воздать Ему принадлежащую хвалу. О, если бы мы с вами только знали, что в небе приготовил нам Господь, то никогда и ни за что б не променяли общение с Ним на угождение плоти. Храни нас, Господи, от идолопоклонства, и помоги только Тебе служить. Прости за непотребство, непокорство, и научи нас чисто, свято жить.
1: Представляю день грядущий скоро, в полдень вечером и на заре, разговоров, всколыхнувших город, не понять притихшей детворе. Вроде бы все так же, как и было, происшествий нет на первый взгляд. Но о чем раскрытые могилы грозно и тревожно говорят? Фабрика приглушенно гудела, вдруг пятиминутка созвана, а в цехах волнение до предела. Да куда ж девались мастера? Очередь стоит недоумение, вдруг куда-то спрятался кассир, пролетело лишь одно мгновение, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденье опустело, в поезде, идущем на Кавказ, люди в страхе громко зашумели, кто-то стал молиться в первый раз. Неспроста профессор озадачен, с места вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит, говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста, только нотный листик задрожал. У него родители баптисты, да и он, товарищ прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным волнением полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома –

спасение много лет, кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных тоже нет. И окинув окружавших взглядом, с болью в сердце замечает брат: нет сестры, стоявшей в хоре рядом, старичок-диакон тоже взят. Вырвались слова молитвы глухо, только не услышана она, не услышит плача Божье ухо, будто оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответа, смотрите с надеждой на луну? Оцените важность покаяния. Бог сегодня

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8 глава, 28 и 29 стих. Что есть благо для тех, кто любит Бога? Так кому же содействует ко благу абсолютно все, позитивное и негативное? Ответ вы находите в следующих словах. «Призванным по Его изволению». Это Его намерение мы и упускаем из виду. Оно заключается в том, чтобы нам быть подобными образу Сына. Давайте прочитаем это еще раз и поразмышляем над этим. Да, Его труд в нас соответствует тому, для чего Он предопределил нас, а именно, чтобы быть подобными образу Его Сына. Бог задумал для Своих детей то, чтобы все больше и больше соответствовать благословенному и совершенному образу Его Сына. Вот почему все содействует ко благу. Но когда все у нас хорошо, восхваляем ли мы Бога и благодарим ли мы Его за то, что Он так щедро дает нам все? Радуемся ли мы в Господе? Восхищаемся ли Его совершенными деяниями и возносим ли Ему хвалу за то, кто Он? Верны ли мы в своих обычных делах? Непрестанно ли молимся, заняты ли Господом, помышляем ли о горнем, где Христос? С другой стороны, когда у нас случается что-то негативное, вверяем ли мы себя заботе нашего Бога и Отца, ожидая от Него силы, благодати и милости, в чем мы так нуждаемся? Господь Иисус прошел через все, и теперь наш Бог и Отец тоже используют все, чтобы произвести в нас образ Своего Сына. Вскоре намерение Бога осуществится, когда мы увидим Христа лицом к лицу и будем подобны Ему. А пока пусть все, что несет этот день, будет поводом для того, чтобы нам приносить больше плода.

укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет, и что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение, но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив — все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек — их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди, с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой, поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу, и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни — и так хотелось делиться истиной со всеми. Но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали раньше мои знакомые? Неужели им нельзя действительно порадоваться и отдохнуть? И тут брат, к которому я пришел со своей проблемой, посоветовал мне купить подарок имениннице, поздравить ее на работе, извинившись за свое отсутствие. Женю я послушал и сделал, как он говорил. В результате Бог меня очень благословил. Он все так чудно устроил, что мне стало ясно, каким должен быть досуг у верующего. На следующий день ребята из собрания пригласили меня на проводы в армию к брату в одно село. Оказавшись там, я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я.
Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума. Как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Ну что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?». И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. «Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь». А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку — атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Да будет посох твой, как посох Илии. Дающий милость всегда подаст молитву. Дающий веру подаст душе елей. Дающий жизнь всегда подаст спасение и нежно скажет в небо богатей. Дающий свет утешит твои слезы, благословит печаль твоей души и в кротости смирения омоет, покроет благодатью любви и приведет тебя к Голгофе веры, к служению ревности в пророческих дарах, чтобы тебя коснулась сила свыше в благоговейных сокрушенных огоньках. Ведущий в храм зовется Духом Святым, что силой свыше наполняет все уста. Ведь Иисус Равуни, твой Учитель, дарующий сердечку благодать, когда склонишь колени пред Голгофой, придет к тебе молитвенный завет. Ты будешь названный Иаков первородства, что видит в силе свыше вечный свет. И если возревнуешь в Духе Святом, тогда войдешь в храм живых даров, услышишь голос дивный Иисуса, что может снять все тяжести оков. Всегда молись, да будешь ты в победе, ревнуй, стремись в святые небеса, да будешь ты помазан в кроткой вере, в пятидесятнице живого огонька. Да будет фимиам твой пред престолом, в языках ангелов.

Момент творения. Амела получает все необходимое. Замыслив амелу, Бог соединил особенности растения и пищевые привычки птиц в одну прекрасную функционирующую систему, а затем внес одно небольшое дополнение. Хотя дикая амела для поддержания жизни вырабатывает хлорофилл, она еще паразитирует на деревьях, также получая от них часть питательных веществ. Семена амелы прорастают в ткани дерева хозяина. Амела цветет ранней зимой, после чего на ней появляются белые ягоды. Они состоят из семян и очень клейкой мякоти, которая так нравится птицам. Поэтому большая часть семян распространяется через птичий помет. Отдельные семена, покрытые клейкой мякотью, прилипают к внешней стороне птичьего клюва. Наверное, все мы видели, как птицы чистят свои клювы, потирая их о ветки деревьев. И если в таком случае на клюве остались семена амелы, они, оказавшись на ветке, попадают в благоприятную для роста и развития среду. Карликовая амела – единственное исключение из правил. Когда ее семена созревают, ягоды лопаются, рассеивая семена на ближайшие ветви в радиусе 12 метров. Когда мы видим, как Бог объединил разные формы жизни ради взаимной выгоды, или наблюдаем проявление Его изобретательности в различных способах продолжения рода живых организмов, так и хочется воскликнуть: «Воистину все соделал Господь премудро». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

37 глава книги пророка Иезекииля. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости эти и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: сын человеческий, кости эти — весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема, и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. И на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства». И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их.
и они будут ходить в заповедях моих, и уставах, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». 38 глава книга пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, ефиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли. Сава и Дедан, и купцы фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих пророков Израиля, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал,
истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь». 39 глава из книги пророка Иезекииля. «Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего. И узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И весь и дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона, то есть полчище, и так очистят они землю. Ты же, сын человеческий, так, говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане.
и будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас, и насытитесь за столом моими конями, за столом моим конями и всадниками, людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я, Господь Бог их, от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лицо мое». И отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так, говорит Господь Бог, ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святому имени моему. И почувствуют они бесчестие свое, и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою перед глазами многих народов, и узнают, что я, Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». 40 глава книги пророка Иезекииля. В 25 году по переселении нашим, в начале года, в 10-й день месяца, в 14 году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины, и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с одной стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей.
а перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели 6 локтей, и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери, а в столбах он насчитал 60 локтей, и в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан, 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно, длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные. И намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длины 50 локтей, а ширины 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, преддверие перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них, и в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиною в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их, подъем к ним в 8 ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них и притворах их были кругом. Длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны. Подъем к ним в 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их, и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей и в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним в 8 ступеней.
Была также комната со входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были два стола, и у другого бока подле притвора у ворот два стола. Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны по бокам ворот. Всего восемь столов, на которых заколают жертвы. И четыре стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиною в полтора локтя и шириною в полтора локтя, а вышиною в один локоть. На них кладут орудия для заколания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма. А комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника, это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четырехугольный, а перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей, и всходит в него по 10 ступеням. И были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Псалом 118:1. Блаженны. Слово Божье приводило псалмопевца в такой восторг, что сообразоваться ему он почитает за наивысшее благословение. Он взирает на прелесть совершенного закона, и в этом стихе, в котором выразилась самая сущность его переживаний, он восклицает: «Блажен человек, жизнь которого — отражение воли Божьей». Истинная религия — не ледышка и не сухарь. Она исполнена восторга и восхищения. Мы не только считаем, что соблюдать закон Божий значит поступать мудро и правильно. Мы очарованы Его святостью. Мы, преклоняясь пред Ним, восторженно восклицаем: «Блаженны непорочные», имея тем самым в виду, что мы сами страстно желаем ходить непорочно, что нет для нас большего счастья, чем быть совершенно святыми. Вполне возможно, что автор, когда писал эти слова, ощущал свое несовершенство и поэтому завидовал блаженству тех, чьи пути более чисты и более святы. Воистину, размышление над совершенным законом Господним, к которому он сейчас приступает, было достаточно, чтобы начать оплакивать свое несовершенство и воздыхать о блаженстве тех, чьи пути непорочны. Истинная вера всегда воплощается в действии. Она не позволит нам наслаждаться самими собой в совершенном законе, не родив в нас желание сообразоваться с ним в ежедневной жизни. Блаженны те, кто слушает, читает и понимает Слово Господне, но проявлять настоящее послушание Ему, хранить Его в своем хождении и разговорах намного блаженнее. Этому мы учимся, исследуя Писание. Чистота в путях и хождении — вот истинное блаженство. Первый стих — это не только предисловие ко всему псалму. Его можно рассматривать как текст, на котором строится рассуждение всего остального псалма. Он похож на слова о блаженстве в первом псалме, которые являются вступлением ко всей книге. 118-й псалом похож на псалтырь, в том числе и в этом. С наших уст также должны срываться слова о блаженстве. Если мы сами не можем даровать его, мы можем рассказать, где можно его приобрести. А если его нет у нас самих, тогда нужно думать о нем, чтобы наша жажда стала еще более сильной, а душа с еще большим рвением стала его искать. Господи, если я еще не так блажен, как те, кто ходит непорочно Твоими путями, но много размышляю об их блаженстве, тогда дай мне его, ибо это стремление моей жизни. Как Давид начинает свой псалом, так юноша должен начинать жизнь, так новообращенный должен начинать свое исповедание, так каждый христианин должен начинать свой день. Крепко запомните на будущее, как главнейший постулат веры и вернейшее правило практического благочестия, что святость есть блаженство, и что искать прежде всего Царствия Божьего и правды Его значит поступать мудро. Хорошее начало — половина дела. Начать с правильного представления о блаженстве жизненно важно. Человек был блаженным, когда он был безгрешным. И если падшему человечеству когда-нибудь суждено вновь обрести блаженство, оно должно найти его там, где потеряло, в сообразовании с заповедями Господними. Непорочные пути. Они в пути праведном, в пути Господнем. Они хранят этот путь, идут по нему со святой осторожностью, ежедневно омывая свои ноги, чтобы плоть не запачкала их. Их душа испытывает великое блаженство.
Они уже вкусили небесной радости, потому что небесное блаженство главным образом заключается в полной непорочности. И если бы только они смогли и дальше идти, оставаясь всегда и во всем непорочными, то земная жизнь превратилась бы для них в небесную. Зло, приходящее извне, не смогло бы причинить нам вреда, если бы мы были свободны от греха. Но даже лучшим из нас это доступно только в мечтах. Мы еще не достигли этой свободы, хотя мы представляем ее так ясно, что только в ней видим истинное блаженство. Потому-то изо всех сил к ней стремимся. Тот, чья жизнь непорочна, в том смысле, в котором Евангелие понимает непорочность, блажен, потому что он не мог бы иметь этой непорочности, если бы ему не были дарованы тысячи благословений. Верующему постоянно нужна сила благодати для того, чтобы удерживать свои ноги на верном пути и хранить себя от скверны. Все благословения Завета должны быть в какой-то мере излиты на верующего, чтобы он мог каждый день жить свято и в страхе Господнем. Его путь свидетельствует о том, что он благословен Господом. Какое блаженство ожидает тех, кто следует за Агнцем, куда бы он ни пошел, и кто храним от зла этого мира? О, душа моя, ищи свое блаженство в старательном следовании за Господом, святом, невинном, непорочном, ибо в нем ты уже нашел мир, и в нем ты будешь обладать им вечно. Святая жизнь — это хождение, постепенное продвижение вперед, длительное постоянство. Енох ходил перед Богом. Хорошие люди всегда хотят стать еще лучше, поэтому они идут вперед. Хорошие люди никогда не ленятся, поэтому вы не застанете их в праздности и безделье. Они всегда идут вперед к намеченной цели. Они не спешат, не суетятся, не волнуются. Они сохраняют полное спокойствие и шаг за шагом приближаются к небесам. Они не озадачены тем, как им следует поступать, ибо руководствуются совершенным правилом, которому с радостью следуют. Закон Господа не тяжел для них, Его заповеди не обременительны, Его запреты не кажутся им унизительными, закон не кажется им невыполнимым идеалом, прекрасным, но в то же время практически непригодным. Нет, они ходят в нем и в соответствии с ним. Они не обращаются к нему время от времени, чтобы слегка выпрямить свои кривые пути, а используют его как карту для ежедневного плавания, для путешествия длиною в жизнь. Они не сожалеют о том, что вступили на путь послушания, а иначе они бы без особого труда оставили его. Ибо во время путешествия им встречаются тысячи искушений. Их постоянство в хождении перед Господом свидетельствует о блаженстве такой жизни. Они блаженны уже сейчас. Псалмопевец сам говорит об этом. Он попробовал, испытал такой образ жизни и заявляет о своем блаженстве как о неоспоримом факте. Эти слова стоят в самом начале самого великого псалма Давида. «Блаженны, ходящие в законе Господнем». Путь труден, правила строги, взыскание болезненно. Все это мы хорошо знаем, но в то же время тысячи благословений окружают благочестивую жизнь, и за это мы благодарим Господа. В этом стихе говорится о блаженных людях, которые обладают пятью блаженствами: блаженным путем, блаженной чистотой, блаженным законом, блаженным Господом, давшим этот закон, и блаженным хождением в нем. К этим блаженствам мы можем добавить еще одно — блаженное свидетельство Святого Духа, данное в этом же стихе, о том, что эти люди воистину блаженны. Мы должны стремиться к этому блаженству, но нам не следует думать, что мы легко

Господь, я Твоя ученица. Прости, что так плохо учусь. Я буду стараться учиться заветом Твоим, Иисус. Я буду внимательно слушать бесценное Слово Твое. Не стану беречь свою душу и холить, и нежить ее. К небесному буду стремиться, пойду без оглядки назад. Хочу непрестанно молиться, как Ты в своем слове сказал. А если засну или забудусь, Ты сам пробуди и восставь. Я верить и слушаться буду. Ты жизнью как лучше управь. В работе над сердцем упорным дай мне дотерпеть до конца. Отец, я хочу стать покорным, чтобы выполнить волю.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 340-я у нас встреча с вами сегодня. И мы в прошлый раз с вами читали первый стих 13 главы книги Иисуса Навина. Некоторые самые наблюдательные из слушателей и сотрудников сразу заметили, что я пропустил 12 главу и стали спрашивать, почему я это сделал. В 12 главе перед нами список царей Ханаана, которых покорил израильский народ. Честно говоря, мне скучно читать, вот просто по-человечески мне скучно читать этот список. В принципе, библейские списки мне зачастую сложно даются. Да, некоторые из них, такие, например, как хронология Иисуса Христа, вот начинаешь читать, изучать, понимать, что, зачем, почему, это здорово. Но другие списки читать гораздо труднее. И все же меня поражает, что Бог считает важными эти детали. Бог неба и земли, Бог всей вселенной сделал так, чтобы в Священном Писании были перечислены все ханаанские цари. Зачем? Я не знаю ответ на этот вопрос. Про многих из этих людей нам на самом деле мало что известно. Однако Бог вселенной распорядился, чтобы их имена были сохранены. Мы порою приносим Богу в молитве подробности нашей жизни, и некоторые, в кавычках, высокодуховные люди начинают укорять нас. Не говорите Богу об этом, не надо ему, это мелочи все. Наоборот, друзья, говорите, открывайте ему подробности своей жизни, тем более он и так знает, он заботится, и он хочет, чтобы мы, как дети, к родителям приходили со всем, что у нас есть. Дело в том, что Он не только Бог неба и земли, Он еще Бог деталей, Бог подробностей. Да, я охотно признаюсь в том, что по человеческому рассуждению такая глава, как 12-я, для меня мало интересна. Однако для Бога Вселенной она очень даже интересна. И Ему есть дело до каждого человека, Ему есть дело до каждого из нас. Я об этих царях никогда не слышал. Вы тоже. Но Бог слышал и записал их имена. Я молюсь, чтобы каждый из нас был записан в книге жизни. В книге жизни, а не дел. Это принципиально разные вещи. Способ записаться в книгу жизни, быть записанным в книгу жизни, только один. Принять то, что Бог уже сделал для нас. Мы записываемся в книгу дел или пытаемся записать себя в книгу дел, совершая что-то сами. Но в книгу жизни мы попадаем тогда, когда мы принимаем то, что Бог уже сделал для нас. Знаете, я все-таки сделаю здесь еще одно замечание. Порой мы начинаем общаться друг с другом и рассказываем друг другу то, что для нашего слушателя не имеет никакого значения. Кстати, это очень легко заметить. Ты смотришь на человека и говоришь ему о чем-то, и ловишь его совершенно отсутствующий взгляд. И потом ты вдруг понимаешь, что начал говорить ему о событиях своей жизни, о каких-то деталях, о подробностях, которые ему совершенно не интересны. Для Бога все это интересно и все это имеет смысл. А теперь вернемся к 13 главе книги Иисуса Навина, первому стиху, стиху, который мы с вами уже читали в прошлый раз, я прочитаю его еще раз. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные. Тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается сия земля». И дальше перечислена земля. Иисус был уже пожилым человеком. Война закончена. Прошло 40 лет с момента, когда Бог призвал Иисуса Навина. Да-да, быстро идет время, гораздо быстрее оно идет здесь, чем это было во времена скитаний израильтян в пустыне. В пустыне время затянулось. Сейчас оно буквально летит. Израильтяне в земле, в которой текут молоко и мед. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что с возрастом, если вы сами не знаете, то пожилые люди вам это подтвердят, время начинает идти быстрее. Есть такое сравнение, такая аналогия. Кто-то скажет, что она не совсем духовная, я соглашусь, но, по крайней мере, она точная. Время как рулон туалетной бумаги. Чем меньше остается, тем быстрее раскручивается. Проходят вот эти самые годы, пятилетия, десятилетия. Бог сказал Иисусу Навину напрямую. Он не знает, что такое политкорректность. У Бога нет политкорректности. Бог просто сказал: ты постарел. Но земли много, и недоделано еще очень много. А мне-то казалось, что израильтяне замечательно потрудились. И тут выясняется, что нет, не дотягивают. Вам это что-то напоминает? Апостол Павел, послание Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. В 3 главе Павел говорит о том, что ради Христа он отказался от всего, что все его прошлое, которым можно было бы гордиться, он почитает за ничто, за ссор, ради познания Христа. А вот 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». О чем это он? Он что, сомневается в своем спасении, что ли? Да нет, конечно. Но это ощущение «не дотянул» есть всегда. Павел говорит, что Иисус Христос призвал его к определенной цели. К этой цели он и стремится. Это не про спасение, это не то, что вот он немножко не дотянулся до спасения. Это ощущение недоделанного. Ощущение того, что что-то он еще не совершил. Мне иногда приходится встречаться с христианами, которые живут так, как будто они уже дошли до совершенства. Они считают себя сверхдуховными людьми, и на других они смотрят свысока. Ну как вы можете ошибаться? Как вы можете говорить иногда не то? Как вы можете даже болеть? Это же не духовно. Знаете, мне от всей души жаль таких людей. Да, совершенство, конечно, будет. Мы все придем к совершенству. Но будет оно в небесах. А здесь, на земле, всегда будет двоякое ощущение. С одной стороны, благодарность Богу, который сделал все ради нашего спасения. Он завоевал наше спасение, он подарил нам спасение. С другой стороны, ощущение, что мы чего-то не доделали для Бога. Конечно, не надо здесь давать волю чувству вины также. Я так мало потрудился для Христа. Есть такая старая, кому-то из вас, может быть, известная песня. И тут ровно та же мысль. Но что мы делаем дальше? Воздаем Богу хвалу за Его милость и все-таки сосредоточиваем свой взгляд на Нем? Или начинаем мучиться и плакать по поводу того, что мы чего-то не доделали? Кто в центре? Бог или мы? Да, я не достиг, но достигну, потому что Бог милостив, потому что Бог приведет меня к себе. Но вернемся к 13 главе. Теперь пора делить эту землю. И об этом разделении с 13 по 21 главы мы с вами будем читать очень и очень подробно. В самом начале, в 13 главе, Иисус Навин должен убедиться в том, что 2,5 колена подтвердят то, что давал Моисей. Они получат то, что давал Моисей. Помните потомки Рувима, Гада, а также половина колена Манасси остаются на восточном берегу Иордана. И вот это должно было произойти. Это и происходит, собственно, вся 13 глава этому посвящена. Об этих коленах мы еще обязательно с вами будем говорить, потому что тот факт, что они сделали такой выбор, да, это был их выбор, но по большому счету, когда придет Христос, помните, он придет в землю Гадаринскую, в страну Гадаринскую, и столкнется там с великим свинством, простите, свиноводством. Этим свиноводством занимаются, между прочим, потомки Гада, Гадаринская страна. Это вот то самое колено. Это те люди, которые решили остаться на восточном берегу. Они решили не переходить через Иордан. Это колено в своей судьбе, в своей жизни постоянно идет вниз. Знаете почему? Ну, потому что в какой-то момент люди сказали, а мы не хотим так, как этого хочет Бог. Мы хотим действовать по-своему. Да, их требование было выполнено. Кстати, они и сами выполнили определенные требования, определенные условия. Помните, что они пошли воевать. Они участвовали с израильтянами в войне, в завоевании земли, но потом вернулись туда, куда и хотели вернуться. 7 стих 13 главы. «Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассиина от Иордана до моря Великого, к западу отдай ее им. Великое море будет пределом. А колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень». Вот такое разделение. Знаете, порою мы говорим, ну как же Господь позволяет мне делать далеко не лучший выбор? Да вот именно позволяет, потому что Бог – это Бог свободы. И Он дает нам проявить эту свободу. Он дает нам жить в этой свободе. 14 глава книги Иисуса Навина – одна из самых примечательных глав Библии. Давайте начнем ее читать. 14 глава, начиная с 1 стиха. «Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых». На протяжении этой и следующих глав мы читаем о расселении колен Израилевых. Давайте уясним себе, где находилась каждая из колен. Кстати, вы легко можете найти в интернете карты, в которых вы все это можете увидеть. Очень четко, понятно, расселение колен древнего Израиля. Итак, на восточном берегу Иордана остались колено Гада, Рувима и половина колена Манасси, как и было обещано.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Ну а дальше на западном берегу Иордана, в обетованной земле, с юга на север, у нас Симеон, самое южное. Дальше Иуда. Про колено Иуды мы еще будем говорить. Иуда обычно ассоциируется у нас с Иерусалимом. И действительно, город, который избрал Господь, любимый город Давида, это был город Иерусалим. Но колено Иуды получило достаточно много городов. И это были самые разные населенные пункты. К этому колену мы еще вернемся. Его расселение сыграет весьма немаловажную роль. Дальше мы двигаемся с вами с юга на север. Вениамин, и все севернее и севернее, Дан, Ефрем, Манассия, Иссахар, а тут уже земли, которые действительно считали далекими землями. Иссахар, Завулон, Нефалим, Ассур. И вот на самом-самом-самом севере находится колено Дана. Я думаю, что очень полезно увидеть это расселение на карте. Увидеть и сделать закладочку на этой карте. Потому что потом, когда мы с вами будем читать о событиях в Израиле, и даже когда мы с вами будем читать пророчество о Христе, понимание того, где какое колено находилось, будет для нас очень важным. Ну и, кстати говоря, снова о том, о чем я уже сегодня упоминал, важность событий для Господа. Да, вот мелочи, да, так называемые мелочи. Не просто будет разговор о том, где какое колено живет, но и о том, где какой род внутри колена будет жить. Вот настолько существенно. Идем дальше, 5 стих. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кинезиянин». Давайте тут остановимся, это конец 6 стиха. Помните Халева, да? Это один из двух человек, наряду с самим Иисусом Навином, которые в свое время пошли в землю и сказали, что мы возьмем эту землю, Бог отдаст нам эту землю. 10 человек сказали нет. 2 сказали да. Обратите внимание, кстати, на то, насколько это все похоже. Вот колена расселяются, 2,5 колена говорят, а мы не пойдем. 9,5 готовы идти. Потом, кстати, будет еще одно разделение. Будет разделение на Северное царство и Южное царство. И снова будет меньшинство и большинство. Так вот, Халев, человек, которому тоже уже очень и очень много лет. Но Халев полностью последовал Господу. Давайте послушаем слова Халева. Интересно, что самому Иисусу Навину про старость напомнил Бог. Да, мы с вами это читали в 13 главе. А вот 14 глава, говорит Халев. Он обращается к Иисусу Навину. «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слова сии, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Хотите секрет вечной молодости? Я думаю, что Халев этот секрет знал. Быть в точности послушным Господу. Он говорит, я проявлял послушание Господу в точности на протяжении всех этих лет. Он говорит, мне 85 лет. Он полностью следовал Господу на протяжении всего этого времени. Он говорит, что он столь же силен, как тогда, когда Моисей посылал его в обетованную землю. Это значит, что он провел 40 лет в пустыне, и все предыдущее поколение, кроме него и Иисуса Навина, умерло. А он, как кажется, нашел рецепт вечной молодости. Потом он продолжал вести войны, он участвовал в войнах. И Господь сохраняет для него эту молодость, сохраняет ему это состояние. Другие уже умерли в пустыне, тела их разложились уже давно. Но пустыня не убила этого человека. Знаете почему? Когда другие жаловались, Халев радовался. «Да, — говорил он, — сегодня жара, конечно. Но ведь мы идем в Хеврон. Мы идем туда, где есть виноградники. Я иду туда. А по этой причине и все остальное, все, что сейчас, я выдержу. Хотите жить долго? Тогда наслаждайтесь духовными благословениями, которые Бог дает нам сегодня и еще и обещает в будущем. Одного проповедника, уже пожилого проповедника, спросили, какой у него библейский стих любимый. А он отвечает: «Мой любимый стих? И было». И слушатели стали ждать, что он дочитает стих, потому что фраза «и было» используется в Священном Писании довольно часто. А он не продолжал читать. Задававшие вопрос решили, что у него с головой уже что-то не то, старость все-таки. У него было все то, потому что, сделав паузу, проповедник объяснил: «Ну да, и было. И когда у меня начинаются проблемы, я просто читаю «и было». То есть было, но больше-то нет». Думаю, что Халев относился к этой жизни примерно так же. Да, есть проблемы, но они пройдут. И про эти проблемы когда-то мы скажем «и было». А про исполнение Божьих обещаний, вот оно грядет. Это есть христианское отношение к жизни. Читаем дальше, 12 стих 14 главы. Халев продолжает, он обращается к Иисусу Навину. «Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы. И города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иофонину, Хеврон. Эту гору Халев видел уже давно. Я думаю, что весь этот путь по пустыне был как раз пронизан вот этой мыслью. Красной нитью проходила для Халева вот эта мысль, это обещание. Будет эта гора, будет Хеврон. Когда-то мы с вами получим награду. Но награду мы получаем не за наши заслуги. Награду мы получим вот по какому принципу. Следовали ли мы Господу всем сердцем? Господь сказал, я принял это серьезно, я действую, я живу соответственно, даже если вокруг ситуации, которые к такой жизни, ну, никак не располагают. Халев взял Хеврон. Да, там были великаны, там были исполины, но у Халева хватило веры, чтобы занять эту гору. Где ваша гора? Та гора, которую обещает вам Бог. И что больше? Великаны, которые живут на этой горе? Или Бог, который дает вам эту гору в наследство? Вот вам, друзья, секрет вечной молодости. Закончу я вот чем. Мне довелось общаться с самыми разными пожилыми людьми. Бывали сварливые, ворчливые старики и старухи. Но были люди со светлым взглядом и добрым голосом. И, возможно, эти люди уже были слабые и болезненные. Но они могли сказать: «Я был верен Богу, и уж тем более Бог остался верен мне. Я готовлюсь к встрече с Ним». Друзья, на сегодня все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Ни мгновения радости, только беда. Все, куда глянет глаз, превращается в лед. Ни улыбки, ни слов, ни пожатия руки, только крики ворон, будто голос тоски. Тебя как бы забыли, зови, не зови. Это жизнь без надежд, это жизнь без любви. В недрах скорби ищу драгоценный кристалл, и в бессонных ночах вдохновение пью, и небесную синь прижимаю к устам, и все сердце свое, не скупясь, раздаю. И в чаду, и в огне, и в жестоком бою я, как феникс из пепла, зарей восстаю. С каждым днем все сильнее и ярче горя. Это счастье мое, это вера моя.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда я заковылял к автобусу вместе с высоким священником, держащим меня за руку, я старался идти с ним в ногу, но, конечно же, не мог. Священник был настолько высок, что один его шаг равнялся трем моим. Кроме того, я очень ослаб и перенервничал из-за этого случая, так что мне едва хватало сил, чтобы идти вперед. Каждый раз, когда священник делал шаг, я старался попасть в ногу с ним, но моя больная нога подгибалась, и я мог оказаться на земле. Я несколько раз пытался идти в ногу, но ничего не получалось. Священник, лишившись терпения и жалости, поднял меня и отнес в автобус. Конечно, он не был доволен этим. С разочарованным видом и отвращением на лице он втолкнул меня в автобус. Уже сидя на своем месте, я подумал, может быть, священник наконец понял, что это значит иметь две хорошие сильные ноги и иметь возможность ходить ровно. Дорога от океана до лагеря беженцев заняла некоторое время. Я подошел к нашей палатке, когда все уже собирались ужинать. Отец, как обычно, поблагодарил Бога за пищу, и мы сели на пол вокруг приготовленной еды, которая находилась в центре палатки. Мы сидели и ждали, пока мать передаст небольшое количество пищи каждому из нас. Мои родители были очень бережливы и старались, чтобы из еды ничего не пропадало. Мы ели то, что нам давали, и в конце дня ничего не оставалось. После ужина отец сказал, что его пригласили в русскую баптистскую церковь, где он встретил прекрасных христиан. В тот вечер к нам пришли некоторые члены церкви. Наши родители хотели бы предложить им место для сидения, но у нас ничего не было, кроме наших детских кроватей, а также ящиков и пола в палатке. Люди с пониманием отнеслись к нашей ситуации и были очень дружелюбны и внимательны к нам. Они пригласили нас бывать в их церкви по воскресеньям. Мои родители были очень рады этому приглашению и с готовностью согласились. Мы были очень счастливы в этой церкви. Каждое воскресенье утром у нас были занятия для детей и взрослых. В нашей церкви был и хор, но нам, детям, сказали, что мы слишком малы, чтобы петь в хоре. А также в церкви был небольшой оркестр с гитарами, скрипками, трубами, а также и другими инструментами. Мы хотели играть в этой группе, но директор группы сказал, что мы слишком молоды и не знаем нот. Но когда мы станем постарше, нас научат нотной грамоте, и тогда он позволит нам присоединиться к церковному оркестру. Прошло несколько месяцев с тех пор, как отец молился о Божьей воле для нашего переезда в Америку. Слухи о том, что мой отец планирует отправиться в Америку, распространились по всему лагерю, а также по русской церкви. Конечно, по тем временам это было просто смешно. Все насмехались над нами, говоря о моем отце, что этот человек просто сумасшедший, даже если он просто думает о поездке в Америку, потому что у него и его жены семеро маленьких детей, нет денег, они не говорят по-английски, и у них нет никаких друзей там. У нас даже не было никого, кто мог бы спонсировать нас для того, чтобы нам поехать в Америку. Они с презрением говорили, что мы только что вылезли из пустыни Гоби, как кучка пустынных крыс, выходящих из крысиной норы. Мы попали прямо в лагерь беженцев, где на нас не было ничего, кроме драной грязной одежды с блохами и вшами. А теперь мы хотим поехать в Америку. Не смешно ли все это? Все в лагере беженцев смотрели на нашу семью и говорили, что мы сумасшедшие, если думаем о поездке в Америку.
В Америку хотели отправиться все люди, находящиеся в лагере беженцев. Но как туда попасть? Все здесь были нищими, все бежали от коммунизма, оставляя все свое имущество и богатство. Все едва оставались живы, а многие потеряли своих близких и родных, которые были убиты. Многие из нас потеряли друзей, которых тоже убили. Теперь все мы искали новую страну, где у нас мог быть дом и свобода поклоняться Богу. Даже сейчас в Шанхае коммунисты все проверяли. Они особенно искали русских людей с русским гражданством и документами. Коммунисты собирали этих людей, сажали их на поезда и корабли и возвращали в Россию. Как только все эти люди садились на корабли, у них отбирали все ценное, что у них еще было, а взамен давали простую серую одежду. Когда они садились на корабль и видели все эти ужасные условия и то, какому жестокому обращению подвергаются люди, у них уже была другая картина о коммунистической утопии в России. Многие пассажиры не могли мириться с резкими изменениями и заканчивали жизнь самоубийством. Одна молодая пара, которые были спортсменами и очень сильными пловцами, увидев все, что происходит на корабле, и зная судьбу, которая их ожидает в России, прыгнули за борт и выплыли на берег. Они рассказали нам обо всем, что творится на кораблях, и о том, что ожидает всех тех, кто направляется в Россию. Теперь понятно, почему Бог вложил в сердце моего отца такое сильное настойчивое желание, чтобы закончить путешествие как можно быстрее. Мой отец понимал, что окна возможности выйти из районов, контролируемых коммунистами, быстро закрываются по всем фронтам. Вот почему отец всегда спешил уйти. Как раньше, так и сейчас отца спрашивали о цели путешествия. И его ответ всегда был один. «Я не знаю, но я знаю одно, что это знает Бог, и Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие. Конец его никогда не был виден моему отцу. Но Бог вложил в его сердце сильное желание идти вперед и не откладывать. Отец предвидел путешествие нашей семьи. Все препятствия, болезни, голод, холод, опасности и угроза тюремного заключения и смерти были всего лишь человеческими препятствиями. Они были поставлены перед ним и его семьей сатаной, чтобы помешать нам достичь цели, которая была установлена Богом. И эта цель была намного выше человеческих препятствий, которые были ничем иным, как действиями сатаны, чтобы попытаться сорвать Божий план. Бог избрал своими орудиями верующих и неверующих людей, чтобы они сопровождали нас в нашем путешествии и чтобы провести отца и всю нашу семью через испытания и страдания к тому месту, которое было известно только Богу. Американские миссионеры в Шанхае сочувствовали страданиям русских христиан без места жительства. Они помогали моему отцу как можно скорее добраться до Соединенных Штатов. Когда мы услышали новость о том, что коммунисты депортировали русских, отец после ужина собрал нас, и мы снова стали молиться о безопасности и избавлении от коммунистов на всех путях, которыми вел нас Бог. Самым важным в молитвах отца было следование Божьей воле. В своей молитве он говорил: «Если это Твоя воля для нас, чтобы отправиться в Америку, покажи нам, как туда добраться. Покажи нам конец нашего путешествия и место, где Ты хочешь, чтобы мы служили Тебе. Покажи нам место, в котором мы можем жить, воспитывать наших детей и восхвалять и благодарить Тебя за Твоего Сына, который пришел и дал нам вечную жизнь через Свою смерть и воскресение». В течение нескольких следующих месяцев жизнь в лагере беженцев проходила как обычно. Мы привыкли жить в палатке. Это было совсем нетрудно,
знать, как спать под теплыми одеялами и не просыпаться наполовину замерзшими, как в пустыне Гоби. Когда мы шли по пустыне, у нас никогда не было еды 3 раза в день. Нам время от времени удавалось получать сухари или лепешки с водой. Да и это случалось не каждый день. Здесь, в лагере беженцев в Шанхае, мы ели 3 раза в день, чего раньше никогда не было. Как мы были благодарны Богу за все чудесные благословения, которые Он давал нам во все время нашего путешествия. Я знал, что причиной того, что мы были здесь, в Шанхае, была твердая вера Отца в Бога. В наших классах мы продолжали изучать русский и английский языки. Некоторые из детей, включая меня, были полностью безграмотными. Мы не могли ни читать, ни писать. Во-первых, нас научили русскому алфавиту, затем показали нам, как читать и писать. Я помню, как возвращался домой, залезал на свою 2-яростную кровать и учил русский алфавит. Старательно выписывал буквы на бумаге. Это был очень медленный и утомительный процесс. Но это нужно было делать. Учителя были с нами очень строгими. Они давали домашнее задание, и оно должно было выполнено к следующему дню, без никаких-либо исключений. Нам очень нравилось по воскресеньям ходить в церковь, хотя проповеди были мне не очень интересны. Потому они пролетали над моей головой. Я не совсем их понимал. Однако музыка была прекрасна. Каждое воскресенье пел хор, играл оркестр. Иногда оркестр выступал с хором, а иногда и без хора. В любом случае музыка была очень красивой. И в церкви мне очень нравилось. Я не мог дождаться, когда вырасту, чтобы быть в хоре или играть в оркестре. Занятия в воскресной школе также были очень интересными. Мы говорили о Библии, о Боге, о Его Сыне. Я просто наслаждался этим, но все же больше мне нравилось слушать хор и оркестр. Мои родители тоже очень любили ходить в церковь. Много раз отцу предлагали там проповедовать. Желание моего отца всегда было исполнять Божью волю в своей жизни, проповедуя Слово Божье всем людям. Однажды отец получил письмо, написанное на английском языке. Он не мог читать по-английски, поэтому он посмотрел на него и положил в карман. Несколько недель он носил его в кармане, не зная, что с ним делать, и даже подумал, может выбросить его. Но потом стало любопытно, что там написано. И он сказал себе: «Найду кого-нибудь, кто читает и понимает английский, и попрошу объяснить мне, что там написано». Прошла еще пара недель, и отец забыл о письме в кармане. Однажды, идя по улице, он сунул руку в карман и снова нащупал это письмо. Он с любопытством покрутил его в руках и подумал: «Ношу его в кармане уже столько времени и не знаю, что там. Возможно, это не очень-то и важно. Брошу его в мусорный ящик». Он протянул руку, чтобы бросить письмо в корзину на тротуаре. Случайно подняв глаза, он увидел одного из членов церкви, который шел к нему навстречу по улице. Отец подумал: «Может быть, этот брат знает английский, сможет прочитать это письмо и скажет мне, о чем оно, и нужно ли его сохранить или можно выбросить». Когда к нему подошел этот человек, отец спросил его: «Брат, ты говоришь по-английски?» «Да», — ответил мужчина. «А ты можешь читать и писать по-английски?» Он ответил: «Да, я учу английскому русских. Я знаю его так же хорошо, как и русский». Отец затем спросил: «Не мог бы ты прочитать это письмо и сказать мне, о чем оно? Может, мне его просто выбросить? Или там что-то важное?» Брат прочитал его и с волнением сказал моему отцу, что это письмо от американских президентских линий судоходной компании. В письме говорится, что ваш переезд в Америку уже оплачен. Вы и ваша семья можете сесть на корабль в любое время,
когда вы будете готовы отправиться в Америку», — сказал он. Этот брат был так взволнован, что прочитал письмо во второй раз, чтобы убедиться, что правильно перевел его. Он снова сказал: «Да, нет никакой ошибки. Это письмо — приглашение для тебя и твоей семьи, чтобы сесть на корабль и отправиться в Америку в любое время, когда вы будете готовы. Корабль доставит вас из Шанхая прямо в Сан-Франциско, штат Калифорния. Там русская баптистская церковь поможет вам окончательно обустроиться в Брайте, в штате Калифорния, где тебе предлагают стать пастором небольшой русской баптистской церкви». С радостью отец воскликнул: «Да это же ответ на нашу молитву! Бог наконец-то открыл нам конец нашего путешествия и даже место, где Он хочет, чтобы я служил народу и провозглашал Его великое имя. Слава Ему!» Отец поблагодарил брата и поспешно вернулся в лагерь беженцев, чтобы рассказать хорошие новости своей жене и детям. К тому времени, когда отец вернулся в лагерь, было уже довольно поздно. Мать была в палатке, а дети гуляли по лагерю. Отец быстро собрал всех детей и привел их в палатку. Он показал им письмо, хотя никто из нас не мог читать по-английски. Он сказал, что один из членов церкви перевел это письмо. И этот человек сказал ему, что в письме говорится, что наш путь в Америку оплачен. Это письмо от американских президентских линий. В письме они написали, что проезд нашей семьи уже оплачен, и что мы можем подняться на борт и отправиться в Америку в любое время. Взволнованно сказал он нам и стал сразу же молиться и благодарить Бога за ответ на наши молитвы. Затем он сказал: «Мы прошли долгий путь, и мы всегда молились о том, чтобы Бог руководил нами и хранил нас в нашем долгом путешествии. Я впервые услышал об Америке от брата Казакова, который был очень ревностным свидетелем Бога. После того, как я принял Христа своим Спасителем, я встретил его, и мы вместе ходили и проповедовали по многим деревням на юге Сибири. Однажды мы были захвачены коммунистами, и когда мы убегали, брат Казаков был застрелен. Я смог убежать и спасся. Прежде, до его смерти, брат Казаков однажды сказал мне, что с этой страной случится что-то нехорошее, и он опасается за свою семью. Он отправил их в Америку, так как у него были там друзья, и Америка была для них хорошим местом, чтобы воспитывать детей и жить без преследований. Но в России нельзя было говорить об Америке. Коммунисты немедленно арестовали бы такого человека и посадили бы в тюрьму как предателя, врага государства, и расстрел был бы немедленным. Брат Казаков был очень богат. Он мог позволить себе отправить свою семью в Америку. В то время все, что мог делать отец, это молиться и благодарить Бога за прекрасную возможность служить Ему. С тех пор, как мы покинули Россию, мы никогда не говорили и не упоминали слово «Америка», до тех пор, пока не оказались в Шанхае, в лагере беженцев. Здесь, в наших молитвах, мы молились вместе с отцом о поездке в Америку. Даже здесь слово «Америка» распространялось, как лесной пожар. Все начали передавать друг другу, что наши родители с семью, детьми, без денег, без друзей и с неспособностью говорить на английском планируют отправиться в Америку. Люди думали, что мой отец сумасшедший, если думает о поездке туда. Мы стали посмешищем для всего лагеря беженцев, пока не вмешался Бог. Потом все изменилось. Бог невозможное сделал возможным. Некоторые люди в Шанхае и в лагере беженцев ждали по несколько лет, чтобы отправиться в Америку. У всех этих людей были деньги и друзья там, и они свободно говорили на разных языках. Все эти люди, имея свои связи, знания и богатства, все еще были в Шанхае,
ожидая разрешения выехать в Америку. В то время, как бедная семья из 9 человек, находясь в Шанхае менее года, готовилась поехать туда. Как это стало возможно? С самого начала своего путешествия из России нам было предназначено отправиться в Америку в соответствии с Божьим планом. Служители Русской Баптистской Церкви в Шанхае также получили известие из Сан-Франциско, в котором говорилось, что в Брайте, в штате Калифорния, теперь пригород Западного Сакрамента, есть небольшая русская церковь, нуждающаяся в русском служителе. Таким образом, эта церковь с помощью Баптистской церкви Хилса в Сан-Франциско и других людей спонсировала нашу семью, чтобы нам приехать в Америку. Церковь состояла всего из 40 членов, в основном старых пенсионеров из русских беженцев. У них не было денег. Эта церковь одолжила деньги на билеты. И, к удивлению всех, семья Шелохвостовых выплатила их через 3 года. Члены церкви плохо говорили по-английски, но были очень богобоязненными христианами и ежедневно молились. Они молились о мудрости и Божьем руководстве в выборе верного служителя, который мог бы возглавить эту небольшую общину. Они также молились, чтобы Бог удалил железный занавес, освободил народ Божий и открыл путь к тому, чтобы Слово Божье свободно провозглашалось в России и во всем мире. Благочестивые верующие во всем мире молились почти 50 лет, прежде чем Бог ответил на их молитву. Бог выбрал и послал человека из России обогнуть половину земного шара, чтобы заполнить пустую кафедру в Брайте, в штате Калифорния. Просто потому, что люди искренне молились, и Бог ответил на их молитву. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Евреям 12:1. У многих людей складывается невероятно идеалистическое представление о жизни христианина. Они думают, что она состоит из непрерывной череды возвышенных переживаний и событий. Они читают христианские книги и журналы, слышат рассказы о поразительных событиях и начинают полагать, что в жизни может быть только такое. В мире их грез нет проблем, страданий, испытаний и трудностей. Они живут на седьмом небе, где нет ни тяжелого труда, ни монотонности будней. Когда же они обнаруживают, что реальная жизнь отнюдь не такова, они обескуражены, разочарованы, и их гнетет чувство потери. В действительности же, большая часть жизни христианина — это, по словам Джона Кэмпбелла, путь терпения, упорства и верности в кажущихся незначительными делах. Один брат свидетельствовал, что так было и в его жизни. Огромное количество мелких дел, долгие часы усердной учебы, служения и никаких видимых результатов. Временами он спрашивал себя, есть ли вообще от всего этого польза. И именно тогда Господь посылал что-нибудь для его ободрения. Чудесный ответ на молитву, ясное слово наставления. Он чувствовал прилив сил, был готов продолжать путь. Жизнь христианина — это не спринтерская диссертация, а марафон. Поэтому, чтобы добежать до конца, нам необходимо терпение. Хороший старт очень важен, но именно терпение позволяет нам достичь ослепительной славы финиша. Почетное место в летописи терпения занимает Енох. Он служил Богу 300 лет. Вряд ли это были годы сплошного восторга и неизъяснимой радости. В таком мире, как наш, на его долю наверняка выпали и разочарования, и трудности, и даже преследования. Но он не уставал поступать праведно. Он вынес все до конца. Если появляется желание все бросить, вспомните слова послания евреям 10:36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Счастье в жизни христианина — не блеск внезапно завоеванной славы, а длинная череда дней, исполненных трудом для Творца.

0: Готовь себя, церковь. Готов. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнения. Готов себя, слышишь, готов. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать себя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись, нет, вцепись Божью руку, беда всех нас переберет, и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима. Все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо. Все выплеснет, все всколыхнет, покажет, чем душу питали, где правда, где ложь, где расчет. Все ракурсы спорной метали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому, я слышу Христовы шаги. Беги от соблазнов к святому. Готов себя, церковь, готов. Светильник заправ до затмения. Собою займись, не злослов. Храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил себя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить подножью. Пока еще день, торопись. Все громче удары набата, терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на пороге. Смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готов себя, слышишь, готов. День нелегкий уже наступает. Да не охладеет Божья любовь, ведь только она нас спасает. Слава Богу!
1: В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8 глава, 28 и 29 стих. Что есть благо для тех, кто любит Бога? Так кому же содействует ко благу абсолютно все, позитивное и негативное? Ответ вы находите в следующих словах. «Призванным по Его изволению». Это Его намерение мы и упускаем из виду. Оно заключается в том, чтобы нам быть подобными образу Сына. Давайте прочитаем это еще раз и поразмышляем над этим. Да, Его труд в нас соответствует тому, для чего Он предопределил нас, а именно, чтобы быть подобными образу Его Сына. Бог задумал для Своих детей то, чтобы все больше и больше соответствовать благословенному и совершенному образу Его Сына. Вот почему все содействует ко благу. Но когда все у нас хорошо, восхваляем ли мы Бога и благодарим ли мы Его за то, что Он так щедро дает нам все? Радуемся ли мы в Господе? Восхищаемся ли Его совершенными деяниями и возносим ли Ему хвалу за то, кто Он? Верны ли мы в своих обычных делах? Непрестанно ли молимся, заняты ли Господом, помышляем ли о горнем, где Христос? С другой стороны, когда у нас случается что-то негативное, вверяем ли мы себя заботе нашего Бога и Отца, ожидая от Него силы, благодати и милости, в чем мы так нуждаемся? Господь Иисус прошел через все, и теперь наш Бог и Отец тоже использует все, чтобы произвести в нас образ Своего Сына. Вскоре намерение Бога осуществится, когда мы увидим Христа лицом к лицу и будем подобны Ему. А пока пусть все, что несет этот день, будет поводом для того, чтобы нам приносить больше плода.

укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Какими странными кажутся эти слова, особенно для тех, которые не знакомы с автором этих слов. Для таких они сплошной абсурд. Действительно, для человека, не знающего Бога, эти слова смешны, блаженны плачущие. Он до того поражен отсутствием смысла в этих первых двух словах, что остальное уже, ибо они утешатся, он даже и не слышит. Но не подобное ли впечатление часто производят эти слова и на детей Божьих? Пораженные этими словами, они не слышат остального, сказанного Христом. Остальное как будто пролетает мимо их ушей. Возлюбленные, блаженство относится ко всему сказанному. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженство в том, дорогие мои, что плачущий будет утешен. Блаженство не в самом плаче, а в том, к чему он приводит человека. Поэтому важно узнать, о каком именно плаче говорит Иисус Христос. Плач – это одна из эмоций, вложенных Богом в человека с самого начала. Поэтому в самом плаче нет ничего грешного, но это чувство, которого человек не мог испытать до грехопадения. Это чувство было дремлющим в человеке. Ему не нужно было выражаться до дня его падения. Чувство печали тогда только пробудилось у него, когда с грехом в мир пришло несчастье, страдание и смерть. До этого у человека не было причины плакать, ибо Бог сотворил его счастливым, безгрешным существом. Скорби, печаль и слезы стали частью человеческих переживаний после его падения. Но Бог преобразил их в благословение. Сами по себе скорбь и печаль не в состоянии изменить человека к лучшему. Только печаль, которая приводит его к Богу, благословенно, ибо только печалящийся ради Бога утешен будет. Так что плач, о котором говорит Христос, имеет божественное значение. Это плач, который дает сам Бог. Слово Божие говорит, что печаль мирская, она производит смерть. А печаль ради Бога или печаль, которая от Бога, производит неизменное покаяние ко спасению. Вот об этой именно печали, о печали ради Бога, и говорит здесь Иисус Христос. Плачущему так, Христос говорит, блажен, и обещает ему утешение. Вот почему так важно узнать, о каком это плаче, говорит Иисус Христос. Ясно, что не о всяком. Есть разного рода печали. Есть, например, естественная печаль, которую в то или иное время переживает каждый человек. Это нормальное явление в жизни каждого из нас. Подумайте, как чудно, что человек способен плакать. Ведь в плаче есть целебное свойство. Жалко тех, которые не способны плакать. Некоторые стараются подавить малейшие признаки горя или печали, считая их унизительными, признаками слабости характера. Жалость к себе, да, это действительно признак слабости, но не плач. Не эту естественную печаль, которая присуща всему роду человеческому, имел в виду Господь, когда сказал «блаженны плачущие». Тем не менее, и в этой печали плачущий не оставлен Богом без утешения. Ни одна слеза, пролитая его чадом, не обойдена его вниманием. Помните, когда Иезекий узнал, что болезнь его была к смерти, то возвал Господу, и Господь ему ответил, «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет». А псалмопевец Давид просит, «Положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» Чадо Божие, каждая твоя слеза на учете у Бога. Он видит каждую из них. Они все записаны у него, и в Библии сказано, что настанет день, когда Бог отрет всякую слезу с очей наших. Всякую слезу! О, какое утешение, дорогие друзья, слава и благодарение Ему! Подумайте, какая безнадежная скорбь для тех, кто не знает Господа. Они плачут об усопших своих, и для них нет утешения. Это вовсе не значит, что верующий безразличен к смерти своих любимых и близких. Он тоже плачет, он тоже скорбит, но не как прочие, не имеющие надежды. Апостол Павел говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Какую чудную надежду имеют дети Божьи! Печаль их временна. Но есть печаль и слезы, в которых нет никакой надежды. Человек, который своим грехом причинил вред и себе, и другим, остается без утешения, если он не покаялся и не искал прощения у Господа. Слезы сами по себе не могут искупить от греха и исправить совершенное беззаконие. В слезах и в плаче нет ни малейшей искупительной силы. Иуда, предавший Иисуса, увидев, что он осужден, сказано, раскаялся, и тем не менее он погиб. Он не пошел к Иисусу Христу, несмотря на то, что признался в своем грехе. Он даже возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. О нем сказаны эти печальные слова. Бросив серебряники в храм, он вышел, пошел и удавился. Он не искал прощения у Иисуса. Вместо этого он пошел и удавился. Да, печаль мирская производит смерть. Только печаль ради Бога, то есть от Бога, производит неизменное покаяние ко спасению. И вот об этой печали, о печали, которая от Бога, о ней я и хочу сегодня с вами поразмыслить. Это и есть тот плач, о котором говорит в своей Нагорной проповеди Иисус, «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Еще лучше в другом переводе эти слова звучат так, «ибо они утешены будут». Иначе говоря, не они себя утешат, а их утешит кто-то другой. Их утешит сам Бог. Слава и благодарение Ему. Обратите внимание, что эта печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Это и есть начало блаженства. Оно начинается, когда грешник слышит Слово Божие, и Дух Святой обличает его во грехе. Вы заметили инициативу, проявляет ведь Бог, не грешник, а Бог. Грешник начинает скорбеть и плакать о своем погибшем и грешном состоянии только тогда, когда Дух Святой начинает обличать его. Это начало блаженства. Под обличающим действием Духа Святого грешник начинает скорбеть о своем грехе и плакать о своем погибшем состоянии. Теперь он видит себя врагом и противником Божьим. Ему становится ясно, что гнев Божий пребывает на нем. Дух Святой открыл ему это. Не он сам пришел к этому выводу, но Дух Святой указал на его греховное и потому погибшее состояние. В этом, дорогие друзья, блаженство. Слово Божие говорит, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Ты понимаешь, мой дорогой друг, что покаяние дает тебе Бог? Это Он взыскал тебя, а не ты Его? Это Он дал тебе слезы покаяния. Он и Он один. И вот эта печаль ради Бога, то есть от Бога, и вызвала у тебя слезы и скорбь о грехе. Без этой печали ради Бога спасение невозможно. Обличение во грехе и печаль ради Бога производит покаяние ко спасению. И о чем обличает Дух Святой? О грехе. О нашем грехе, который оскорбляет Бога и отлучает нас от Бога. Мы должны понять, что грех наш был против Бога. Слушайте, как сокрушается Давид после того, как Дух Святой обличил его в ужасном грехе. Вы слышите, как он плачет? «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». 9 месяцев его тяготил грех. беззаконие его постоянно было как призрак перед ним. «Тебе, тебе!» — взывает он к Богу. «Единому согрешил я и лукавые пред очами твоими сделал». Правда, он согрешил и против себя, и против людей, которые пострадали от его злодеяния. И он согрешил против всего народа, над которым он царствовал. А подумайте, какое поношение это было для дела Божьего. Но грех его был, во-первых, против Бога. Дважды Давид говорит тебе, тебе, тебе единому согрешил я и лукавые перед очами твоими сделал. Такой плач Бог слышит. Человек, который так печалится о своем грехе, обязательно будет утешен, и грехи его будут прощены. Слава и благодарение Господу. Какой яркий пример о значении этих слов дал сам Господь, блаженны плачущие, ибо они утешены будут. Прежде всего, если я прочту этот отрывок из Евангелия от Луки, глава 18, начиная с 10 стиха. Слушайте. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе. Вы заметили? Сам в себе он молился. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, обидчики, грабители, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Который из них оказался блаженным? Который был утешен? Пусть сам Господь ответит. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Но плач чада Божия о своем погибшем состоянии на этом не кончается. Да, он теперь утешен, грехи его прощены, он чадо Божие. Но в то же время плач его продолжается. Продолжение этого состояния – нормальный признак того, что он чадо Божие. Апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Он не о спасении тут говорит, но о том, чтобы преображаться, уподобляясь во всем Сыну Божию. Павел обратился к Господу на пыльной дороге в Дамаск. Там он имел личную встречу с Иисусом. И более спасенным он уже не мог стать. Человек спасен или он не спасен. Но после обращения человека Дух Святой начинает в нем свою работу освящения. Христианин начинает сознавать свою ветхую, греховную натуру. Наша постоянная тенденция, дорогие друзья, блуждать, как овца, совращаться с пути Божьего. Но теперь спасенный видит в себе недостаток любви к своему Господу. Он оплакивает свою вялость и нежелание молиться, бодрствовать, изучать Библию и свидетельствовать другим о Христе. Первые порывы его обращения как-то начинают охладевать, и у него постоянная духовная борьба. Он скорбит и плачет о своем духовном состоянии, о своем непокорном «я». Да, пока мы в теле, дорогие друзья, наш ветхий человек, наш внутренний враг постоянно напоминает нам, что мы не смеем отвлечь свой взор от Господа нашего Иисуса Христа. Эту внутреннюю борьбу апостол Павел выразил словами 7 главы послания к римлянам, в которой он описывает свои переживания. Слушайте, как он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И этот вопль, этот плач Бог тоже не обходит стороной, не оставляет без ответа. И когда чадо Божие находится на этой стадии своего развития, Бог всякого утешения приходит к нему на помощь и утешает его. Слава и благодарение ему. Да, только плачущие переживают Божие утешение. Они будут утешены. И это приводит нас ко второй части нашего текста. «Ибо они утешены будут». Кто может их утешить? Утешение, в котором так нуждается плачущий человек, недостаточно выразить всего лишь словами. Так может утешить человек. Но эта плачущая душа, обремененная грехом, нуждается не только в утешительных словах. Ей можно сказать: «О, не бойся, все пройдет, нечего волноваться». Но что из этого? Словами вы не устранили причину ее скорби и слез. Устранить причину слез этой души может только один Иисус Христос. Кто, кроме Сына Божия, мог сказать: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»? Только Иисус мог сказать эти слова и исполнить их. Только Он может успокоить душу, обремененную тяжестью греха и вины. Когда Христос был здесь на земле, то Он утешал приходящих к Нему. Он утешал Своих учеников во всех их скорбях и переживаниях. Он ободрял их и успокаивал их. Он был для них постоянным другом. Он был для них матерью и отцом. И вот после 3-летнего служения на земле со Своими учениками, Он вдруг заявляет им, что Он должен их покинуть. Как вы думаете, они реагировали? Да, Он сказал им: «Не оставлю вас сиротами, но умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Они не могли себе даже представить лучшего друга и утешителя, чем Он сам, Иисус Христос. Сердца их исполнились печалью от того, что Он сказал, что Он должен покинуть их. Но Христос уверяет их: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И о каком это утешителе Он говорит? О, возлюбленные, Он говорит о Духе Святом. Это Он наш утешитель. Для нас сегодня Дух Святой является всем тем, чем был Иисус Христос для учеников. И притом теперь Он не только с нами, но Он в нас пребывает. Сам Утешитель живет в нас. О, какая благодать! Да, это Он, Дух Святой, теперь утешает плачущего. Но перед тем, как Он может утешить, Он должен обличить нас во грехе. И это тоже является утешением. Подумайте только, Он в нас заинтересован. Он хочет нас спасти. Мы не оставлены. Он взялся за великое дело нашего возрождения, нашего спасения. Поэтому, мой друг, если Дух Святой обличает тебя сегодня, зовет тебя к Иисусу, то пусть это будет тебе утешением. Да, Его обличение производит печаль, но печаль ради Бога, а за ней следует утешение. В связи со служением Духа Святого Христос сказал: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Да, это Его чудное служение — указать грешнику, что за него умер Христос, что Христос полностью совершил его искупление, что для спасения грешнику ничего не нужно, кроме искупительной жертвы Иисуса Христа. О, слава и благодарение Богу вовек за чудное служение Духа Святого! Это Он дает нам уверенность, что верой в Иисуса Христа мы усыновлены Богом и принадлежим Ему. И здесь следует отметить одну очень важную истину. Это утешительное служение Бог совершает в нас в полной гармонии между Духом Святым и Словом Божьим. «Он Дух истины, — сказал Иисус Христос, — наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Поэтому Дух Святой никогда не скажет нам ничего, что было бы не в гармонии со Словом Божьим. Вот почему Слово Божие является таким же источником утешения для нас, как и Дух Святой. В этом чудном служении утешения Духа Святого и Слова Божие идут рука об руку. Они неразделимы в этом служении. В послании к римлянам сказано: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Псалмопевец Давид постоянно прибегал к этому дивному источнику утешения, к Слову Божьему. Оно давало ему уверенность и потому служило утешением. Слушайте, как он говорит: «Как мог бы я знать о милости Божьей, как не при Его Слове? А к Богу он взывает: вспомни слово твое к рабу твоему, на который ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня». Дорогие мои, пренебрегая Словом Божьим, мы пренебрегаем утешительным бальзамом самого Господа. Эта чудная книга дана нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду, говорит Слово Божие. Возлюбленные, не будем огорчать нашего чудного утешителя, Духа Святого, пренебрегая им и его Словом. И в Слове Божьем пусть будет воля наша, чтобы оно всегда успокаивало нас. Слово Его утешает нас тем, что оно дает нам уверенность о любви Божьей к нам. Оно дает нам гарантию, что Бог никогда не оставит нас, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Какие чудные обетования дает нам Бог через Слово Свое. Выслушайте хотя бы одно такое обетование. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Когда враг нашептывает сомнений и говорит, что вера твоя не настоящая или что нет прощения твоим грехам, то ты можешь смело указать ему на обетование Божие в Слове Его, что Он есть Бог милующий и прощающий всякого, кто приходит к Нему во имя Иисуса Христа. О Давиде сказано, что он укреплялся надеждою на Господа. И как он это делал? Размышлением над Словом Божьим. Я бы не хотел закончить сегодняшнее слово, не указав тебе, мой дорогой друг, который еще не нашел покоя душе своей, на нашего чудного Спасителя Иисуса Христа, который приобрел все для тебя на Голгофском кресте, чтобы спасти тебя. Он один может сострадать нам в немощах наших, ибо, подобно нам, искушен был во всем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. «Во дни плоти своей, — говорит Слово Божие, — Он с сильным воплем, со слезами плакал. Нет, не свои грехи оплакивал он их не имел. Это был плач перед Голгофой в Гефсиманском саду, когда он принял чашу грехов всего мира, чтобы сделаться искупительной жертвой за нас. Ради тебя и меня он должен был принять на себя весь гнев Божий за грех. Поэтому он может сострадать плачущему и может утешить его, как никто другой, мой дорогой друг. Он один может оттереть слезы с очей твоих. Вечером водворяется плач, а на утро радость. О, какое чудное утро! Какой чудный новый день, когда Бог отрет твои слезы. Блаженный плачущий ныне, ибо вы смеетесь, сказал Христос. Это смех радости, который Бог дает прощенному грешнику. И все, пережившие это прощение, посмеются, ибо на небе слез не будет. Но в аду будет только плач и скрежет зубов. Насколько ужасно место, в котором плач будет вечен, и мучения бесконечные для тех, кто здесь на земле не оплакивал свой грех». Если ты не сокрушался в покаянии пред Богом, то ради Христа, ради твоей бессмертной души, проси Господа, чтобы Он дал тебе сокрушение сердца, дал тебе покаяние. Исповедуй свой грех в смирении, предстань пред Господом, и Он примет тебя и утешит тебя словами: «Прощается тебе грех твой, иди и впредь не греши». Он Бог всякого утешения. Слава и благодарение Ему.

Врачи врачуют младенцев, выхаживают недоношенных, их грея под колпачками, теплом укрывая их. И старцев в реанимациях спасают от живших, усопших. Идет бой священный, самый за жизнь на земле живых. Откуда же в мир явилась насилие, грубая сила? И приняли как неизбежность разумные люди войну. И самый цвет человечества в жертву несется постыдно. Сжигают весну и свежесть, расстреливают красоту. В семье решение проблемы считаем надежным словом, надежной совестью, честью, но только не кулаком. Кулак не орудие смелых, кулак – орудие жестоких. О, люди, все споры честно решайте за круглым столом. За круглым столом доверия, разумности, понимания. Другой у нас нет дороги, иначе конец земле. Настало такое время, когда больше зла не надо. Его уже слишком много в твоей человек руке. Ты можешь убить другого, и сам, взявши меч, погибнешь. Зачем тебе смерть чужая? Зачем тебе смерть твоя? Для счастья ты создан Богом, для вечной любви и мира, для жизни с Творцом во славе. К Нему вернись навсегда, сказал, не убей тебе Он. Сказал, возлюби другого, далекого или близкого, как любишь ты сам себя, пока еще терпит время. Послушайся голоса Бога, для всех Он Отец единый, все люди – одна семья».

Дорогие друзья, ленивая и праздная жизнь – то же, что праздная и невозделанная нива, на которой не растет ничего, кроме трав негодных. Кто-то сказал, что праздность – это гибель души. Не раз замечено, что люди, имеющие больше свободного времени, меньше

Все эти пороки караулят человека, когда он ведет праздную жизнь. Самое верное спасение от всех этих пороков – прилежная работа. Стремись к тому, чтобы никогда не бывать в праздности. Или читай, или молись, или размышляй. Потому что одно из самых удивительных заблуждений – это когда люди видят счастье человека в том, чтобы ничего не делать. Да, это действительно большое заблуждение, потому что праздность ведет к всеобщему разрушению души. Человек, привыкший к неге, более склонен, чем другие, к чувственности и удовольствиям. У него возникает искушение незаконно пользоваться трудами других. Человек празднословный пустеет внутренне, ум его становится тупым. Мудрый человек знает, что праздность более утомляет, чем труд. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Притчи 12.11.

глаза, видишь небо там, где вокруг все братья, сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всякий с них родной.

мир вокруг, кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум и суета. Неприметная избушка,

душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал.

нам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах, лишь в тихий край.

укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня,
был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 26 глава. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежавшему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается.
лучше было бы этому человеку не родиться. При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня?
Это же все было, да совершится, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по щекам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает того человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и вышед вон, плакал горько. Евангелие Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь».
И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Его заставили нести крест Иисуса. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога? Пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом
и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, очень устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедши в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедши ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему,
а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Дайте им благословение. Был отцом прекрасным Иессей. Видно, он трудился очень много, чтоб, имея 8 сыновей, воспитать их преданными Богу. И однажды сам Господь послал своего пророка к Иессею, средь сынов его царя избрал. Самуил взял свой сосуд с елеем, избранному на главу возлить. Собранные были в ожидании, по одному стали подходить сыновья се, затаив дыханье. Но не указал Господь на них властною десницею своею. «Все ли это из сынов твоих?» Самуил спросил у Иессея. «Малый еще есть, овец пасет. Позови его сюда скорее, общество все это подождет. Может, для него сосуд с елеем?» Он с полей обветренный вошел, белокур с красивыми глазами. Бог по сердцу мужа в нем нашел, избран он самими небесами. Храбрым он и мужественным был, трудный путь свой к царству начиная. Голиафа камешком убил, от филистимлян народ спасая. С помазанием Божьим он прошел, царь Давид, всей жизни своей годы. От него Христос произошел, царь царей, спаситель всех народов. О собрание любящих!

последних поколений. Пусть они теперь свершают труд. Дайте им, отцы, благословенье. Впереди еще нелегкий бой. Бог мужей по сердцу избирает. Юноша, вставай, Господь с тобой. Побеждай.

Слово «терпение» происходит от глагола «терпеть» и означает спокойное отношение человека к возложенной на него тяжести, к непосильному бремени. Терпеть значит не возмущаться, не протестовать против чего-нибудь, но спокойно все переносить в ожидании облегчения. Например, в заботе о собственном непрерывном очищении и духовном росте, не отчаиваться и не унывать при виде всех препятствий и трудностей, иметь снисхождение даже к очень медленным успехам, как к своим, так и к чужим. Эта христианская добродетель, соединенная с кротостью и смирением, берет на свою душу и тело всевозможные превратности жизни. Скорбь и гонение, как Христово иго и Его крест, следует за Ним, не ропща на Бога, но с верою уповая на милосердие Божие во Христе и на то, что всякий крест будет увенчан радостным осуществлением надежды на спасение. Терпение — это кроткое и милостивое отношение к тем, кто нас оскорбляет и преследует –

обуздывая свой гнев и предавая Богу воздаяние за обиды, человек получает свыше силу прощать врагам и даже относиться к ним благожелательно. Господь Иисус Христос дал нам пример терпения, и мы должны идти по Его следам. Бог открывает нам этот чудесный источник терпения. Римлянам 15:5. Один слуга Божий сказал: «Если хочешь знать, любишь ли ты Бога, то заметь, принимаешь ли ты терпеливо, как от Бога, страдания, скорбь и нужду. Не выражая нетерпения в словах, действиях или хотя бы своим видом. Если так, то ты любишь Бога. Если нет, то ты любишь нечисто, не вполне. Ты любишь свое больше, чем Божие, хотя и не имеешь ничего своего, кроме греха». Первые христиане понимали благословение этой добродетели, и благодаря этому драгоценному духу тишины и терпения они знали, что Бог предусмотрел наилучший исход их дела, что для Него нет ничего невозможного и что Он все приведет к их благу. Они знали, что даже малейшие неприятности служат им целительными лекарствами против гордости плотского человека. Поэтому они увещевали друг друга: «Чего ты боишься, мой брат? Будь спокоен, ты не претерпишь ничего, чего Бог не допустит тебе терпеть. А то, что Он на тебя возложил, не есть наказание к погибели, но удары Отца для твоего исправления. Ибо ниспослание очищающего душу страдания показывает такую же заботу Его о тебе, как и дарование радости». Когда мы, рассматривая эту драгоценную добродетель под этим углом зрения, беспристрастно взглянем на самих себя, на свое сердце, рассмотрим свою жизнь в свете Слова Божия и поищем в ней доказательства терпения, мы должны будем признать, что множество христиан не знакомо с этой добродетелью. Есть, правда, дети Божьи, безропотно переносящие тяжесть налагаемого на них Отцом наказания и говорящие: «Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господне». Многие дети Божии проявляют терпение по отношению к обидчикам, не допуская в свое сердце желания отомстить. Многие относятся к ошибкам и заблуждениям ближних с кротким состраданием, отнюдь не как судьи. Но есть и такие, которые проявляют нетерпение со всеми его недостатками и следствиями, чем они неопровержимо доказывают, что терпение, как плод Духа Божия, еще не является их собственностью, их сокровищем. Пусть же Дух Божий вырабатывает в нас терпение и поможет нам сохранить его до конца, и пусть оно проявится в нашей жизни как детская покорность воле Небесного Отца, как смирение перед Богом и принятие с верою всех Его предопределений. Терпение — дар Святого Духа. Это значит, что источник терпения в том, кто сам был искушен. Он знает, как искушаемым помочь. Да, терпение нужно всем, особенно в этот нервный, суматошный век, где со всех сторон на христиан нападают демонические силы. Будем же просить у Бога терпения, и Он даст. Претерпевший же до конца спасется. Матфея 10:22. А конец недалеко.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет, и что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение. Но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив, все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди, с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой, поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу, и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни, и так хотелось делиться истиной со всеми. Но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали раньше мои знакомые? Неужели им нельзя действительно порадоваться и отдохнуть? И тут брат, к которому я пришел со своей проблемой, посоветовал мне купить подарок имениннице, поздравить ее на работе, извинившись за свое отсутствие. Женю я послушал и сделал, как он говорил. В результате Бог меня очень благословил. Он все так чудно устроил, что мне стало ясно, каким должен быть досуг у верующего. На следующий день ребята из собрания пригласили меня на проводы в армию к брату в одно село. Оказавшись там, я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я.
Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума. Как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Но что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?». И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. «Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь». А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку, атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

Живем здесь, как бы временно на свете, рожденный, чтобы однажды умереть. Не думают об этом только дети, но и на годы не взирает смерть. У всех особый жизненный отрезок, иному год, другим десятки лет, влачить желание с нуждами в довесок. Иной был вовсе не рожден на свет. Живем, как будто в очереди длинной, стоим послушно к смерти на прием. Иные угождают плоти тленной, другие ищут крохи под столом. Неужто просто так Бог дал нам жизни? Живи, люби, работай, ешь и пей, выравнивай духовные кривизны или сокращай свой век в кругу бомжей. И топчем землю грешную ногами, и ранимся о камни зла и бед, вцепившись в жизнь дрожащими руками, порой не зная, как живет сосед. А шар земной, как пункт распределения, глядит на смертных весь духовный мир. Кому погибель, а кому спасение, желающим попасть на Божий пир. Когда питаем плоть насущным хлебом, то будем помнить в разуме своем, что мы в долгу пред лучезарным небом не просто так питаемся и пьем. И где-то там, в глубоком подсознании, нам совесть часто говорит о том, что наши человечьи оправдания как медный звук пред праведным Христом. Бог дал нам жизнь не просто прохлаждаться. У Бога не бывает просто так. Коль дышишь ты, то стоит постараться полезным быть в служении и в делах. Открой глаза, чтоб видеть чьи-то нужды, а также слух, чтоб слышать чей-то стон. И лишь тогда ты станешь в жизни нужным и будешь чадом Божьим наречен. И сам поймешь ответ на свой вопрос, зачем ты пережил свое рождение, и твердо скажешь: «Жизнь моя — Христос, а смерть плотская в жизнь переселения».

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на ситуацию в мире вместе со мной с точки зрения, которая никогда не была представлена ни одним средством сообщения, ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио, ни в экономических обзорах. Это перспектива Божьей цели. Глядя на всемирную сцену сегодня, чувствовали ли вы иногда смущенно, как бы в замешательстве, неудачником? Иногда полное впечатление такое, что мир – это беспокойное бушующее море с сильными ветрами и струями, противоположными одна другой, и силами, которые вне нашего понимания и контроля. Мы подвержены большому количеству давлений сегодня, давлений из разных источников. Экономическое давление, политическое давление, социальное давление. Бесчисленные системы и идеологии воюют одна с другой, чтобы получить контроль над нашими умами. Соперничающие группы и союзы противопоставляют себя друг другу с напряжением, которое часто приводит к открытым войнам. Существует блок нефтяных продуцентов наций, Европейское экономическое общество, Советский блок, Третий мир, непредсказанное влияние Красного Китая. И в центре всего этого существует проблема Израиля, окруженного бесчисленными и постоянно угрожающими арабскими нациями, враждебность которых не сулит надежды продолжительного перемирия. Эта проблема уже переросла в войну 4 раза в течение 30 лет и может вспыхнуть в любое время 5-й раз. Каждая такая вспышка на Среднем Востоке приближается ближе к Третьей мировой войне, в которой будет иметь место ядерное оружие, разрушительная сила которого не может быть исчислена. Появляются неожиданно вопросы. Действительно ли всю эту ситуацию нельзя контролировать? Является ли все это суматоха, результат которой никто не может предвидеть? Видит ли, делает ли что-нибудь, глядя на эту суматоху, Бог? Есть ли у него какой-либо хозяйский план, который он вырабатывает, исходя из своих неисчерпаемых ресурсов, премудрости и силы? Я желаю поделиться с вами своими убеждениями. Я верю, что Бог находится у пульта управления миром и бодрствует над его ситуацией сегодня. Я верю, что Бог имеет хозяйский план, который выработан им еще задолго до начала человеческой истории. И я уверен, что Бог будет бодрствовать и осуществлять свой план до победного завершения и конца. Искренне говоря, если бы я в это не верил, я был бы человеком, полным страха и депрессии. Я желаю поделиться с вами так просто, как могу, сущностью Божьего хозяйского плана, как я его вижу. Чтобы понимать Божий план, мы должны сперва понимать его стандарт ценностей. Мы должны знать, в чем состоят Божьи первенства или объекты номер один. Для Бога наиболее главным объектом есть люди. Понимать это очень важно. Иисус Христос сказал нам в своем учении, что одна душа, одна человеческая душа стоит больше, чем вся вселенная. Я принимаю такую оценку. Это Божья оценка человеческой души, и я чувствую, что она верна. Она согласуется с моей оценкой. Эту оценку следует применять не только к каждой индивидуальной личности во Вселенной, но ее следует применять коллективно ко всему Божьему народу. В определенном смысле Божий народ – это совокупность тех, которые посвятили ему свою жизнь. Они – это его элемент в этом мире.
Книга Второзакония, 32 глава, 9 стих, говорит следующее. «Ибо часть Господа – народ Его, Иаков – наследственный удел Его». Божий народ – это то, что действительно принадлежит Богу. Бог посвящается для тех, которые посвятились для Него. Основа Божьей верности всегда та же самая. Это завет. Мы становимся Божьим народом посредством вхождения в завет с Ним. И если этот завет учрежден и одобрен Богом, Бог заявляет уверенно, что Он никогда не нарушит свой собственный завет. Он будет его поддерживать. Давайте посмотрим на некоторые обетования, данные Богом Израилю в Ветхом Завете, потому что принцип этот применим до сего дня. В книге пророка Исаии, 41 главе 10 стихе, Бог говорит Израилю: «Не бойся, ибо Я с тобою, не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Какие чудные слова утешения и ободрения в пучине бедствий, суматохи и неуверенности. Как хорошо быть способным слушать голос всемогущего Бога, говорящего: «Не бойся, потому что Я с тобою, не смущайся». Другими словами, решение не лежит в человеческой плоскости, решение проблемы во взгляде вперед. Потому что Я Бог твой, Я укреплю тебя, Я помогу тебе, Я поддержу тебя десницею правды моей. И опять в книге пророка Исаии, 43 главе, 2 стихе, Бог говорит: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Бог не говорит, что мы никогда не будем переходить через воды, через реки, даже через огонь, пламя. Но Бог обещает нам свое присутствие с нами всегда. А Он обещает нам, что ничто не повредит нам и не расстроит Его добрых планов по отношению к нам. Божий конечный план для своих детей всегда хорош. Мы опять можем здесь взглянуть на пример Израиля. В книге пророка Иеремии, 29 главе, 11 стихе, Бог говорит следующее: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это касается всех верующих людей. Божий план существует для блага, а не для зла. Он дает нам будущность и надежду. У нас всегда есть надежда. Божьи цели для своего народа могут быть суммированы единым словом – восстановление. Давайте взглянем, что говорит Петр группе евреев, собравшихся слушать его в городе Иерусалиме, в книге «Деяния апостолов», 3 главе, в стихах 19 до 21. Читаю. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века». Обратите внимание на ключевую фразу: «до времен совершения всего», а в оригинале «до времен восстановления всего». Дело в том, что в Божьей конечной цели должен быть период восстановления всего, и этот период восстановления всего тесно связан с возвращением на землю Господа Иисуса Христа, потому что сказано, что Он должен был оставаться на небе до того времени, которое должно прийти для периода восстановления. Поэтому, когда период восстановления придет, мы будем знать, что это время для возвращения Господа Иисуса. Важно знать,
что мы не можем знать ни дня, ни часа пришествия Господа. Священное Писание говорит, что никто не знает этого, даже Иисус, а только Отец. Но Священное Писание говорит, что мы должны распознавать времена и сроки. Итак, мы не говорим о дне или часе, но о временах и сроках. Перед тем, как Бог закончит этот нынешний век, осуществляться будет такой план. Покаяние, время отрады, восстановление и затем день второго пришествия на землю Господа Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Давайте, и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную, и переполненную отсыплют вам в лона ваши. Ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам. Луки 6:38. С детства мне запомнилась история, не один раз слышанная от мамы. В давние времена на окраине леса жила одна бедная старушка. Питалась она тем, что подавали ей добрые люди. Но вместо каких-то особых слов благодарности всегда говорила дающим: «Спаси, Господи! Каждый для себя! Каждый для себя!» Одну барыню, к которой не раз уже заходила эта пожилая женщина, очень раздражали такие ее слова. И хотя Слово Божие предупреждает: «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых» Екклезиастам 7:9. Но кто думает об этом всерьез? А народная мудрость говорит: «Посеешь мысль, пожнешь слово, посеешь слово, пожнешь дело, а потом, в конце концов, свою судьбу». И вот однажды, разгоряченная своим негодованием, барыня приготовила для нищенки вкусную булочку, в которую положила какой-то яд. Поблагодарив ее своими обычными словами, старушка побрела домой и недалеко от своей избушки нашла заблудившуюся в лесу девочку. Желая обогреть ребенка, так как время было уже позднее, старушка привела ее к себе и решила напоить ее горячим чаем. Она доброжелательно отдала ей свою булочку, а узнав, что эта девчушка, внучка доброй барыни, совсем обрадовалась, что может хоть чем-то отблагодарить ее бабушку. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Екклезиастам 8:11. Но очень часто расплата за злодеяние наступает быстрее, чем человек думает. И притом таким образом, что и обижаться не на кого. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6:7-10.

если встретишь перемены, ты на жизненном пути, или предательство, измену, взор с Христа не отводи. Пой Ему, хоть слезы льются, пой, когда вокруг темно. Пусть Иисус воздается песни славы про Него. Коль в скорбях Его прославишь, будешь счастлив вечно с Ним, всю любовь Ее познаешь, жизнь захочешь с Ним одним. Ты жемчужина у Бога, с упованием на Него, проходи свою дорогу и не бойся ничего. От врагов хранить Он будет, от несчастья защитит, не оставит, не забудет, помощь даст и укрепит. Если будет очень трудно, понесет Он на руках, ах, какое ж это чудо, жизнь с Христом, как в небесах. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда я соковылял к автобусу вместе с высоким священником, держащим меня за руку, я старался идти с ним в ногу, но, конечно же, не мог. Священник был настолько высок, что один его шаг равнялся трем моим. Кроме того, я очень ослаб и перенервничал из-за этого случая, так что мне едва хватало сил, чтобы идти вперед. Каждый раз, когда священник делал шаг, я старался попасть в ногу с ним, но моя больная нога подгибалась, и я мог оказаться на земле. Я несколько раз пытался идти в ногу, но ничего не получалось. Священник, лишившись терпения и жалости, поднял меня и отнес в автобус. Конечно, он не был доволен этим. С разочарованным видом и отвращением на лице он втолкнул меня в автобус. Уже сидя на своем месте, я подумал, может быть, священник наконец понял, что это значит иметь две хорошие сильные ноги и иметь возможность ходить ровно. Дорога от океана до лагеря беженцев заняла некоторое время. Я подошел к нашей палатке, когда все уже собирались ужинать. Отец, как обычно, поблагодарил Бога за пищу, и мы сели на пол вокруг приготовленной еды, которая находилась в центре палатки. Мы сидели и ждали, пока мать передаст небольшое количество пищи каждому из нас. Мои родители были очень бережливы и старались, чтобы из еды ничего не пропадало. Мы ели то, что нам давали, и в конце дня ничего не оставалось. После ужина отец сказал, что его пригласили в Русскую Баптистскую Церковь, где он встретил прекрасных христиан. В тот вечер к нам пришли некоторые члены церкви. Наши родители хотели бы предложить им место для сидения, но у нас ничего не было, кроме наших детских кроватей, а также ящиков и пола в палатке. Люди с пониманием отнеслись к нашей ситуации и были очень дружелюбны и внимательны к нам. Они пригласили нас бывать в их церкви по воскресеньям. Мои родители были очень рады этому приглашению и с готовностью согласились. Мы были очень счастливы в этой церкви. Каждое воскресенье утром у нас были занятия для детей и взрослых. В нашей церкви был и хор, но нам, детям, сказали, что мы слишком малы, чтобы петь в хоре. А также в церкви был небольшой оркестр с гитарами, скрипками, трубами, а также и другими инструментами. Мы хотели играть в этой группе, но директор группы сказал, что мы слишком молоды и не знаем нот. Но когда мы станем постарше, нас научат нотной грамоте, и тогда он позволит нам присоединиться к церковному оркестру. Прошло несколько месяцев с тех пор, как отец молился о Божьей воле для нашего переезда в Америку. Слухи о том, что мой отец планирует отправиться в Америку, распространились по всему лагерю, а также по русской церкви. Конечно, по тем временам это было просто смешно. Все насмехались над нами, говоря о моем отце, что этот человек просто сумасшедший, даже если он просто думает о поездке в Америку, потому что у него и его жены семеро маленьких детей, нет денег, они не говорят по-английски, и у них нет никаких друзей там. У нас даже не было никого, кто мог бы спонсировать нас для того, чтобы нам поехать в Америку. Они с презрением говорили, что мы только что вылезли из пустыни Гоби, как кучка пустынных крыс, выходящих из крысиной норы. Мы попали прямо в лагерь беженцев, где на нас не было ничего, кроме драной грязной одежды с блохами и вшами. А теперь мы хотим поехать в Америку. Не смешно ли все это? Все в лагере беженцев смотрели на нашу семью и говорили, что мы сумасшедшие, если думаем о поездке в Америку.
В Америку хотели отправиться все люди, находящиеся в лагере беженцев. Но как туда попасть? Все здесь были нищими, все бежали от коммунизма, оставляя все свое имущество и богатство. Все едва оставались живы, а многие потеряли своих близких и родных, которые были убиты. Многие из нас потеряли друзей, которых тоже убили. Теперь все мы искали новую страну, где у нас мог быть дом и свобода поклоняться Богу. Даже сейчас в Шанхае коммунисты все проверяли. Они особенно искали русских людей с русским гражданством и документами. Коммунисты собирали этих людей, сажали их на поезда и корабли и возвращали в Россию. Как только все эти люди садились на корабли, у них отбирали все ценное, что у них еще было, а взамен давали простую серую одежду. Когда они садились на корабль и видели все эти ужасные условия и то, какому жестокому обращению подвергаются люди, у них уже была другая картина о коммунистической утопии в России. Многие пассажиры не могли мириться с резкими изменениями и заканчивали жизнь самоубийством. Одна молодая пара, которые были спортсменами и очень сильными пловцами, увидев все, что происходит на корабле, и зная судьбу, которая их ожидает в России, прыгнули за борт и выплыли на берег. Они рассказали нам обо всем, что творится на кораблях, и о том, что ожидает всех тех, кто направляется в Россию. Теперь понятно, почему Бог вложил в сердце моего отца такое сильное настойчивое желание, чтобы закончить путешествие как можно быстрее. Мой отец понимал, что окна возможности выйти из районов, контролируемых коммунистами, быстро закрываются по всем фронтам. Вот почему отец всегда спешил уйти. Как раньше, так и сейчас отца спрашивали о цели путешествия. И его ответ всегда был один. «Я не знаю, но я знаю одно, что это знает Бог, и Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие. Конец его никогда не был виден моему отцу. Но Бог вложил в его сердце сильное желание идти вперед и не откладывать». Отец предвидел путешествие нашей семьи. Все препятствия, болезни, голод, холод, опасности и угроза тюремного заключения и смерти были всего лишь человеческими препятствиями. Они были поставлены перед ним и его семьей сатаной, чтобы помешать нам достичь цели, которая была установлена Богом. И эта цель была намного выше человеческих препятствий, которые были ничем иным, как действиями сатаны, чтобы попытаться сорвать Божий план. Бог избрал своими орудиями верующих и неверующих людей, чтобы они сопровождали нас в нашем путешествии и чтобы провести отца и всю нашу семью через испытания и страдания к тому месту, которое было известно только Богу. Американские миссионеры в Шанхае сочувствовали страданиям русских христиан без места жительства. Они помогали моему отцу как можно скорее добраться до Соединенных Штатов. Когда мы услышали новость о том, что коммунисты депортировали русских, отец после ужина собрал нас, и мы снова стали молиться о безопасности и избавлении от коммунистов на всех путях, которыми вел нас Бог. Самым важным в молитвах отца было следование Божьей воле. В своей молитве он говорил: «Если это Твоя воля для нас, чтобы отправиться в Америку, покажи нам, как туда добраться. Покажи нам конец нашего путешествия и место, где Ты хочешь, чтобы мы служили Тебе. Покажи нам место, в котором мы можем жить, воспитывать наших детей и восхвалять и благодарить Тебя за Твоего Сына, который пришел и дал нам вечную жизнь через Свою смерть и воскресение». В течение нескольких следующих месяцев жизнь в лагере беженцев проходила как обычно. Мы привыкли жить в палатке. Это было совсем нетрудно,
знать, как спать под теплыми одеялами и не просыпаться наполовину замерзшими, как в пустыне Гоби. Когда мы шли по пустыне, у нас никогда не было еды 3 раза в день. Нам время от времени удавалось получать сухари или лепешки с водой. Да и это случалось не каждый день. Здесь, в лагере беженцев в Шанхае, мы ели 3 раза в день, чего раньше никогда не было. Как мы были благодарны Богу за все чудесные благословения, которые Он давал нам во все время нашего путешествия. Я знал, что причиной того, что мы были здесь, в Шанхае, была твердая вера Отца в Бога. В наших классах мы продолжали изучать русский и английский языки. Некоторые из детей, включая меня, были полностью безграмотными. Мы не могли ни читать, ни писать. Во-первых, нас научили русскому алфавиту, затем показали нам, как читать и писать. Я помню, как возвращался домой, залезал на свою 2-ярусную кровать и учил русский алфавит. Старательно выписывал буквы на бумаге. Это был очень медленный и утомительный процесс. Но это нужно было делать. Учителя были с нами очень строгими. Они давали домашнее задание, и оно должно было выполнено к следующему дню, без никаких-либо исключений. Нам очень нравилось по воскресеньям ходить в церковь, хотя проповеди были мне не очень интересны, потому они пролетали над моей головой. Я не совсем их понимал. Однако музыка была прекрасна. Каждое воскресенье пел хор, играл оркестр. Иногда оркестр выступал с хором, а иногда и без хора. В любом случае, музыка была очень красивой, и в церкви мне очень нравилось. Я не мог дождаться, когда вырасту, чтобы быть в хоре или играть в оркестре. Занятия в воскресной школе также были очень интересными. Мы говорили о Библии, о Боге, о Его Сыне. Я просто наслаждался этим. Но все же больше мне нравилось слушать хор и оркестр. Мои родители тоже очень любили ходить в церковь. Много раз отцу предлагали там проповедовать. Желанием моего отца всегда было исполнять Божью волю в своей жизни, проповедуя Слово Божье всем людям. Однажды отец получил письмо, написанное на английском языке. Он не мог читать по-английски, поэтому он посмотрел на него и положил в карман. Несколько недель он носил его в кармане, не зная, что с ним делать, и даже подумал, может выбросить его. Но потом стало любопытно, что там написано. И он сказал себе: «Найду кого-нибудь, кто читает и понимает английский, и попрошу объяснить мне, что там написано». Прошла еще пара недель, и отец забыл о письме в кармане. Однажды, идя по улице, он сунул руку в карман и снова нащупал это письмо. Он с любопытством покрутил его в руках и подумал: «Ношу его в кармане уже столько времени и не знаю, что там. Возможно, это не очень-то и важно. Брошу его в мусорный ящик». Он протянул руку, чтобы бросить письмо в корзину на тротуаре. Случайно подняв глаза, он увидел одного из членов церкви, который шел к нему навстречу по улице. Отец подумал: «Может быть, этот брат знает английский, сможет прочитать это письмо и скажет мне, о чем оно, и нужно ли его сохранить или можно выбросить». Когда к нему подошел этот человек, отец спросил его: «Брат, ты говоришь по-английски?» «Да», — ответил мужчина. «А ты можешь читать и писать по-английски?» Он ответил: «Да, я учу английскому русских. Я знаю его так же хорошо, как и русский». Отец затем спросил: «Не мог бы ты прочитать это письмо и сказать мне, о чем оно? Может, мне его просто выбросить? Или там что-то важное?» Брат прочитал его и с волнением сказал моему отцу, что это письмо от американских президентских линий судоходной компании. В письме говорится, что ваш переезд в Америку уже оплачен. Вы и ваша семья можете сесть на корабль в любое время,
когда вы будете готовы отправиться в Америку», — сказал он. Этот брат был так взволнован, что прочитал письмо во второй раз, чтобы убедиться, что правильно перевел его. Он снова сказал: «Да, нет никакой ошибки. Это письмо — приглашение для тебя и твоей семьи, чтобы сесть на корабль и отправиться в Америку в любое время, когда вы будете готовы. Корабль доставит вас из Шанхая прямо в Сан-Франциско, штат Калифорния. Там русская баптистская церковь поможет вам окончательно обустроиться в Брайте, в штате Калифорния, где тебе предлагают стать пастором небольшой русской баптистской церкви». С радостью отец воскликнул: «Да это же ответ на нашу молитву! Бог наконец-то открыл нам конец нашего путешествия и даже место, где Он хочет, чтобы я служил народу и провозглашал Его великое имя. Слава Ему!» Отец поблагодарил брата и поспешно вернулся в лагерь беженцев, чтобы рассказать хорошие новости своей жене и детям. К тому времени, когда отец вернулся в лагерь, было уже довольно поздно. Мать была в палатке, а дети гуляли по лагерю. Отец быстро собрал всех детей и привел их в палатку. Он показал им письмо, хотя никто из нас не мог читать по-английски. Он сказал, что один из членов церкви перевел это письмо. И этот человек сказал ему, что в письме говорится, что наш путь в Америку оплачен. Это письмо от американских президентских линий. В письме они написали, что проезд нашей семьи уже оплачен и что мы можем подняться на борт и отправиться в Америку в любое время. Взволнованно сказал он нам и стал сразу же молиться и благодарить Бога за ответ на наши молитвы. Затем он сказал: «Мы прошли долгий путь, и мы всегда молились о том, чтобы Бог руководил нами и хранил нас в нашем долгом путешествии. Я впервые услышал об Америке от брата Казакова, который был очень ревностным свидетелем Бога. После того, как я принял Христа своим Спасителем, я встретил его, и мы вместе ходили и проповедовали по многим деревням на юге Сибири. Однажды мы были захвачены коммунистами, и когда мы убегали, брат Казаков был застрелен. Я смог убежать и спасся. Прежде до его смерти брат Казаков однажды сказал мне, что с этой страной случится что-то нехорошее, и он опасается за свою семью. Он отправил их в Америку, так как у него были там друзья, и Америка была для них хорошим местом, чтобы воспитывать детей и жить без преследований. Но в России нельзя было говорить об Америке. Коммунисты немедленно арестовали бы такого человека и посадили бы в тюрьму как предателя, врага государства, и расстрел был бы немедленным. Брат Казаков был очень богат. Он мог позволить себе отправить свою семью в Америку. В то время все, что мог делать отец, это молиться и благодарить Бога за прекрасную возможность служить Ему. С тех пор, как мы покинули Россию, мы никогда не говорили и не упоминали слово «Америка», до тех пор, пока не оказались в Шанхае, в лагере беженцев. Здесь, в наших молитвах, мы молились вместе с отцом о поездке в Америку. Даже здесь слово «Америка» распространялось, как лесной пожар. Все начали передавать друг другу, что наши родители с семью, детьми, без денег, без друзей и с неспособностью говорить на английском планируют отправиться в Америку. Люди думали, что мой отец сумасшедший, если думает о поездке туда. Мы стали посмешищем для всего лагеря беженцев, пока не вмешался Бог. Потом все изменилось. Бог невозможное сделал возможным. Некоторые люди в Шанхае и в лагере беженцев ждали по несколько лет, чтобы отправиться в Америку. У всех этих людей были деньги и друзья там, и они свободно говорили на разных языках. Все эти люди, имея свои связи, знания и богатства,
все еще были в Шанхае, ожидая разрешения выехать в Америку. В то время, как бедная семья из 9 человек, находясь в Шанхае менее года, готовилась поехать туда. Как это стало возможно? С самого начала своего путешествия из России нам было предназначено отправиться в Америку в соответствии с Божьим планом. Служители Русской Баптистской Церкви в Шанхае также получили известие из Сан-Франциско, в котором говорилось, что в Брайте, в штате Калифорния, теперь пригород Западного Сакрамента, есть небольшая русская церковь, нуждающаяся в русском служителе. Таким образом, эта церковь с помощью Баптистской церкви Хилса в Сан-Франциско и других людей спонсировала нашу семью, чтобы нам приехать в Америку. Церковь состояла всего из 40 членов, в основном старых пенсионеров из русских беженцев. У них не было денег. Эта церковь одолжила деньги на билеты. И, к удивлению всех, семья Шелохвостовых выплатила их через 3 года. Члены церкви плохо говорили по-английски, но были очень богобоязненными христианами и ежедневно молились. Они молились о мудрости и Божьем руководстве в выборе верного служителя, который мог бы возглавить эту небольшую общину. Они также молились, чтобы Бог удалил железный занавес, освободил народ Божий и открыл путь к тому, чтобы Слово Божье свободно провозглашалось в России и во всем мире. Благочестивые верующие во всем мире молились почти 50 лет, прежде чем Бог ответил на их молитву. Бог выбрал и послал человека из России обогнуть половину земного шара, чтобы заполнить пустую кафедру в Брайте, в штате Калифорния. Просто потому, что люди искренне молились, и Бог ответил на их молитву. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: меня как глину. Ты достал из ямы моих пороков и греховных дел. Как глину мял священными руками и на мою податливость смотрел. Я как могла тебе сопротивлялась, рвалась неудержимо в прежний мир. Но постепенно плоть моя смирялась, и ты меня водою окропил. Водой живой любви твоей и верой создал баланс, чтоб вылепить сосуд, и положил на круг гончарный тело мое греховное, свой продолжая труд. И начал круг вращаться вместе с телом. О, как страдало собственное я! Оно ломало глиняные стены, но ты опять ложил на этот круг меня. Чем больше я смирялась, тем прекрасней сосуд воялся у тебя, Творец. Ты убирал мои былые страсти и шлифовал бесформленную плоть. Ты знал один, каким сосудом стану. Ты видел мое сердце изнутри и слышал, как душа моя кричала, в соблазнах погибая: «Помоги!» Ты шлифовал характер в испытаниях, формировал смирение, любовь. Перетирая в пыль мои страдания, ты в глину добавлял святую соль. Ты словом утончал в сосуде стенки, чтоб он звенел, неся благую весть, и форму придавал рукою крепкой, счищая гордость святостью и лесть. Нанес рисунок слов святых завета, чтоб после обжига они могли сиять. И освещая душу нежным светом, поставил как Творец свою печать. Я накружали до сих пор, воятель, ты трудишься, не покладая рук, чтобы не было на мне греховных пятен, чтоб стал святым, изящным мой сосуд. О, мой Отец, тебе я благодарна, что ты нашел мой глиняный кусок, бесформленный, сырой и в темных пятнах, и видел в нем значение и толк. Хвала тебе, Господь, за труд огромный и за терпение великое ко мне, за то, что я дышу твоей святой любовью, за то, что я жива благодаря тебе.
1: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио. Радио МВ. МВ. МВ.

Дорогой друг, в терпении упражняйся прежде необходимости, чтобы, когда она настанет, все оружие его найти готовым. Бригаде строителей может понадобиться всего лишь год, чтобы возвести высокое здание, но Бог дает 100 лет, чтобы вырос могучий дух. Может показаться, что Бог слишком медленно осуществляет свои замыслы в нашей жизни, но Его грандиозные планы требуют времени. Выдающийся проповедник из Новой Англии Филлипс Брукс был известен своими уравновешенными, спокойными манерами. Временами, однако, даже он бывал подавленным и раздраженным. Однажды друг застал его ходящим по комнате, как лев по клетке. «Что вас беспокоит, доктор Брукс?» — спросил друг. «Проблема в том, что я тороплюсь», — сказал Брукс, — «а Бог нет». Не испытываем ли мы иногда то же самое? Джонатан Гоуфорд, миссионер в Китае, был убежден, что город Чингде должен быть полем его духовного труда. Но его вера подверглась неоднократным испытаниям, поскольку во время посещения города каждый раз враждебно настроенная толпа окружала его и осыпала угрозами. Наконец, после 6 лет отказов, он получил разрешение властей начать свою деятельность. И в течение 3 дней после очередного прибытия в Чангде он получил ровно 35 предложений на приобретение земельных участков, среди которых было и то место, где он мечтал построить здание миссии. Терпеливо ожидайте Господа. Поступая так, вы обнаружите, что Он посылает вам самое необходимое и в свое время».

Момент творения. Амела получает все необходимое. Замыслив амелу, Бог соединил особенности растения и пищевые привычки птиц в одну прекрасную функционирующую систему, а затем внес одно небольшое дополнение. Хотя дикая амела для поддержания жизни вырабатывает хлорофилл, она еще паразитирует на деревьях, также получая от них часть питательных веществ. Семена амелы прорастают в ткани дерева хозяина. Амела цветет ранней зимой, после чего на ней появляются белые ягоды. Они состоят из семян и очень клейкой мякоти, которая так нравится птицам. Поэтому большая часть семян распространяется через птичий помет. Отдельные семена, покрытые клейкой мякотью, прилипают к внешней стороне птичьего клюва. Наверное, все мы видели, как птицы чистят свои клювы, потирая их о ветки деревьев. И если в таком случае на клюве остались семена амелы, они, оказавшись на ветке, попадают в благоприятную для роста и развития среду. Карликовая амела – единственное исключение из правил. Когда ее семена созревают, ягоды лопаются, рассеивая семена на ближайшие ветви в радиусе 12 метров. Когда мы видим, как Бог объединил разные формы жизни ради взаимной выгоды, или наблюдаем проявление Его изобретательности в различных способах продолжения рода живых организмов, так и хочется воскликнуть: «Воистину все соделал Господь премудро». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

разум, поле, сражение. У кого-нибудь у вас было такое, что очень сильно навязчиво лезут какие-то мысли нехорошие, непристойные даже, а мысли, которые сомнения какие-то нам просто вот внушают. Вроде так хорошо и побыл на собрании, и ничего за собой такого не замечаешь. Назойливо вот такая вот мысль: ты не такой, вот ты не такой святой, тебе надо что-то то сделать. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Это нормально, это нормально. И все, что начинается с атак дьявола, это начинается с нашей головы, именно от разума. И здесь, почему Петр говорит: «Итак, трезвитесь и бодрствуйте, ибо противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Но вы противостаньте ему твердой верой». И он убежит, а куда ему деваться? Но здесь надо трезвый подход. Надо понимать, не надо бросаться сразу же к состоянию паники, когда что-то происходит. Или же после помолился человек, и сразу ничего не произошло, и уже ой-ой-ой, наверное, все, я не свободный, я не свободна. Мы вот как раз касаясь вот этой душепопечения. Много людей приходили такие, которые там, в принципе, ничего серьезного и не произошло. Но вот загнал этот дух зла человека буквально в состояние уныния, страха, депрессии. Я не прощена, я не прощен. Ой, что такие находятся? Я, наверное, Духа Святого похулил. Почему Бог не реагирует на мои молитвы? Ну а как ты? Ты специально это делаешь? Нет, я не делал. Но мне кажется. Вот эти вот вопросы кажется. Мы должны уже как зрелые христиане, взрослые, мы должны научиться отцеживать или фильтровать все, что приходит в нашу жизнь. С чего все начиналось? Конечно же, мы открываем Библию в самом начале, когда Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Евы. Пришел момент, когда пришел сатана. Дьявол был хитрее всех зверей полевых. И один из вопросов. Вот до вопроса, который поступил от дьявола. Они были счастливые? Я думаю, счастливы, ничего их не смущало, они жили, потому что Бог обеспечил, Он охранял их и все прочее. Началось с того, а правда ли сказал Бог, или подлинно ли сказал Бог, что вам нельзя есть ни от какого дерева в саду? Бог такого не говорил. Ну и что самое опасное, вступать с Ним в диалог тогда, когда ты не твердо стоишь на основании спасения. Понимаете, вот ошибка Евы заключалась, что она чуть ли не как с другом начала вот эту мысль развивать. Нет, ну не запретил, ну и может быть где-то в подсознании даже и жалко стало, ну дерево хорошее, вожделенно, приятно на вкус, для глаз приятно, вожделенно, так же там написано, да? И думаю, и в этот момент, когда сатана забросил крючок, наверное, вздохнула она тяжело, думает, ну и правда. Вот до сих пор она не обращала внимания, но когда пошло искушение, ну и правда, вроде бы как и можно было бы. И тут идет следующая атака. Не умрете! Нет, не умрете, но знает Бог, что когда вы вкусите, вы будете как боги, знающие добро и зло. Вау! А почему вы мне и Богом не побыть? Я еще не была Богом, только с Богом встречаемся. Почему дьявол забросил вот так вот, ну, крючок так далеко? А дело в том, что он уже попробовал быть Богом. Он попробовал и получил. Ну, мы знаем, что произошло. И ему стало завидно, или как это, зависть. Почему? Потому что он знал также, дьявол, что человека Бог поставил на земле учредителем, он облег его абсолютной властью, все положил под ноги его на тот момент, особенно когда он имел власть над всем, что происходило. А он, увы, был лишен этой власти, и он решил забросить вот такой крючок. А вот тоже, если они попытаются быть богами, вот проявят непослушание, они точно так же получат отмашку. И в его, к сожалению, это вышло. К сожалению, я говорю. Почему? Потому что очень у многих христиан, которые в свое время радовались, ликовали, пели радостные, яркие песни, смотришь иной раз на лицо, и лицо такое понурое.
унылая. Ну, и задаешь вопрос, ты слушай, что -то случилось? Она, вроде ничего не случилось, ну, я вот так вот живу. Ну, понимаете, если Слово Божие, ну, как сказать, говорит нам и многократно, что радость – это плод Духа. При беседе с учениками в 15 главе Иисус сказал «хочу», то есть не, «да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Вы испытывали когда-нибудь совершенную радость? Молчите. Есть разные степени радости, если уже коснуться от этого. Радость – обычные дела, у нас хорошо пошли. Купил дешево что-нибудь, такое машину или ботинки. Ну, приятно, дешево купил. Но когда кто-то пришел и сказал, слышь, такие ботинки я еще дешевле купил, мгновенно куда-то эта радость исчезает. Бывало такое? И мы начинаем корить себя. Ну, зачем я поспешил? Ну, может быть, не стоило бы. На малых этих вещах, которые не стоят выеденного яйца, многие христиане спотыкаются, а дьявол так шепчет, да-да-да. Вот что, вот твоя радость, вот поунывай немножко и все прочее. Обидел кто-нибудь, ну как обидел? Ну посмотрел не так. Вы знаете, вот насчет посмотрел не так, для меня, я не думал, что христиане со стажем могут быть такими обидчивыми. На самом деле. Ну, я когда проповедую, люблю шарить глазами по людям, по лицам. Иногда не очень какие-то лестные моменты я говорю. Где-то я обличаю, где-то так, обличай, увещевай, наставляй. И одна сестричка почему-то приняла это на свой счет. Я вообще не думал про это. А я ее считал очень на высоком счету. Сильная христианка, она замуж не вышла, она была одинока. Думал, вот действительно служит Богу как должно. Значит, Василий, мне надо закончить сколько часов? А, половина восьмого. Хорошо, постараюсь. Вот. Ну вот прошли годы, и немалые годы. 22 года, как она в членстве церкви. Мы с ней даже куда-то на посещение ездили, и все. И она подходит ко мне, Володя, я на тебе обижаюсь. Вау, не понял, мне смешно стало, за что? А помнишь, ты когда-то проповедовал и посмотрел в мою сторону и не улыбнулся, или что-нибудь такое посмотрел. Ну, так я смотрю всегда в разные стороны, и попадают в поле зрения все, и вот сейчас на вас смотрю. Но мне показалось, что ты нечто имел в виду, которое что-то против меня. Так это тебе показалось? Это вот что произошло? Сатана вложил в ее разум вот эту необоснованную вот эту вещь, которую она восприняла, что я якобы виноват. Я говорю, как давно это было? И она сказала, в каком году мы посчитали, 22 года. А хорошая ты моя, говорю, почему ты в тот день не пришла и не сказала мне об этом? Да поверь, никогда близко мысли не допускал такой. Но вот так обманывает сатана и обкрадывает порой нас тогда, когда мы не бодрствуем. Бодрствуйте и трезвитесь. За кем сатана ходит? Противник, дьявол, за кем ходит, как рыкающий лев? За людьми мира сего нет смысла ему ходить. Они уже в его пойманы, в капкан, они все гонят их так ровненько в погибель, и все. У него появляются христиане, которые против его выступают, которые проповедуют Евангелие, чего очень не нравится бесам или демонам. Поэтому он ходит за верующими людьми. И почему многие, покаявшись, придя в церковь, начинают говорить, да слушай, до покаяния вроде кое-как было нормально. А вот когда покаялся, какие-то проблемы пошли, какие-то косяки, там неустройство, там скандал, там и все прочее. А я говорю, да потому что у тебя появился противник. Но надо понимать, что противник – это не господин и не хозяин, он лжец и отец лжи. Когда у нас появился Иисус Христос как господин, очень важно передать ему себя полностью до конца. И тогда с именем Иисуса Христа ты легко оценишь, какие, чьи мысли тебе приходят. Если это касается обиды, огорчения, еще чего-нибудь такое, даже не рассуждай. Даже нет смысла время тратить на рассуждение. Сразу отметай это. Вот почему мы должны быть научены Господом и иметь определенное божественное откровение каждый лично в своей жизни. Первое послание Петра 1, 13 и немножко ниже прочитаю. 1 Петра
с 13 стиха читаю. «Поэтому или посему возлюбленные препояса чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в откровении Иисуса Христа». Вы когда-нибудь думали, что такое припоясать чресла ума? Вот мужчины припоясывают, вот они чресла, ремнем подпоясывают. Чего? Чтобы штаны хорошо держались. Солдат без ремня, он считается не солдат. Без ремня он расхлябанным считается. Или когда висит ремень. То здесь речь идет о голове. Ум наш должен был быть припоясан. Другими словами, дисциплинируй свой ум. И не давай мыслям тебе просто гулять налево или направо. Кто-то выразился, такую меткую вещь сказал. Очень часто мы, выходя на улицу, видим, как птицы летают над нашей головой. И мы так боимся, утекай, вай, вай. Да они летают, хай летают, но они птицы на это. Но единственное, что опасно, разрешить им тебе гнездо свить на голове. Так и мысли, они приходят, но здесь бодрствуй и не давай места дьяволу. Итак, вот когда мы дисциплинируем свой ум, в сегодняшнее время, я потом ниже почитаю, очень проблематично жить. Почему? Потому что информации очень много, которые нас увлекают. Можете сказать аминь? Очень много информации, и каждый из нас таскает вот эту небольшую штучку, которая как может принести пользу, так может принести очень много вреда. И многие попадаются в эту ловушку. И уже Слово Божие, а зачем я буду читать? Я в интернете найду любую проповедь, на любой вкус. Вот. А Писание говорит, Павел Тимофей говорит, будет время, когда здорового, трезвого учения принимать не будут. Если тебе пастор обличает в чем-то или где-то останавливает, а зачем мне этот пастор слушать? Я найду другого какого-то, который байки рассказывает. По своим прихотям будут избирать себе учителя. Здесь очень легко избрать учителя, вот, которые будут льстить слуху, а дальше опасность. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот эти серьезные проблемы. Когда я жил, еще был вот это в раннем, можно сказать, юности, нас, молодых людей, нельзя было брать в собрание. Родители ходили в молитвенный дом в деревне, там на три деревни был один молитвенный дом. И, конечно, как были научены Господом в простоте сердца, они славили Бога. Я был уверен, что они правильному учат. Но для нас была закрыта дверь. Мы были еще подростками молодыми. И вот однажды отец привез у Мицкевичах, ну, вы, наверное, не знаете такой деревни, большая, возле Новоельни такая деревня. У него были друзья хорошие, верные. И зная, что мы живем очень бедно и скудно, они подарили ему радиоприемник «Рекорд» ламповый. Он припирает в мешке этот приемник домой. У нас появился выход. Но далеко, как сказать, за рубеж. А на тот момент, старые верующие знают, проповедовали радио Монте-Карло, трансмировое радио. Кто-нибудь помнит из старых людей? Молодцы! О, помните! И что было сказано? Я лично уверен был, отец был уверен, что там говорили истину Божью. Мало было этих там передач, там вечером 31-я волна, 25-я волна. Отец прорезал на шкале проруби такие, знаете, процарапал. И говорит, хай кто посмеет повернуть ручку, что, потому что найти сложно. Глушилки стояли, и надо было чуть-чуть двинуться, и уже ты попадаешь в совершенно другой канал, и там лишь бы что ты можешь получить. Насколько четко надо было внимательно собирать свое внимание, чтобы услышать нужную информацию. Для этого определенный труд, получается, человек должен и испытать. Но передача для нас была священным делом. Он был портной, и если у него была даже работа что-то шить, он откладывал все. Он собирал всю семью, садились вокруг стола. И для нас это было, он понимал, что мы в служение не ходим. И мы вместе с молитвами молились. Мы пели те же самые песни, которые пели по приемнику.
мы входили в Божье присутствие, и Дух Святой касался, и слава Божия сходила, потому что было принято решение не слушать то, что тебе не надо. И у нас не было искушения что-то где-то лазать. Даже колхозного радио не было. Вот все, что мы могли слушать, это радио Монте-Карло. Мы иногда даривались, когда не было родителей, длинные волны, Москву послушать. Что так говорит Москва? Ну, слава Богу, никто не соблазнился на этой Москве. Так, ниже читаю. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Очень важный 18 стих. Зная. Понимаете, когда ты уже знаешь, тебе не надо додумывать. Ты просто это знаешь, как когда-то таблицу умножения выучили, я знал, что 2×2=4. И мне никто не мог сбить с толку, я уже это знал. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Тогда, когда ты знаешь, что ты искуплен кровью Иисуса Христа, когда ты знаешь, что ты являешься собственностью Бога, когда ты знаешь, что даже, вот здесь написано, суетная жизнь, переданная от отцов, мы обычно называем наследственное проклятие, которое может влиять, может мешать или тормозить христианину. Но если я знаю, что за меня заплачена цена, и я добровольно согласился принадлежать Богу. Я надеюсь, каждый из нас может подтвердить, скажет, так было и со мной. Я согласился. По согласию мы вступили в заветные отношения с Богом. И самое главное, что Бог очень четко, ну, как бы, свой завет хранит. Даже написано, если мы можем ошибиться, Он всегда остается верным. Верным, верен этому завету. Поэтому, когда мы это знаем, когда у нас ум дисциплинирован, и мы не стараемся входить в диалог с этими мыслями, которые приходят. Видите, сатана принимает очень часто вид ангела света, и он под доброй личиной иногда приходит, но его можно чем определить? Тогда, когда ты слово знаешь, когда на слове стоишь, то ты просто конкретно, нет, так в Библии не написано. И сразу же все ограничиваем его доступ или действие к нам. Значит, это второй пункт, который написано «Дисциплинируй свой ум». Третий пункт у меня «Определи границы дозволенного и отдели себя от мира». В Римлянам 12 глава, хорошо известные места, я вам скажу, я ничего нового не говорю, я уверен, что это вы проповедуют вам ваши служители, ваши братья. Вот, «Определи границы дозволенного». Как порой хочется выйти за черту дозволенного, особенно молодым людям. Вот все собрание, давай туда сбегай, ты давай туда сбегай. Ну, сбегал, получил по голове, потом приходишь и как-то зализываешь болячки или раны. Падают люди из-за глупого любопытства. Вот что очень хочется где-то заглянуть, что там творится. Итак, 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья». Я даже подумал, до какой степени апостолу надо было, можно умолиться перед людьми, перед тем, кому, ну, римлянам писал, перед теми, он даже, я просто не приказываю даже, я не просто говорю или пишу, я вас просто умоляю. Вы когда-нибудь с детьми так разговаривали? Мамы, дедушки, бабушки. Когда уже сделали все возможное, и наставление, и путем ремня, и кнута, как говорят, и праника, все сделали, и уже руки опускают, а я умоляю тебя. Прошу просто ради чести какой-то христианской, не делай этого. Я думаю, на подобный шаг пошел здесь апостол Павел. Милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим,
Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Не сообразуйтесь веком сим. Это очень много сфер таких, когда христианину хочется быть похожим на всех остальных людей. С чего я могу начать? Привычки, сленды какие-то там, которые слова не христианские вылетают. Вот. Одежда очень сильно влияет, мода. Ее модой трудно назвать, нечто такое непонятное, то, что сегодня мир предлагает. Приходят подростки и уже: «Мама, купи мне такое». «А зачем тебе такое, не нравится?» «Ну, все так ходят. Я хочу ходить, как все». Как это можно назвать? Сообразование с миром. Я помню, когда-то Хомич Сергей Сергеевич говорил: «Нам стоило бы ателье свое христианское открыть и шить христианскую одежду». Потому что многие жалуются, да невозможно ничего приличного купить. Но вот эти все балахоны разные, непонятно. Простите меня, молодые люди. Для верующего человека одежда должна быть как прилично святому человеку. Есть стиль, есть некая форма. Красиво, когда одежда на тебе лежит и все прочее. Непристойная одежда, будем так говорить. Очень я просто смотрю, извращение какое-то пошло в одежде. И затормозить некому, и остановить некому. Родители перестали слушаться, дети стали непокорны родителям. Вы извините, что я на таких строгих нотах здесь вас воспитываю. Ну, им надо же воспитаны вроде как вы думаете. Вот. Поэтому это очень на поверхности лежит. Почему сообразуется с веком сим? А потому что все начинается с головы. Потому что ум не преображен. От чего он может преобразоваться? От Слова Божия, от учения, которое мы читаем. Слово Божие да вселяется в сердца ваши обильно. Вселяется ли сегодня Слово Божие в сердца наши? И если где-то и слышим очень часто, прилетело и улетело, и забыл. Понимаете, что такое «все ли ты живешь, и у тебя Слово живое»? Оно, на любой вопрос есть ответы от Бога, потому что в Библии есть ответы на все вопросы. И это серьезно. Вот когда оно не вселяется, ум остается непреображен. Когда посмотришь, у нас говорили, вот этот сестричка или брат, он не рожден свыше, а он же на небо собрался попасть. Понимаете, люди собирались на небо, не рожден свыше. Но если не рожден, значит, мертвец духовный. Как он начинается? Есть некоторые, застряли в родовых путях надолго, и на свет не покажутся, и непонятно, ни живой, ни мертвый. Это очень серьезная проблема. Поэтому для того, чтобы действовала Божья благодать, слово написано: познайте истину. Он даже уверовавшим иудеям Христос сказал: вы познаете истину, истина сделает вас какими? От чего? От чего? От зависимости, от мнения других людей. Потому что многие говорят: ну как я пойду в школе в таком прикиде, да? А что обо мне подумают? Вот я знаю, что так отвечают многие молодые люди. А что о тебе Бог подумает? Никто не думал, что а как обо мне подумает Христос? Ну вот что подумают сверстники, это важно. Но опять же я это вот Сергею Сергеевичу мысли передаю. Он сказал: братья и сестры, а может быть, нам хватит прогибаться под эту, как сказать, моду непонятно какую-то, да, а задать, как сказать, хорошую моду, да, пусть нам подражают, пришли, чем аккуратно одеты. Да, смотрите, а нас написано, а вы письмо, читаемое, узнаваемое всеми человеками, потому люди Христа узнают, потому что увидели христианина, его посланника или последователя. И тогда вот этот характер Христа, образ Христа, он должен быть на поверхности, и этого нам нельзя стесняться. Христос однажды сказал: если вы постыдитесь меня и моих слов перед этим родом прелюбодейным и грешным, придет день, я постыжусь, я вас постесняюсь. Перед ангелами, перед Отцом Небесным. Нам этого не хотелось бы.
Поэтому нам очень важно, говорю, вот так жить, как нам Слово Божие говорит. Итак, мы не сообразуемся, мы преобразуемся, и ниже уже из этой главы есть просто, что нам сделать, чтобы нам все-таки сохранить форму. Хороший совет. 11 и 12 и 13 стих прочту. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». От кого зависит, буду я пламенеть в молитве или не буду? От Бога. «Господи, зажги меня!» Мы молимся. «Зажги! Вот я потух, зажги!» Ну, так тебе же сказано, ты почти лица моего. «Соединись со мною, соединись с огнем, ближе стань возле огня, ты вспыхнешь и будешь гореть. Далеко находясь от костра, ты никак не загоришься. Приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам». Утешай так, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, скорби будьте терпеливы, молитвы постоянны, в нуждах святых принимайте участие. Ну и так дальше. Следующий тоже как бы вот графа такая. Надо понимать, что наша жизнь христианина, она сопряжена с постоянной борьбой. Вы кто-нибудь, вы согласны с этим? Налегке прокатиться по жизни не получится. Не получится, я уже опять напоминаю, потому что у нас есть противник, противные ветры. Через людей, через обстоятельства какие-то он пытается на нас каким-то образом повлиять. И в Ефесянам есть такой хороший стих. В Ефесянам 6 глава, 10, 11 и 12 стих возьмем. Ефесянам. 6, 10, 11, 12. «Наконец, братья мои!» Ну, я думаю, сестер тоже это не должно минуть. «Наконец, укрепляйтесь Господом!» А как можно Господом укрепляться? Как? Сила у Него, Духа Святого Он нам дал. Чтобы вы не ослабели, Духа даю. В Нем все это сила для служения. «И могуществом силы Его». Облетитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И это не ответственность даже пастора и служителя. Некоторые думают, раз ты мой пастор, значит, будь добр, гоняй от меня всяких нечистиков, ходатайствуй постоянно, за меня записку напишу, и вы ходатайствуете, и вы стойте в проломе, да, противостаньте и все прочее, а мы налегке можем приходить. Нетушки, дорогие, наконец, братья мои и сестры, это касается всех спасенных, всех, кто собрался на небо попасть. Укрепляйтесь Господом, знает Отец Небесный, что мы без Его силы не пройдем никто путь. У нас будет и уныние, у нас будет переживание, у нас будет все, что хочешь. Но тогда, когда мы понимаем ответственность и укрепляемся Господом, Он тут, как тут, готов помочь нам. Он дает утомленному силу, изнемогшему дает победу и так дальше. Это тоже нам хорошо известно. Потому что наша брань. И эта брань не происходит только однажды, один раз, можно сказать, задать хорошего тропу этому духу зла, и он уже забудет дорогу к нам. Вы знаете, ни в коем случае. У нас были на молитвах люди, которые были серьезно связаны бесами, которых надо было усилия проявлять, молиться, изгонять, связывать, запрещать. И люди получали свободу. Но через какое-то время они возвращались опять в такое же состояние. Почему? Потому что они думали, что однажды вот выгнал его, и он уже все, а ты будешь как в куполе под коконом. Нет. Лично каждый человек ответственен за территорию своего сердца и души перед духовным миром. И каждому из нас сказано, храни сердце свое больше всего хранимого. Не деньги в банках надо хранить, а сердце свое, потому что из него источники жизни. И последнее, это будет уже власть, духовная власть. Во-первых, даже когда мы читаем, можно сказать, любимый для нас отрывок, когда Христос
рассказывал притчу о блудном сыне. Какой вам сын больше нравится? Младший или старший? Но все равно вы не ответите, по-разному говорят. Ну, да. Конечно, наверное, на первый взгляд младший накуролесил. Ну, причинил страдания, боль отцу. Но даже после всего этого, когда он от свиного корыта принял решение, разум вернулся к нему тогда, когда он был в очень тесных обстоятельствах, и когда он пришел к отцу с молитвой: «Я согрешил против неба и перед тобой». Это какая молитва? Покаяние, признание своей вины. Он констатировал факт, он сделал это плохо. Он плохо. А сейчас я не хочу умирать, отче. Я готов выполнять в твоем доме любые работы, которые ты мне поручишь. Ну и на первый взгляд папа мог бы сказать: слышь, давай год испытательного срока. Вот давай, короче так, будешь чистить там за овцами, за стадами, там еще что-нибудь. Вот я посмотрю на твое поведение. Мы иногда так делаем или нет? Иногда так делаем. Но что делает отец? Он поверил сыну. И он приказывает слугам срочно переобуть. Сменить обувь. И еще дальше что говорит? Перстень ему на руку. Я хочу ввести его в свой дворец как сына, а не как какого-то проходимца. Понимаете, вот это в духовная власть. Что такое перстень на руке у властелина? Он печатью скрепляет все договорные документы. Он подписывает серьезные документы. И если он приказал, чтобы ему одели этот перстень, это значит, он статус не поменялся, он был сыном. И он остается сыном. Понимаете, когда мы верующие люди, иногда что-то происходит, очень у многих появляется на сердце такая мысль: наверное, Бог уже от меня отказался. Вот я уже ослабел духовно, наверное, Бог отвернулся, и уже, Господи, вот-вот, ну, бичуем себя, ну, это, так вот уничижаем. Это неплохо, что мы признаем вину. Но надо еще понять, что статус у вас остался прежним. Вы по-прежнему дочь и сын у Бога, слышите? И дьяволу очень хотелось бы, чтобы Бог отбросил кого-то, который ослабел. И наконец-то он набросится и вас просто будет уничтожать. Но у Бога по-другому расклад идет. Он сразу, почему одежда? Одежда была его собственная, грязная, вонючая. Он надел свою одежду, праведность через Иисуса Христа. Обувь, готовность благовествовать мир. И перстень – это знак власти. И последний шаг – срочно устроить пир, праздник устроим. Я хочу, чтобы все знали, что мой сын был мертвым, но он живой. Что пропадал, он найден, он здесь, и он со мной, и мне приятно. Ну, про старшего пока мы не будем говорить, но я к чему привел. Когда ты покаялась, когда у тебя были проблемы, и ты все-таки принял в своем сердце решить, признал свою вину, не надо, можно сказать, рвать на себе волосы от отчаяния. Да, была ошибка, оступился, но я не хочу находиться в том положении, где я был или была. Я хочу вернуться к Отцу. Я хочу к Его сердцу вернуться. И делайте шаги навстречу к Нему. И дальше поверьте в то, что Иисус, что Отец вас любит. И даже все время вот этих походов, понимаете, Отец был во внимании, потому что, ну, есть песню такую даже поем. Он все время стоял на дороге, взирая на поле кругом. Он смотрел в ту сторону, да. Он смотрел, ждал, когда произойдет переворот в его мышлении, в его сердце. Поэтому без того, чтобы применять духовную власть христианину, очень трудно будет сражаться. Пришла одна девочка, молодая девочка, говорит: у меня очень сильные страхи. За меня молились, и в церкви молились. Ну, и страхи переросли на то, что у нее начались... как припадки даже, знаете, такие конвульсии. Вот. Я же понимаю, что за этим стоит духовный мир. Это не просто так вот человек боится, да все. Мы все, наверное, немножко боимся, когда неприятности какие-то. Но это был уже преодолевший такой вот барьер всего. Вот. Ну и когда мы побеседовали, я выяснил, что ничего там особо, она никуда не влезла, ни в духовный мир. У нее просто был обыкновенный испуг.
Да, собака выскочила и сильно-сильно набросилась на нее. Она не покусала, но сильно испугалась. И с этого момента даже сам по себе обычный страх физически может повлиять на психику человека, особенно когда люди бывают боязливые, трусливые. Ну и в итоге мы молимся, а дальше, я говорю, веду тебя молитвой. Иисус Христос, ты мой царь, ты мой Господь, ты любишь меня, ты умер за меня, все повторила. А потом обращаемся к этому духу. Дьявол, я не боюсь тебя. Как же я не боюсь, если я боюсь? Понимаешь, пока ты не начнешь говорить, ты враг моей души. Да, ты атаковал меня. Да, ты хотел разрушить мою жизнь, мою нервную систему. Но зная, что ты принадлежишь Иисусу, собственность Бога, ты должен дальше знать тем, которые приняли Его. Помните место Иоанна 1 глава, по-моему, 10-11 стих. «Верующим во имя Его дал что? Власть быть чадами Божьими, не только называться, быть. Власть, за этим стоит определенная, можно сказать, ответственность наша. Если мы не хотим принимать духовную власть, чтобы противостоять этому духу зла, мы будем постоянно угнетаемы этим духом. Понимаете, вот где проблема. В этой битве благодарим Богу, даровавшему нам победу. Господом нашим Иисусом Христом. Не то, что когда-нибудь, Господи, ты дашь мне победу. Он уже даровал. Он уже даровал. И тебе только надо принимать. Вот вы примите силу, когда сойдет на воду Дух Святой. Или так, все даю власть наступать на змей, скорпионов, всю силу вражью. Это для обыкновенного рядового христианина, дорогие. В Марка в 16 главе, вот последняя формула крещения почему-то, а у одного евангелиста так написано только. Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, ну, творению будет красивее. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. А дальше? А уверовавших будут сопровождать сии знамения. Скажите, какое самое первое знамение там обозначено? Именем моим будут изгонять бесов, а дальше положат руки на больных, они будут здоровы, будут говорить новыми языками и так дальше. Почему в самом начале мы должны это понимать? Потому что если ты, я не говорю, что идти за других молиться бесноваты, и если ты в своем сердце не наведешь порядок путем той власти, которую ты имеешь от Бога, ты будешь постоянно угнетаем этими же бесами. Это духи беспощадные. Они не имеют сострадания, сожаления ни к детям, ни к старикам, никому. И когда ты понимаешь, что я, дитя Божие, искуплен кровью, нетленным серебром и золотом, искуплен от суетной жизни, ты должен держать это в своем разуме, зная, что ты принадлежишь Иисусу. Есть песня такая: «Принадлежу Иисусу, Он мне принадлежит не на короткий жизненный срок, но вечно буду с Ним». Вы знаете даже эту песню. Вы меня услышали немножко, дорогие мои? Я ничего новых открытий не сделал. Я все старался опереться всегда на Писание, на Слово Божие. А Слово Божие, оно написано живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого острова. Вот. И когда мы становимся на это слово, не бойтесь только. Кто-то подсчитал, что в Библии 365 раз написано слово «не бойся» разными формами. Значит, на каждый день у каждого из нас есть обетование освобождения от рабства, от страха, от уныния,

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

вчит в слове нас Господь по Писанию жить, за проступки не карать, ближним дорожить. Если ближний наш не прав, мы простим его, станет на душе тогда радостно, светло. Будем совершать свой путь в мире и любви, на земле уже слышны Господа шаги.

0: Хорошо летом в деревне. Ну где же Иван с Василисой? Куда-то они пропали. Ваня! Василек! Вы где?
1: Нас мама зовет, пойдем.
2: Сейчас, подожди, а вдруг она еще снесет? Я хочу посмотреть.
0: Вот вы где. А что это вы тут делаете?
1: Мама, мама, сейчас наша курица снесла яйцо.
0: Да вы что? Вот здорово.
2: Скоро будет новый цыпленок.
1: А потом он станет курицей?
2: Или петухом.
1: А эта курица тоже была цыпленком, да ведь?
2: Конечно.
1: И что, она тоже вылупилась из яйца?
2: Откуда же еще?
1: А то яйцо снесла другая курица.
2: Ну, конечно, Василиса. Ты перестань задавать глупые вопросы.
1: Это не глупые вопросы. Если курица появляется из яиц, а яйца появляются из курицы, то откуда появилась первая курица?
2: Откуда? Из первого яйца.
1: А откуда тогда взялось первое яйцо?
2: Первое яйцо?
1: Да, вот.
2: А правда, мам, вот откуда взялось первое яйцо?
0: Вопрос, что было раньше, курица или яйцо, человечество не может решить все свое существование.
2: Все свое существование? А как тогда началось это существование? Ведь люди из яиц не вылупляются. Вот я и Василиса родились у тебя и у папы, правильно?
0: Правильно.
2: Ты родилась у бабушки и дедушки. Они у прабабушки и прадедушки. А те у своих родителей. И так до бесконечности.
1: Как это до бесконечности? Ведь с чего-то все началось. Правда, мам?
0: Да, все началось с первых людей. Адама и Евы.
2: С Адама и Евы? Откуда ты знаешь? Тебе что, бабушка рассказала? А ей прабабушка?
0: Нет, я прочитала.
1: А что, есть книга, в которой написано, с чего все началось?
0: Есть. И называется она «Библия».
2: Библия? Это что, сказка про Адама и Еву?
0: Нет, это не сказка. Библия – это священное писание.
2: А почему это писание священное?
0: Священное оно потому, что написано по вдохновению Создателя Адама и Евы и всего мира, Господа Бога.
1: А почему это писание так странно называется? Библия.
0: Библия в переводе с греческого языка означает «книги», потому что представляет из себя целое собрание древних священных книг, в которых рассказывается история взаимоотношений человека со своим Создателем от самого начала, то есть от сотворения мира и человека, и до самого конца, то есть до конца существования человека на земле.
2: Как ты до конца существования человека на земле? Ведь мы же живем до сих пор.
0: Да, но когда-нибудь существование этого мира закончится, и Бог открыл людям, как это произойдет.
1: А когда закончится это существование?
0: А, это тайна, которая известна одному Богу.
2: А кто написал эти книги? Адам и с Евой?
0: Нет, конечно, их писало много разных авторов на протяжении многих сотен лет. А потом эти книги сложили в одну. Так сначала появился Ветхий, а потом Новый Завет.
1: Ветхий? А что, за сотни лет стал рассыпаться на части?
0: Нет, ну что ты. Просто Ветхий в данном случае значит старый, древний. А Завет – это союз. Союз Бога с человеком. В Ветхом Завете говорится о сложной истории взаимоотношений человека с Богом.
2: А почему сложной?
0: Ну, потому что первые люди, Адам и Ева, когда еще жили в раю, нарушили то, что завещал им Бог, и были за это изгнаны из рая. Вот здесь и начались все сложности. Господь создал человека по своему образу и подобию, поместил его в рай, где не было ни болезней, ни смерти, где была пища в изобилии, где человеку не надо было бояться диких зверей, потому что все звери были ему послушны, где, одним словом, не было никакого зла, и человек жил в мире с Богом. Надо было только не нарушать того, что заповедал им Бог. Он дал тогда людям только одну заповедь – «Не ешьте плода с дерева познания добра и зла». Но человек, по наущению нечистого духа, который принял образ змея, все-таки нарушил Божью заповедь и съел этот запретный плод. Так первые люди потеряли рай.
2: Ну а потом они смогли вернуться в рай?
0: Да, Адам и Ева вернулись в рай – Но это произошло гораздо позже, через несколько тысяч лет.
1: Несколько тысяч лет?
0: Да, через несколько тысяч лет. И об этом говорится уже в Новом Завете. А вся история Ветхого Завета – это стремление Бога вернуть к себе того, кто стал непослушным его сыном. Бог пытался обличать, вразумлять людей, не желающих жить по высшему закону, живущих лишь по своим прихотям. А однажды люди на земле стали вести себя так отвратительно, стали так злы, что Господь затопил всю землю водой, чтобы смыть с нее таких злодеев. Это был всемирный потоп. Спаслась только семья человека по имени Ной, который любил Бога. И Бог предупредил его о потопе и велел построить большой корабль, ковчег, и взять туда по паре каждого животного и каждой птицы, чтобы жизнь на земле после потопа возобновилась. Когда Ной строил вдали от морского берега огромный корабль, то люди смеялись над ним, не верили тому, что он говорил им о надвигающемся наказании Божьем. Забывшие Бога люди думали, что Ной сошел с ума. Всемирный потоп смыл все живое с земли. Спаслись только те, кто был в Ноевом ковчеге. И когда воды потопа сошли с земли, то семья Ноя вышла из ковчега, став родоначальницей новой человеческой общности. Жизнь на земле началась с белого листа.
1: И все стали после этого хорошими?
0: К сожалению, нет. Люди, потомки Адама и Евы, несли в себе совершенный ими грех и поэтому часто склонялись к злу.
2: А как это они несли в себе грех, Адама и Евы? Ведь их потомки его не совершали. Они же не ели плодов запретного дерева.
0: Да, они не ели этих плодов. Но когда это сделали Адам и Ева, то они испортили грехом человеческую природу, которая была совершенна. До этого человек не болел и не умирал, а совершив грех, человек нарушил связь с Богом и стал подвержен болезни и смерти. И все потомки Адама и Евы стали рождаться с этой испорченной природой. И эта врожденная испорченность стала называться первородный грех. Но Бог очень любит людей, как своих детей, и не хочет, чтобы люди погибли, но хочет их спасти. И эта история спасения начинается еще в Ветхом Завете, где говорится о том, как Господь избрал Авраама, праотца избранного Богом народа, который стал впоследствии называться Израиль, как потомки Авраама переселились в Египет, как попали там в рабство к египтянам, как послал Бог к ним пророка Моисея, чтобы тот вывел их из этого рабства.
2: А кто такой пророк?
0: Бог избирает человека, которому он сообщает свою волю, и этот человек передает эту волю всему народу, прорекает ее, поэтому он называется пророк. Так вот, через этого пророка Моисея Бог дал людям уже не одну, а 10 заповедей, которые каждый человек должен обязательно соблюдать, чтобы не совершить греха и не отделять себя от Бога еще больше. Господь завещал людям любить Бога, не поклоняться никаким другим ложным богам, уважать своих родителей, не убивать, не воровать, быть верным своим мужьям и женам и не желать того, что принадлежит другому. Но люди часто нарушали этот завет, и Господь посылал им других пророков, которых люди, к сожалению, далеко не всегда слушали. Эти пророки сообщали людям, что настанет день, когда к людям придет Мессия.
1: Мама, а кто это?
0: Мессия значит спаситель.
2: А от чего этот спаситель должен спасти?
0: От первородного греха, от смерти.
2: И что, он пришел?
0: Да, он пришел. И это случилось более 2000 лет назад.
1: А как это было? Как он пришел?
0: Об этом говорится в Новом Завете. потому что с момента пришествия Спасителя к людям Богом был дан Новый Завет, заключен Новый Союз. И началась новая жизнь.
2: А как? Ну как началась эта новая жизнь?
0: Все началось с благой вести. Собственно, Евангелие, часть Нового Завета, в которой рассказывается о земной жизни Спасителя, и переводится с греческого как «благая весть». Если вы хотите, мы можем почитать Евангелие.
1: Давай, мам.
2: Мы тоже хотим услышать эту благую весть.

Сегодня над городом чайки летали, а буря на море они возвещали. Деревья, качаясь, скрипели, стонали, и туч почерневших нависшие стаи, как кони стальные, по небу бежали. И я с восхищением на чаек глядела, какое свершают великое дело. Летая над городом громко и смело, кричат они: море уже почернело, спешите укрыться за бурья пределом. О, дети Господни, и вы, как те чайки, кричите, будите, зовите, вещайте. О бедах грядущих напоминайте. Мир слеп, люди глухи, а вы и

0: Когда мне было лет 10, я провел один месяц летних каникул у моей тетушки. Она жила в деревне с тех пор, как была освобождена из заключения. Тетя мне казалась такой старой, что могла бы быть моей бабушкой. Она болела и ходила всегда сгорбленная. Взрослые говорили, что это от многих лет, проведенных ею в тюрьме. Они говорили, что сидела она за веру в Бога. Но старой она казалась, если не заглядывать ей в глаза. Глаза ее были такие лучистые, сияющие, что за ними был виден целый мир. Мир, которого я не знал. К сожалению, задумался я об этом только к концу каникул. Это было в один из последних вечеров. Темнота на юге наступает очень быстро. Как только солнце скрывается за горами, наступает ночь. Мы с тетей сидели на веранде, увитой виноградными лозами, и наблюдали закат солнца. И я опять обратил внимание на ее глаза.
1: «Тетя, ты совсем не такая, как вся наша родня. Ты такая, такая счастливая, такая умиротворенная. В тебе столько жизни. Что это? Что делает тебя такой?» – спросил я ее.
0: «Знаешь, Леня», – заговорила тетя после долгого молчания.
1: «Такого долгого, что я думал, она вообще уже не ответит на мой вопрос.
0: Я такая же, как и все наши родные. Но я верю в Иисуса Христа. Это Он живет во мне. Посмотри на эти грозди винограда. Ты обратил внимание, как они выросли за месяц? Они растут и растут, получая сок от лозы. Так и с нами. Христос сказал, что и мы можем приносить добрые плоды, только если будем пребывать в Нем, а Он в нас. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. И всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Эту беседу с тетей я вспомнил много лет спустя, когда стал уже взрослым. Тетя моя давно уже у своего Господа, которого она так любила, и который давал ей живую силу, преобразившую ее и изменившую мою жизнь, жизнь моих родителей, брата и сестер. Вся наша семья – плод виноградной лозы моей тети.

Вертолет Ми-4 перебрасывал отряд поисковиков на новую точку работ. Это была последняя выкидушка, и здесь нам предстояло жить и работать около 2 месяцев до конца полевого сезона. Внизу тянулась Северная Камчатка, край удивительный, ни на что не похожий, как будто кусочек иной планеты, упавшей на Землю. Несколько тысяч лет назад в этих местах бушевали геологические потрясения, катастрофы, вызванные потопом. Взрывались вулканы, трескалась, как яичная скорлупа, земля. Из кратеров вулканов, трещин извергалась магма, огненно-жидкая масса, туча пепла. Постепенно могучие подземные силы передвигались на юг полуострова. Нет-нет, и дадут они о себе знать и в наши дни. А на севере земля успокоилась надолго, быть может, навсегда. Из тех далеких времен остались памятники. Строго конической формы сопки со срезанными вершинами, погасшие вулканы, окаменевшая ноздреватая магма на склонах и у подножий. Хребты, долины, сопки. В долинах речка или ручей. Кристальной прозрачности вода в белых бурунах неслась с гор с бешеной скоростью. Что это за водичка, я недавно испытал на собственной шкуре. В маршруте довелось переходить неглубокую, по колено, речку. Правая бахилина возле лодыжки была разорвана. Резинового клея в отряде не оказалось. Забыли в центральном лагере. Снял бахилину, стянул портянку и зашагал на другую сторону. На середине реки нога ниже колена онемела, как от наркоза. Кое-как выбрался на берег и колотил по ноге кулаками, и щипал. Бесполезно, не чувствую боли. Даже струхнул. Лишь минут через 10 ожили застывшие капилляры, и началось яростное жжение. В долинах теснилась плотная тайга. Лиственницы, ели, согнутые в 3 погибели каменные березы, карликовые ивы. На склонах эти деревья не росли. Их оцепил стланник-кедрач, невысокое, в 1,5–2 человеческих роста дерево, ствол и мохнатые лапы которого, спасаясь от жестоких камчатских ветров, стлались по земле. Выше и стланник не рос. До самых вершин — беспорядочное нагромождение больших и малых камней. Камни, камни, камни. Они покрыты дегтярно-черной и твердой коркой, которая трещит под сапогом, как ореховая скорлупа. Эта корка — живой организм, разновидность камчатского мха. На черном фоне камней белели узенькие дорожки, выбитые копытцами тропы снежных баранов. Перевалив очередной горный хребет, Ми-4 вышел в долину и полетел над быстрой рекой, рывками снижаясь. Через несколько минут машина должна была приземлиться. Глядевший в иллюминатор Борис, начальник отряда, рослый бородатый мужчина, работавший на крайнем севере 20-й полевой сезон со студенческих лет, вдруг резко поднялся, пробрался по груди рюкзаков к пилотской кабине и прокричал: «Командир, развернись на 180! В реке какая-то зверюшка тонет!» «Уж не мышка ли полевка?» — раздалась в ответ из кабины. Борис не понял иронии. «Нет, что-то покрупнее». «Надо знать нашего начальника отряда, чтобы понять по меньшей мере странную его просьбу ради какой-то попавшей в беду зверюшки изменить линию полета машины. В зверей и птиц он буквально влюблен и знает о них больше иного зоолога или орнитолога. Он может часами с просветленным лицом слушать пеликанье синицы или наблюдать, как лущит орехи белка. Его городская квартира смахивала на зверинец. В ней обитали арктический суслик-еврашка, летяга, обыкновенная белка, похожий на обугленную головешку северный ворон, четко говоривший каждому гостю «Привет!», горностай и даже рысенок с волчонком. Правда, рысенка с волчонком пришлось подарить зоопарку, потому что подросшая лесная хищница однажды через приоткрытое окно проникла во двор и перерезала всех вышедших на прогулку хозяйских кошек и собак. А таежный гангстер, скучая о тайге, выводил по ночам такие арии, что на Бориса написали жалобу в ЖЭК. Командир экипажа выполнил просьбу начальника отряда. Не видя его за стенкой кабины, я представлял саркастическую улыбку на лице вертолетчика. «Ладно, мол, сделаю одолжение, раз ты с таким приветом». Машина развернулась и легла на обратную линию полета. Мы прильнули к иллюминаторам. Вскоре среди белых бурунов и повсюду торчавших из воды острых камней я увидел круглую голову с длинными острыми ушами и часть серебристо-рыжего туловища с резкими черными пятнами на шкуре. Это была рысь.
Быстрое течение тащило зверя по стремнине, не прибивая ни к тому, ни к другому берегу. Иногда он выбрасывал лапы, цеплялся когтями за проплывающие мимо камни, но удерживался на одном месте считанные секунды, не в силах сопротивляться бешеному напору воды. Попавшая в страшную ловушку рысь то и дело раскрывала ярко-красную пасть, кричала. Но грохот вертолетного двигателя, режущий свист винта, заглушали панический крик.

осматривая зверя. Борис, между тем, вырубил длинную жердь, пристегнул вверх бахилин к поясному ремню, пошел в реку. Шел он осторожно, боясь поскользнуться на осклизлых донных камнях и упасть. Жердь перекинул через плечи, как коромысло. В одном месте течение сбило начальника отряда с ног, но, окунувшись головой, он сумел подняться и вновь стал продвигаться к стремнине. Наконец, в мокрой, отяжелевшей одежде Борис достиг середины. Прислонился боком к лобастому валуну, торчавшему из реки, приготовил жердь. Там, где он стоял, было довольно глубоко, вода скрывала его по пояс. Я живо представил, каково ему сейчас в ледяных струях. Напряженно смотрели на реку. Ждали. Первым рысь увидел молоденький бортмеханик. «Вот она!» — прокричал он. «Левее порожка мелькнула! Опять!» Вглядываясь в солнечные блики, я, наконец, увидел четвероногого пленника, точнее, лишь круглую, остроухую голову зверя. Она то показывалась над бурунами, то ненадолго исчезала под водой. И только теперь до слуха донесся крик. Он был слабый, осипший и едва покрывал шипение бурунов, беспрерывное бормотание светлых струй. Так однажды под окном моей городской квартиры кричала тяжело раненая кошка, попавшая под колеса автомобиля. Борис выставил жердь. Он держал ее над поверхностью воды, как держат копье. Рысь ближе, ближе. Поймет ли зверь, зачем протянута жердь? А поняв, доверится ли своему извечному врагу, человеку? Мы замерли. И вот хищник вровень с человеком. Жердь в руках Бориса пружинисто дернулась. Рысь ухватилась за конец передними лапами и зубами. Стоя на одном месте, начальник отряда медленно развернулся, протащил зверя по воде. Затем также медленно, приподняв жердь, направился к берегу. Рысь висела на ней, как гимнастка. На мели она, круто выгнув спину, сорвалась в воду, тяжело запрыгала на берег, а когда выбралась на сухое, растянулась на мелких камнях косы. Силы оставили ее. Мы нерешительно приблизились к зверю. Он тотчас перевернулся на спину, поднял лапы с выпущенными когтями, оскалил пасть с длинными иглоподобными зубами. В такой позе раненая рысь защищается от врагов. Так есть подручней ударом лапы распороть живот, выпустить кишки кабану, росомахе, медведю и даже человеку. И только теперь я заметил с правого бока страшную, от шеи до хвоста глубокую рану, очевидно оставленную острым подводным камнем. Но крови было мало, ее вымыло водой. Зверь был самкой. Борис зашагал к вертолету, достал из груда рюкзаков свой рюкзак, переоделся в сухое. Потом развернул маршрутку, одноместную палатку. Безбоязненно подошел к рысе и накинул на нее крепкую материю. Маршрутка, как живая, задергалась, забилась на земле. С каждым движением зверь скручивал себя все больше и больше. Борис взял в охапку плененную рысь и понес ее к вертолету. Вскоре прибыли на место, выгрузились. Вечно спешащие вертолетчики сейчас не торопились улетать. Они хотели еще разок взглянуть на рысь. Борис вытряхнул из брезента таежную хищницу. Она была совсем плоха. Немного отползла от людей, растянулась на мху. Дышала часто, с мокрыми хрипами. «Кровью изошла», — сказал командир экипажа. «Не жилец ваша киса». «Киса? Чем не имя?» — отозвался Борис. «Так и назовем ее кисой». «А жить мы будем, уверен. Мы живучие, не то что люди». «Как она в реку угодила?» «Элементарно. Переходила по порогу на противоположную сторону. А камни-то скользкие. Или вплав пустилась, а на стремнине понесло. Сил не рассчитала». Простились с вертолетчиками. Машина взлетела. На прочных жердяных каркасах разбили жилую палатку и палатку-склад. Устраивались основательно. Жить в этой выкидушке предстояло не день и не два. Покончив с устройством лагеря, Борис вспорол банку говяжьей тушенки. В миске поднес пищу зверю. Киса понюхала говядину и брезгливо фыркнула. Ни падаль, ни консервы рыси не едят. Они питаются только свежим мясом. Непуганной дичи в этих краях предостаточно. Не успел я со своей ижевкой отойти от стоянки, как наткнулся на стаю куропаток. Я убил на взлете парочку птиц и вернулся. Завидев в моих руках лакомую добычу, киса пришла в сильное волнение. Она шумно нюхала воздух, скалила пасть.
Черные кисточки на ушах вздрогнули.

вздрагивали, седые бакенбарды распушились. Я бросил куропаток зверю. Он разорвал передними лапами одну из птиц и с жадностью стал пожирать птичье мясо. «Умирающий зверь не ест с таким аппетитом», — успокоенно сказал Борис. «Ночью я то и дело просыпался, откидывал полог палатки. Ушла ли рысь?» И каждый раз в густо-дегтярной, влажной от близости Берингова моря тьме видел яростно горящие фосфорическим светом глаза. Утром мы покормили рысь парочкой кедровок, птиц с черным оперением, которых здесь, что воробьев в деревне, и ушли в маршрут. Вернулись поздно, в сумерках. Киса лежала на прежнем месте. Она усердно работала языком, зализывая рану. Я бросил ей убитого в маршруте селезня. Этой ночью киса исчезла. Как мы полагали, навсегда. Через несколько дней мы с Борисом шагали очередным маршрутом. Я был у начальника отряда маршрутным рабочим. Геолог молотком с длинной ручкой откалывал образцы пород, записывал в толстую записную книжку характеристики местности. А я снимал показания радиометра, висевшего на груди, складывал образцы в свой рюкзак. Спустились с хребта в долинку, густо заросшую тайгою. То и дело встречались свежие визитные карточки медведя и лося, отпечатки следов этих зверей. Медвежьи лапти были такими огромными, что становилось не по себе. Когда углубились в тайгу, мною овладело, казалось бы, беспричинное беспокойство. Все чудилось, что из дебри за нами кто-то неотступно следит. Говорят, якобы пристальный звериный взгляд излучает какие-то колебания, которые, как радар, легко улавливает человек своим мозгом. Очень может быть. Борис верно чувствовал себя точно так же. Беспрестанно крутил головой, часто останавливался, напряженно прислушивался. И когда где-то наверху раздался громкий звук сломанной ветки, мы, как по команде, резко вскинули в том направлении ружья. С лиственницы на звериную тропу спрыгнула крупная рысь. «Не стреляй, киса!» — прокричал Борис. «Да, это была наша киса. Ни одна рысь, если она не поражена бешенством, не поведет себя так, непременно уйдет от людей». Киса стояла, слегка выгнув дугой спину, и смотрела то на меня, то на Бориса. «Присядь», — попросил меня начальник отряда и присел сам. Я понял, зачем он это сделал. Большой рост живого существа обычно пугает зверя. «Киса, киса, иди ко мне!» «Ласково, как домашней кошке», — сказал рысь и Борис. Зверь прыгнул в чащобу, сделал небольшой крюк и оказался позади нас. Я заметил, что страшная рана на правом боку, казавшаяся нам смертельной, затянулась твердой коричневой коркой. Мы двинулись маршрутом. Киса пошла за нами, как привязанная. Останавливались для работы, замирала и рысь. Склонив голову на бок, она с любопытством наблюдала, как люди откалывали от камней куски и складывали их в зеленый мешок за спиной. Но вот она скрылась. Мы стояли и ждали. Рысь не появлялась. «Киса, к ноге!» — в шутку крикнул Борис. И случилось невероятное. Дикий, не знавший жалости хищник, пулей выскочил из тайги и с собачьей покорностью улегся неподалеку от людей. Вскоре, когда зверь опять исчез в дебрях, этот же эксперимент проделал я. Ничего подобного, рысь не появлялась. Но едва команду подал Борис, киса выбежала из тайги. Конечно, она не понимала команды и, стало быть, не могла ее выполнить. Но киса отлично запомнила голос Бориса. Голос того, кто однажды спас ей жизнь. И тотчас откликалась на него. Она проводила нас до лагеря. До темноты мельтешила возле палаток, а с наступлением ночи исчезла. Рыси — ночные хищники. Утром, едва мы вышли в маршрут, киса вновь появилась и увязалась за нами. Именно за Борисом и мной, а не за другой маршрутной парой. Начальник отряда не звал ее. Значит, зверь запомнил запах и облик Бориса, своего спасителя. В полдень, когда я развел костерок, чтобы вскипятить чай, киса попятилась задом, глухо зарычала и убежала в чащобу. Запах дыма, очевидно, напомнил ей тревожный запах таежных пожарищ, которого панически боятся все звери. Человек быстро привыкает к самым необычным и диковинным штукам и через малое время утрачивает способность удивляться необычности, диковинности. Помню, как я был потрясен видом дикого белого медведя на острове Врангеля, который околачивался на окраине поселка возле свалки или подходил к избам и стучал лапой в дверь, просил пищу. И что же? Через неделю белый медведь производил на меня такое же впечатление,
какое корова производит на сельского жителя. Точно так же мы привыкли к постоянному соседству кисы. Она стала почти ручной, правда, только для Бориса. Он кормил ее с руки и фамильярно трепал по холке. Зверь ластился к начальнику отряда, как кошка. По утрам до позднего вечера маршрутные пары расходились в разные стороны. Киса следовала за Борисом и мною по пятам. Изредка она ненадолго исчезала, а когда вновь появлялась, ее морда была в кровавом пуху. Киса сыто облизывалась и урчала. Мы то и дело натыкались на остатки пиршества хищников, кучки перьев, головы и лапки куропаток, каменных глухарей, кедровок. И лишь однажды мне довелось видеть, как рысь охотилась. Это было занятное зрелище. В полдень, уставшие и разморенные жарою, мы решили с полчаса прикорнуть в тени под лиственницей. Борису удалось заснуть, а я ворочался сбоку на бок, мешала проклятая мошка, бич крайнего севера. Не спасали ни накомарник, ни диметилфталат. Ближе к осени эти твари особенно зловредны. Киса лежала в ногах Бориса. Вдруг раздалось шуршание пересохшего мха. Глянув на рысь, я увидел, как она поднялась, вытянулась в струнку и неотрывно смотрит в одном направлении. Я тоже посмотрел туда, но ничего подозрительного не увидел. Пришлось достать из рюкзака бинокль. Мощные окуляры приблизили деревья, скалы, обширную бугристую от кочек поляну, тянувшуюся за редколесьем. И только тогда я заметил белые точки на мху, стайку куропаток. Они кормились созревшими ягодами голубики. Обоняние у рысей так себе, неважное. Но остротою зрения они могут сравняться разве что с орлом. Как бы стелясь по земле, наша киса быстро побежала к живой добыче. Я поймал ее в окуляры бинокля и с интересом следил за охотой. Чем ближе она подкрадывалась к желанной цели, тем осторожнее становились ее движения. Иногда рысь ложилась на моховую кочку и подолгу лежала на ней, наблюдала за птицами. Те, не чуяли беды, кормились на поляне. Но чу, самая крупная куропатка, вдруг издала резкий гортанный звук. Стая снялась. Птицы пролетели 200 метров и сели на той же поляне. Вообще-то камчатские куропатки, с точки зрения людей, очень глупые существа. Человека они не боятся, подпускают почти вплотную. Местные жители не тратят на них заряды, бьют камнями, палками. У птиц не выработался условный рефлекс боязни человека, потому что население Северной Камчатки ничтожное. Но четвероногих хищников они научились опасаться. Рысь была обнаружена птицами и решила изменить тактику охоты. Теперь она не пряталась, таиться было бесполезно. Киса поднялась в полный рост. Всем своим видом, поведением плутовка хотела показать, что куропатки ее вовсе не интересуют. То примется раскапывать норку мышки-полевки, то ляжет на спину, дрыгая в воздухе лапами, отмахиваясь от мошки. Я разгадал хитрейший маневр рыси. Она ходила кругами вокруг стаи и с каждым кругом, как бы невзначай, без всякой задней мысли, приближалась к птицам. Наконец киса растянулась на мху. Суживать круги еще больше не следует. Куропатки и без того начали крутить головами, проявлять беспокойство. Лежала она задом к птицам, якобы дремала. Куропатки успокоились, стали кормиться. 5-10 минут спит киса. И вдруг резко разжатой пружиной зверь бросается на стаю. В последнем прыжке уже на лету хватает зазевавшуюся куропатку. Летят перья. Отчаянный предсмертный крик птицы. Трудная добыча в лапах зверя. И начинается пиршество. В середине августа в отряд с проверкой прилетел начальник экспедиции. Он привез нам собаку. Еще в прошлой выкидушке до появления кисы в медвежьих лапах погиб отрядный пес Лаечка. Тогда же Борис по рации попросил привезти из поселка, в котором базировалась экспедиция, собаку. Благо там в изобилии водились бродячие псы. Вертолет с начальником экспедиции прилетел рано утром. Из радиограммы мы знали, что нам везут собаку. Думали Лайку. Были приняты все меры предосторожности. Из длинного многожильного провода Борис сделал кисе ошейник и поводок. Конец поводка привязал за ствол лиственницы. Рысе явно не понравился плен. Она металась на привязи, рычала, пыталась перегрызть провод. Когда Ми-4 приземлился, начальник отряда поднялся в багажное отделение и сделал собаке точно такой же ошейник и поводок. Казалось, все предусмотрели. Ведь неизвестно, как поведут себя извечные враги – собака и дикий зверь.
не учли лишь одного. Привезенный в отряд пес, помесь лохматой северной лайки и овчарки, был размером с тилка и обладал невероятной силой. Едва Борис вывел его из багажного отделения, собака узрела зверя и так рванула поводок, что свалила с ног начальника отряда. Он упустил поводок. Дальше все произошло в считанные секунды. Пес со всех ног бросился на рысь. Киса отпрыгнула на ствол лиственницы на всю длину поводка. Собака заплясала возле дерева. Киса, улучив момент, бросилась с высоты на врага. Тот от неожиданности упал навзничь. Мгновение, и бедняга растянулся на земле. Кто-то из геологов в горячах схватил карабин, щелкнул затвором. Его остановили. Так уж ли виновата рысь в смерти долгожданного пса, без которого туговато людям в дикой тайге? Во-первых, рыси были бы обречены на голодную смерть, если б не убивали. Во-вторых, первым напал пес, а дикий зверь лишь оборонялся, защищал свою жизнь. Утром начальник экспедиции улетел. Киса обнюхала пахнущее псиной жесткое мясо, брезгливо фыркнула и не притронулась к нему. Собаку предали земле. И чрезвычайное происшествие забылось. Рысь по-прежнему ходила с нами в маршруты, ластилась к Борису и ненадолго исчезала в тайге, чтобы насытиться парным мясом. Близился конец полевого сезона. Выпал снег. В полдень он таял в долинах, а на вершины скал и хребтов лег прочно. Наконец-то заметно поубавилась гнуса, хотя некоторые виды этих тварей не исчезают и с первыми морозами. Киса была в растерянности. В это утро люди не вышли, как обычно, в маршрут. Позавтракав, они начали заниматься странными делами. Вытаскивали из палатки рюкзаки, геологические приборы, затем разобрали жердяные каркасы, повалили брезентовые домики и свернули их в рулоны. Она не могла знать, что сегодня, 1 октября, закончились полевые работы и что из штаба экспедиции получена радиограмма. Ми-4 летит на стоянку отряда. Приказано не отлучаться от выкидушки ни под каким предлогом. Срочно подготовить к погрузке личные вещи и экспедиционное имущество. Вещи упакованы и сложены в одну большую кучу. Мы сели на них. Без палаток и кухонного тента вид у стоянки был осиротелый. Молчали. Сейчас я испытывал настоящее чувство вины перед нашей кисой, как перед человеком, который был предан мне и которого я хотел тайком подло покинуть. Борис избегал смотреть на рысь и сидел, хмуро сдвинув брови. Без сомнения, он чувствовал себя Иудой, предателем. Киса вдруг вытянулась в струнку, устремила взгляд куда-то поверх тайги. Слух у рыси превосходный. Мы услышали вертолетный гул лишь 10 минут спустя. Когда грохочущая вертушка, перевалив хребет, нырнула в долину, зверь зарычал и со всех ног бросился в тайгу. Но вот Ми-4 приземлился на каменистой площадке, затих, и киса немедленно прибежала к стоянке. Она неотрывно следила, как люди затаскивали в багажное отделение вещи, как один за другим исчезали в чреве машины. Все, кроме Бориса. Начальник отряда присел на корточки, потрепал зверя по загривку, затем резко поднялся и зашагал к вертолету. Но не тут-то было. Киса в два прыжка догнала Бориса, когда тот уже поставил ногу на дюралевый порожек багажного отделения. Она вцепилась зубами в его бахилину, упершись задними ногами в землю, потянула на себя. «Дайте-ка карабин», — попросил он. Я отыскал в груди вещей оружие, щелкнул затвором, протянул его начальнику отряда. Гулкий, как из пушки, звук карабинного выстрела в небо ненадолго напугал зверя. Он отбежал в сторону. Борис поспешно забрался в вертолет и захлопнул изнутри дверцу. Машина оторвалась от земли. Мы прильнули к иллюминаторам. Киса металась по покинутой стоянке. Высоко подпрыгивала, как бы пытаясь взлететь за вертолетом. Пасть была раскрыта, но ее крик тонул в грохоте двигателя. Потом она перестала метаться и длинными скорыми прыжками побежала в том направлении, куда полетела вертушка. Мы сидели, сложив на коленях руки, словно на похоронах. Все почему-то смотрели на Бориса. «Что вы на меня уставились?» – неожиданно взорвался начальник отряда. «Что, я должен был взять кису домой? Взрослая рысь в квартире! Чушь!» Я посмотрел в иллюминатор. Внизу проплывали скалы, хребты, ущелья с реками и ручьями. Огромное пространство было залито солнцем. Взблескивали заснеженные вершины, словно на них вылили расплавленный металл.
лиственницы еще не осыпались и походили на сгустки золотистого дыма. И подумалось вдруг, несытая пища, незаботливый уход, нечеловеческая ласка – ничто не сможет заменить дикому зверю тревожного шума сосновых вершин в непогоду, терпких запахов тайги, сладостного волнения битвы, торжества победы в трудном поединке. Рожденные на свободе должны оставаться свободными.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Препятствия для превозмогающей молитвы». На всем протяжении Библии Бог повелевает своему народу молиться во всякое время. Мы должны молиться, когда находимся на высоте или когда унижены, в хорошие и плохие времена, и мы должны молиться во всякое время, в периоды радости и здоровья, ровно как в болезни и депрессии, во времена покоя и благоденствия, но также во времена печали и скорби. Каково бы ни было наше положение или состояние, мы должны непрестанно молиться. Я верю, что всякий искренний христианин хочет молиться. Но, конечно, не все мы повинуемся этому желанию. Даже зрелые верующие ослабевают в молитве. Когда же они уделяют время для молитвы, они находят это трудным и утомительным и быстро теряют к ней интерес. Когда я спрашиваю моих друзей, почему им так трудно молиться, большинство их пожимает плечами. Они искренне любят Иисуса, имеют великое желание молиться, но никак не могут понять, почему же они недостаточно настойчивы в молитве. После многих молитв и исследования Слова Божьего, Господь, как я думаю, пролил некоторый свет на этот вопрос. Вот 5 наиболее распространенных препятствий для побеждающей молитвы. Первое. Некоторым трудно поверить, что их молитвы приняты. Хотя некоторые христиане много лет слышат проповедь Евангелия, им все еще недостает уверенности в том, что они приняты Господом, и ничто так не ослабляет желание молиться, как это. Вы просто не можете поверить, что ваши молитвы приняты, если не уверуете, что вы сами приняты. И до тех пор, пока вы не уладите этот вопрос, пока вы не убедитесь, что можете приходить к Божьему престолу без осуждения, вы никогда не испытаете, что такое побеждающая, превозмогающая молитва. Павел говорит, что Бог усыновил, принял нас просто из любви к нам. Как написано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли своей, в похвалу славы своей благодати, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным. Господь усыновил вас не по какой-либо другой причине, как только по своей великой любви к нам. Вы можете сказать: «Я знаю, Божье Слово говорит, что я принят, и что Иисус открыл мне прямой доступ к престолу благодати. Но я слишком стыжусь подходить ближе. Я все еще борюсь с сильными искушениями и, случается, согрешаю. Я не достиг полной победы, и поэтому единственная молитва, которую я могу произнести, это: «Боже, помоги мне!» Позвольте мне задать вам один очень простой вопрос. Любите ли вы Иисуса? Являетесь ли вы Его дитем, а Он вашим первосвященником, который ходатайствует за вас? В таком случае, согласно Писанию, не имеет значения, что вы сделали. Вы имеете право входить в Его присутствие, чтобы обрести необходимую вам милость и благодать. Фактически, именно в такое время Он выступает как ваш первосвященник. Как написано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, но без греха. Поэтому да приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать во время нужды». Христос говорит нам: «Да, я могу понять каждую вашу мысль, хорошая она или злая. Я вижу всякую вашу затаенную амбицию, всякую тайную похоть или деяние, и все же я приглашаю вас приходить дерзновенно к моему престолу. Я очень хочу дать вам всю благодать и милость, в которых вы столь отчаянно нуждаетесь». Однако зачастую христиане не поступают так, как призывает их Господь, и вместо этого, когда они впадают в искушение и грех, они склонны убегать от Бога. Они думают: «Как может Господь принять меня, когда я столько раз подводил Его в том же самом вопросе? Я не могу снова идти к Нему, чтобы просить об этом. Он столько уже раз проявлял ко мне милосердие, что не думаю, что Он вытерпит такое и на этот раз». Недавно один отчаявшийся муж написал мне:
Я пристрастился к порнографии. Не знаю, как это случилось, но я крепко попал на крючок. И в результате этого греха я сильно скорблю, я презираю себя. Я исповедовался в этом грехе перед своей женой и Господом, и я знаю, что все еще люблю Иисуса всем своим сердцем. Но я, похоже, просто не могу освободиться. Я не решаюсь идти к Нему с этим грехом, потому что Он должен гневаться на меня. Брат Давид, скажите мне, может ли Бог простить меня? Этот человек искренне любит Господа, но он также болен и сильно нуждается во враче. Да, он согрешил против света, который был дарован ему, но справедливо и то, что Иисус пришел, чтобы быть врачом для больных, мучимых, одержимых бесами, находящихся в узах, включая узы порнографии. Христос все еще является первосвященником этого человека. Однако этот связанный верующий ясно говорит: «Чувство вины за мой грех не дает мне приблизиться к престолу. Я говорю ему: беги в свою тайную комнату молитвы и излей свое сердце перед престолом благодати. Получи свою милость, всю милость, которую имеет для тебя Иисус. Затем, после того, как ты примешь его любовь, умертви свой грех силою, которую дает тебе Дух Святой». Некоторые христиане думают, что их молитвы не будут услышаны, потому что они слишком долго пренебрегали молитвой. Месяцами и даже годами Дух Божий побуждал их приходить в тайную комнату, нежно уговаривая и обличая их через бесчисленные проповеди и совесть. Но через время вина этих людей стала напоминать резервуар, который наполнен водой. Они знали, что должны молиться, но не делали этого. Такова была отговорка одного неверующего мужа, который никогда не был в церкви со своей женой. И всякий раз, когда она просила пойти с нею, он говорил: «Я буду чувствовать себя лицемером, потому что никогда не отвлекался на твое приглашение». Наконец, однажды, когда он уступил и пошел с нею, он получил спасение. «Послушавшись Духа Святого, я послал однажды крупный денежный дар одному человеку, который причинил мне великое зло». После этого прошло 6 месяцев без всяких признаков благодарности за дар. Конечно, я не ожидал благодарности, я просто повиновался Божьему повелению любить и благословлять этого человека. Наконец пришло письмо. Этот человек объяснил: «Я не ответил вам сразу же, так как не думал, что у меня найдутся для вас слова благодарности. Я не мог поверить, что вы сделаете такое после всего, что было. Мне потребовалось так много времени, чтобы набраться храбрости и сказать вам спасибо». Многие христиане похожи на этого человека. Они не могут поверить, что Бог желает прощать, любить их и заботиться о них после всего того времени, когда они пренебрегали им. Поэтому они просто не идут к Нему. Но если я мог простить и благословить того, кто обидел меня и пренебрегал мною, насколько больше хочет прощать и благословлять свой народ, наш Господь. Бог заявляет в книге Иеремии: «Народ мой забыл меня, нет числа дня». Но в следующей же главе Господь призывает: «Однако же, возвратитесь ко мне, говорит Господь, возвратитесь ко мне». Не имеет значения, сколько мы можем пренебрегать нашим Господом в молитве. Он все еще ожидает нас с распростертыми объятиями. Однако, к сожалению, несмотря на ожидающую нас такую милость, многие все еще не желают возвращаться. Второе. Некоторые чувствуют себя виноватыми в том, что молятся только тогда, когда попадают в беду. Когда некоторых христиан постигают беды, они падают на лица свои и молятся так, как будто в их доме начался пожар. Но в промежутках между кризисами они молятся редко, если вообще молятся. Большинство очень стыдятся признавать это. Они думают: «Конечно, я громко вопияю к Богу только тогда, когда с кем-то из моих детей случается несчастье. Я усердно молюсь, когда узнаю, что кто-то из близких болен смертельно опасной болезнью. Я молюсь только тогда, когда нахожусь в безвыходной ситуации». Возлюбленные, я не осуждаю это, потому что и Библия не делает этого. Писание говорит нам: «Господь презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их».
Бог никогда не отвергнет наши молитвы просто по той причине, что мы возносили их в моменты кризиса. Как написано, терпели голод и жажду, душа их истаивает в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. Эти стихи описывают людей, которые взывали, потому что находились в безвыходном положении, и все же Бог не осудил их и не сказал: «Вы зовете меня только потому, что находитесь в беде. Где же вы были тогда, когда вам было хорошо?» Нет, нет, Он внял их воплем без всяких оговорок. Как написано в следующем месте из Писания: «Нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает, но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их, Он превращает бурю в тишину». Упрекал ли Бог этих людей за то, что они взывали к Нему в самой гуще своих бедствий? Нет. Он избавил их и успокоил бурю, в которую они попали. Почему Бог так милостливо отвечает нам, когда мы взываем к Нему в моменты кризиса, несмотря на то, что мы можем не искать Его в другие времена? Он делает это по единственной причине. Он желает, чтобы мы обратились потом к Нему с благодарением. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Да славит Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих». Я верю, что Бог говорит нам: «Я сделаю все, чтобы иметь общение с вами. И если, чтобы привести вас в тайную комнату молитвы, мне нужно исцелить и благословить вас во время вашего кризиса, я сделаю это». Время от времени я входил в свою молитвенную комнату, встревоженный в смятении. В такие времена я изливал там перед Богом все, что у меня было на душе. Мне не нужно было, чтобы кто-то сочинял для меня молитву, а я прочитывал бы ее. Фактически, я никогда не входил в тайную комнату с уже готовой молитвой и никогда не держал пред собой приготовленный листочек подсказку, как молиться. Я просто не верю, что Дух Святой отвечает на заготовленные впрок молитвы. Скорее, Бог желает, чтобы наши молитвы исходили прямо из сердца. Подумайте только, если я хочу поухаживать за своей женой, я не буду запоминать какой-нибудь сонет Шекспира, чтобы потом прочитать ей. Это попросту был бы не я. И она знает это, и вместо этого я скажу: «Дорогая, я люблю тебя». Это простое красноречие, потому что это исходит из моего сердца. Бог желает, чтобы у Его народа была молитва так же проста и красноречива. Для Него наивысшая форма молитвы – это благодарность за Его доброту, исходящая из благодарного сердца. Третье. Некоторые ошибочно полагают, что молитва должна быть громкой, слезной и изнурительной. Мы заблуждаемся, думая, что наши молитвы не возымеют своего действия на Бога, если мы не будем бороться с Ним, как Иаков, трижды в день громко молиться, как Даниил, или же изнемогать от духовной брани. Конечно, бывают времена, когда уместна именно такая горячая молитва. Но мы не должны думать, что Бог не услышит нас, если мы не будем возвышать в молитве свой голос. Такое ошибочное понимание является единственной причиной, почему застенчивые, тихие люди после своего обращения не развивают привычку молиться. Они слышат, как зрелые христиане возносят огненные молитвы, стеная и говоря: «Взяйте небо силою», и они пугаются. Они думают: «Я бы никогда не смог так молиться. Я стесняюсь молиться публично и надеюсь, что от меня никогда не потребуют, чтобы я молился в церкви». Недавно, сидя со своей женой и несколькими супружескими парами за ужином, я попросил одного из служителей попросить благословения на пищу. Он быстро прошептал мне: «Пастор, пожалуйста, попросите кого-нибудь другого. Я знаю, что этот дорогой человек часто молится наедине, однако он так стеснялся произнести молитву перед принятием пищи. Я верю, что Бог понимает это. Конечно, есть времена, когда нужно молиться громко, плакать и стенать, и сильно вопиять, возвысить свой голос и не успокаиваться, пока Бог не ответит. И в конце концов, сам Иисус в Гефсимании возносил молитву с сильным воплем. Однако, все это мы можем делать, не произнеся ни единого звука.
Наши молитвы могут быть точно такими же горячими, сильными и действенными, даже когда мы не возвышаем голос. Так было, например, с Анной, которая прилежно молилась о сыне, как написано, и она была в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то или счел ее пьяною. Или обвинил Анну в том, что она пьяна, но эта богобоязненная женщина отвечала: «Вина и секиры я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. От великой печали моей и от скорби моей говорила я доселе». Изливая перед Богом душу свою, Анна не произносила вслух ни единого слова, но ее глубокая мольба и чистосердечное признание тронули небо. Господь благословил эту молящуюся женщину, даровав ей сына, пророка Самуила, который стал Божьим голосом в Израиле. Подобно Анне, временами мы можем быть слишком слабыми, огорченными или смущенными, чтобы возвысить свой голос к Богу. Иногда все, что мы можем, это просто плакать перед Ним. Я знаю, что это такое. Часто я шел в свою тайную комнату, настолько измученный, усталый, огорченный и подавленный, не зная, что делать. Все, что я мог, это сидеть в Его присутствии. Сидеть и повторять: «Боже, будь милостив, поддержи меня, я нуждаюсь в Тебе». Давид описывает это состояние в 6-м псалме. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. Душа моя сильно потрясена. Ты, Господи, доколе?» Давид не мог понять, почему Бог так долго не избавляет его. Он взывал: «Господи, когда Ты выведешь меня из этой беды?» И, наконец, Бог дал Давиду откровение, которое так вдохновило его, что он, вставший, повелел своим демоническим врагам: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо слышал Господь голос плача моего». Как смог Давид получить это откровение? Оно пришло потому, что Бог услышал его плач. Как написано: «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Каждая слеза Давида была молитвой. Каждый вздох был услышан на высоте. Наш Господь верен, чтобы слышать вопли тех, кто призывает Его. Четвертое. Некоторые уделяют большое внимание мысленной молитве, совершенно исключив громкую молитву. Мы уже видели действие тихих молитв. Действительно, когда Павел говорит о непрестанной молитве, я верю, что он имел в виду внутреннюю мысленную молитву, которой вы можете молиться, сидя за рулем в автобусе, убирая дома, работая в саду, например, сидя на деловом собрании. Однако в нашей жизни редко можно обойтись одними умственными молитвами. Если мы принесем Господу одни умственные молитвы, мне кажется, мы никогда не получим силы для победы над грехом и не испытаем той глубины близости, которую мы могли бы иметь с Иисусом Христом. И Бог наставляет нас: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и помолись Отцу твоему, который в тайне». Я всегда испытываю блаженное облегчение, взывая в молитве к Господу. Иногда я даже уезжаю за город, выхожу из машины и хожу, воздевая руки к небесам и взываю к Богу. Я изливаю перед Ним всю свою боль и разочарование, пока не получу ощущение победы в своем испытании. Я верю, что Давиду также была знакома такого рода молитва вслух. Он пишет: «Гласом моим взываю к Господу, и Он услышит меня со святой горы своей». Мы здесь видим, что Давид возопил к Богу, прося Его о помощи. И каков же был результат его вопля? Он писал: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Давид получил мир после того, как он вознес громкие моления к Богу. Он свидетельствовал: «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Пятое. Превозмогающая молитва невозможна без содействия Духа Святого.
Никто из людей по своей природе не склонен молиться. Никто не может быть успешным в молитве благодаря своей силе воли или самодисциплине. Постоянная молитва никогда не может быть достигнута посредством человеческой твердости, характера или решимости, например. Желание и способность молиться исходят только от пребывающего внутри Духа Святого. Без Его содействия мы просто не можем молиться, потому что не знаем, как молиться. И Павел об этом пишет: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой также фокусирует наши молитвы на Иисусе Христе. Когда мы молимся, Он сверхъестественным образом открывает нам смысл Христовых слов, как и остального Писания. И наоборот, опасно молиться, когда наш ум находится в нейтральном состоянии. Однако, к моему удивлению, многие христиане делают именно так. Они убеждены, что если они позволят своим мыслям произвольно блуждать во время молитвы, то любой услышанный ими голос будет от Бога, возлюбленные. Так можно попасть и в обольщение. На адрес нашего служения приходят письма от христиан, заявляющих, что они являются одним из двух свидетелей, о которых упоминается в книге Откровения. Как они дошли до такого понимания? Они заявляют: «Когда я молился, мне проговорил об этом голос». Однако существует еще одно заблуждение. Сверх всех других, о которых нам пишут, некий голос говорит им: «Ты скоро получишь крупную сумму денег, которая позволит тебе полностью посвятить себя Божьему делу. После этого ты будешь покорять для Господа лидеров и даже целые страны». Некоторые христиане десятки лет живут под этим обольщением. Как они получили такое откровение? Они заявляют: «Я молился, освободив место в своем разуме и ожидая, что скажет Бог». Всякий раз, когда мы идем молиться, наши мысли должны быть проникнуты Божьим Словом. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Мы должны сосредоточить все свои мысли на Писании, искать Божьего лица и довериться суверенному руководству Духа Святого. Дух Божий, должно быть, ужасно огорчается, видя прилежно молящиеся массы духовно слепых людей в то время, как христиане продолжают пренебрегать своей тайной комнатой молитвы. Посмотрите, миллионы мусульман, преклонив колени, молятся в направлении Мекки от 3 до 5 раз в день. Где бы они ни находились, они смело разворачивают коврик и простираются на нем в молитве, не беспокоясь, что думают о них другие. Религиозные евреи по всему миру молятся и читают нараспев молитвы в самолетах, автобусах, в магазинах, никогда не заботясь о том, что подумают другие. Буддийские монахи совершают нескончаемые молитвы, постоянно раскручивая молитвенные колеса часами. До изнеможения распевают кришнаиты свое Хари Кришна, язычники с раннего утра и до позднего вечера молятся, поют, звонят в колокола на углах улиц, перед магазинами, в храмах, мечетях. Напротив здания нашей церкви в Нью-Йорке я вижу восточного религиозного гуру каждый вечер в течение 1 или 2 часов, который расхаживает по своей квартире воспевающего и молящегося своим богам. Однако единственный истинный Бог, единственный, который может ответить на молитву, остается в пренебрежении. В то время как погибающий мир горячо молится своим богам и идолам, евангельские христиане остаются небрежными в отношении молитвы. Мы редко призываем имя своего Господа или проводим время наедине с Ним. Однако Он нам дал Духа Святого, чтобы учить нас, как Ему молиться, чтобы получить благословение и добро. Я спрашиваю вас, действительно ли вы желаете быть постоянными в своей молитвенной жизни? Если да, то просите, чтобы Дух Святой научил вас. Он пребывает в вас, потому что был излит на всех верующих. Просто покоритесь Его руководству. Он вложит в ваше сердце дух благодарения и желания молиться. Может быть, вы будете чем-то заниматься днем, когда внезапно у вас возникнет настоятельная потребность помолиться.
когда вы ответите на призыв Духа Святого, то обнаружите, что ваши уста разрешились, и из них потоком польется святая молитва, исходящая из глубины вашего сердца.

0: Господь создал из праха человека. Дыхание жизни вдунул Он в него. Венец творения. От начала века безгрешным, праведным создал его. По образу и по подобию Божию был сотворен. Господь имел свой план. Путь послушания. Совсем несложный, но Бога не послушался Адам. Не отплатил Создателю любовью за все прекрасное, что он имел. И сердце Господа пронзил он болью, непослушание раскаленных жгучих стрел. Но что ему, скажите, не хватало? Ешь все, что хочешь, кроме одного. Адаму с Евой показалось мало, и плод запретный слаще стал всего. Так грех вошел в наш мир. О, как ужасно, Господь, зачем Ты это допустил? Свободный выбор дал Ты нам напрасно, ведь человек того совсем не оценил. Что было дальше? Люди все растлелись. Остался праведным один лишь Ной. После потопа снова возгордились Бог в Вавилоне суд, свершая свой. И снова кланяются все луне и звездам и разным всевозможным божествам, забыв того, кто человека создал. Остались верными лишь Лот и Авраам. На протяжении всей Библии найдете, как люди забывали о Творце. Бездумно кланяясь, служа своей работе, изделью рук своих, не мысля о конце. Нельзя не вспомнить, как Господь от рабства народ израильский освободил. Отдали египтяне им богатство. О, сколько там чудес Господь явил! Там море расступилось перед ними, вода, как по заказу из скалы. Господь, являя себя им там, в пустыне, в громах и молниях возле Синай горы. Там в страхе все клялись служить лишь Богу, чтить своего Создателя, Творца. Но времени прошло совсем немного, и Аарон им выплавил тельца. И вот уж пляски, празднество, веселье. Представьте, как смотрел на это Бог. Его народ, любимое творение, так просто изменять Господу мог. Сжималось сильной болью сердце Бога, но Он так милостиво их прощал. А человек, идя своей дорогой, о Господе все время забывал. Служил народ Астартам и Ваалу, богам народов, что их окружал. Не воздавал Отцу своему славу, тому, кто им дыхание жизни дал. Но как они тогда не понимали, что есть единственный, живой, чудесный Бог? И славу идолам бездушным воздавали тем мертвым статуям, кто ничего не мог. Минуло не одно тысячелетие. С тех пор так много было перемен. Но идолопоклонство стало сетью. Другие им теперь пришли взамен. Да, мы не поклоняемся Ваалу, не служим всевозможным божествам, но в наше время идолов немало. Их хитрый сатана придумал сам. Дома, машины, мебели, работа, компьютер, телевизор, телефон, еда, одежда, суета, забота о плоти для нас стали божеством. Мы этого порой не замечаем, считая верующими себя. Все силы, время плоти уделяем, земную жизнь так сильно возлюбя. Слова эти обращены не к миру, а к церкви. К нам с тобой, сестра и брат, не делаем ли мы своим кумирам что-либо из того, ведь Бог наш свят? На что мы часто Господа меняем? Задумайтесь, ведь все земное прах, и как обидно Господу бывает, что перед Ним мы не имеем страх. Чему мы свое время посвящаем? Каждый свой день и час, минуту, миг. О горнем или земном мы помышляем, и видим ли перед собой Иисуса лик? того, кто столько сделал в нашей жизни. Он ради нас терпел позор и боль, кто дал тебе жизнь вечную в отчизне, чье имя есть никто иной — любовь. Господу Богу должно поклоняться и одному Ему только служить. К другим богам мы не должны склоняться, Ему все свое время посвятить. Бог не создал людей марионеток, нас со свободной волей наделил, чтобы любовью искренней, ответной, каждый из нас Ему бы послужил. Господь ревнитель, и Он так желает, чтобы мы отдались полностью Ему, свергнем с себя все то, что нам мешает воздать Ему принадлежащую хвалу. О, если бы мы с вами только знали, что в небе приготовил нам Господь, то никогда и ни за что б не променяли общение с Ним на угождение плоти. Храни нас, Господи, от идолопоклонства и помоги только Тебе служить. Прости за непотребство, непокорство и научи нас чисто, свято жить.
1: Представляю день грядущий скоро, в полдень вечером или на заре, разговоров сколыхнувших город, не понять притихшей детворе. Вроде бы все так же, как и было, происшествий нет на первый взгляд. Но о чем раскрытые могилы грозно и тревожно говорят? Фабрика приглушенно гудела, вдруг пятиминутка созвана, а в цехах волнение до предела. Да куда ж девались мастера? Очередь стоит недоумение, вдруг куда-то спрятался кассир. Пролетело лишь одно мгновение, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденье опустело, в поезде, идущем на Кавказ, люди в страхе громко зашумели. Кто-то стал молиться в первый раз. Неспроста профессор озадачен, с места вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит. Говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста, только нотный листик задрожал. У него родители баптисты, да и он, товарищ, прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным волнением полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома –

лет, кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных тоже нет. И, окинув окружавших взглядом, с болью в сердце замечает брат: нет сестры, стоявшей в хоре рядом, старичок-диакон тоже взят. Вырвались слова молитвы глухо, только не услышана она, не услышит плача Божье ухо, будто оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответа, смотрите с надеждой на луну? Оцените важность покаяния, Бог сегодня слышит вас. Лишь минута будет расставанием, а до восхищения может час.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8 глава, 28 и 29 стих. Что есть благо для тех, кто любит Бога? Так кому же содействует ко благу абсолютно все, позитивное и негативное? Ответ вы находите в следующих словах. «Призванным по Его изволению». Это Его намерение мы и упускаем из виду. Оно заключается в том, чтобы нам быть подобными образу Сына. Давайте прочитаем это еще раз и поразмышляем над этим. Да, Его труд в нас соответствует тому, для чего Он предопределил нас, а именно, чтобы быть подобными образу Его Сына. Бог задумал для Своих детей то, чтобы все больше и больше соответствовать благословенному и совершенному образу Его Сына. Вот почему все содействует ко благу. Но когда все у нас хорошо, восхваляем ли мы Бога и благодарим ли мы Его за то, что Он так щедро дает нам все? Радуемся ли мы в Господе? Восхищаемся ли Его совершенными деяниями и возносим ли Ему хвалу за то, кто Он? Верны ли мы в своих обычных делах? Непрестанно ли молимся, заняты ли Господом, помышляем ли о горнем, где Христос? С другой стороны, когда у нас случается что-то негативное, вверяем ли мы себя заботе нашего Бога и Отца, ожидая от Него силы, благодати и милости, в чем мы так нуждаемся? Господь Иисус прошел через все, и теперь наш Бог и Отец тоже использует все, чтобы произвести в нас образ Своего Сына. Вскоре намерение Бога осуществится, когда мы увидим Христа лицом к лицу и будем подобны Ему. А пока пусть все, что несет этот день, будет поводом для того, чтобы нам приносить больше плода.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет. И что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение. Но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив — все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек — их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди, с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой. Поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу, и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни, и так хотелось делиться истиной со всеми. Но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали раньше мои знакомые? Неужели им нельзя действительно порадоваться и отдохнуть? И тут брат, к которому я пришел со своей проблемой, посоветовал мне купить подарок имениннице, поздравить ее на работе, извинившись за свое отсутствие. Женю я послушал и сделал, как он говорил. В результате Бог меня очень благословил. Он все так чудно устроил, что мне стало ясно, каким должен быть досуг у верующего. На следующий день ребята из собрания пригласили меня на проводы в армию к брату в одно село. Оказавшись там, я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я.
Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума. Как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Но что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?» И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь. А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку, атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Да будет посох твой, как посох Илии. Дающий милость всегда подаст молитву, дающий веру подаст душе елей, дающий жизнь всегда подаст спасение и нежно скажет в небо богатей. Дающий свет утешит твои слезы, благословит печаль твоей души и в кротости смирения омоет, покроет благодатью любви и приведет тебя к Голгофе веры, к служению ревности в пророческих дарах, чтобы тебя коснулась сила свыше в благоговейных сокрушенных огоньках. Ведущий в храм зовется Духом Святым, что силой свыше наполняет все уста, ведь Иисус Равуни, твой Учитель, дарующий сердечку благодать. Когда склонишь колени пред Голгофой, придет к тебе молитвенный завет. Ты будешь названный Иаков первородства, что видит в силе свыше вечный свет. И если возревнуешь в Духе Святом, тогда войдешь в храм живых даров, услышишь голос дивный Иисуса, что может снять все тяжести оков. Всегда молись, да будешь ты в победе, ревнуй, стремись в святые небеса, да будешь ты помазан в кроткой вере, в пятидесятнице живого огонька. Да будет фимиам твой пред престолом в языках ангельской ликующей хвалы. Да будешь ты с Ильею на кормиле, с осанной вышних ревнующей любви. Да будешь назван церковью завета, ведь твой светильник веры в огоньках. Тебе дано служение по духу, ведь Дух Святой есть милость в небесах. Да будет жезл твой жезлом Аарона, да будет посох твой, как посох Илии, ведь ты пришел во царство Иисуса, в Пятидесятницу, где вечные пути.

Момент творения. Амела получает все необходимое. Замыслив амелу, Бог соединил особенности растения и пищевые привычки птиц в одну прекрасную функционирующую систему, а затем внес одно небольшое дополнение. Хотя дикая амела для поддержания жизни вырабатывает хлорофилл, она еще паразитирует на деревьях, также получая от них часть питательных веществ. Семена амелы прорастают в ткани дерева хозяина. Амела цветет ранней зимой, после чего на ней появляются белые ягоды. Они состоят из семян и очень клейкой мякоти, которая так нравится птицам. Поэтому большая часть семян распространяется через птичий помет. Отдельные семена, покрытые клейкой мякотью, прилипают к внешней стороне птичьего клюва. Наверное, все мы видели, как птицы чистят свои клювы, потирая их о ветки деревьев. И если в таком случае на клюве остались семена амелы, они, оказавшись на ветке, попадают в благоприятную для роста и развития среду. Карликовая амела – единственное исключение из правил. Когда ее семена созревают, ягоды лопаются, рассеивая семена на ближайшие ветви в радиусе 12 метров. Когда мы видим, как Бог объединил разные формы жизни ради взаимной выгоды, или наблюдаем проявление Его изобретательности в различных способах продолжения рода живых организмов, так и хочется воскликнуть: «Воистину все соделал Господь премудро». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: 37 глава книги пророка Иезекииля. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости эти и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: сын человеческий, кости эти весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема, и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. И на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства». И не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. и они будут ходить в заповедях моих, и уставах, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». 38 глава книга пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, ефиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли. Сава и Дедан, и купцы фарсистские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное, и поднимешься на народ мой на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих пророков Израиля, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь». 39 глава из книги пророка Иезекииля. «Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи. Так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего. И узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И весь и дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона, то есть полчище, и так очистят они землю. Ты же, сын человеческий, так, говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане. и будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас, и насытитесь за столом моими конями, за столом моим конями и всадниками, людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я, Господь Бог их, от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лицо мое». И отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так, говорит Господь Бог, ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святому имени моему. И почувствуют они бесчестие свое, и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою перед глазами многих народов, и узнают, что я, Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог».
1: 40 глава книги пророка Иезекииля. В 25 году по переселении нашим, в начале года, в 10-й день месяца, в 14 году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с одной стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. а перед комнатами выступ в один локоть и в один же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери, а в столбах он насчитал 60 локтей, и в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан, 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные. И намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна. Длины 50 локтей, а ширины 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, преддверие перед ними и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них, и в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиною в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их, подъем к ним в 8 ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них и притворах их были кругом. Длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны, подъем к ним в 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей и в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним в 8 ступеней. была также комната со входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были два стола, и у другого бока подле притвора у ворот два стола. Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны по бокам ворот. Всего восемь столов, на которых заколают жертвы. И четыре стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиною в полтора локтя и шириною в полтора локтя, а вышиною в один локоть. На них кладут орудия для заколания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма. А комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника, это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четырехугольный, а перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей, и всходит в него по 10 ступеням. И были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой.
2: Якщо

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Псалом 118:1. Блаженны. Слово Божье приводило псалмопевца в такой восторг, что сообразоваться ему он почитает за наивысшее благословение. Он взирает на прелесть совершенного закона. И в этом стихе, в котором выразилась самая сущность его переживаний, он восклицает: «Блажен человек, жизнь которого — отражение воли Божьей». Истинная религия — не ледышка и не сухарь. Она исполнена восторга и восхищения. Мы не только считаем, что соблюдать закон Божий значит поступать мудро и правильно. Мы очарованы Его святостью. Мы, преклоняясь пред Ним, восторженно восклицаем: «Блаженны непорочные», имея тем самым в виду, что мы сами страстно желаем ходить непорочно, что нет для нас большего счастья, чем быть совершенно святыми. Вполне возможно, что автор, когда писал эти слова, ощущал свое несовершенство и поэтому завидовал блаженству тех, чьи пути более чисты и более святы. Воистину, размышление над совершенным законом Господним, к которому он сейчас приступает, было достаточно, чтобы начать оплакивать свое несовершенство и воздыхать о блаженстве тех, чьи пути непорочны. Истинная вера всегда воплощается в действии. Она не позволит нам наслаждаться самими собой в совершенном законе, не родив в нас желание сообразоваться с ним в ежедневной жизни. Блаженны те, кто слушает, читает и понимает Слово Господне, но проявлять настоящее послушание Ему, хранить Его в своем хождении и разговорах намного блаженнее. Этому мы учимся, исследуя Писание. Чистота в путях и хождении — вот истинное блаженство. Первый стих — это не только предисловие ко всему псалму. Его можно рассматривать как текст, на котором строится рассуждение всего остального псалма. Он похож на слова о блаженстве в первом псалме, которые являются вступлением ко всей книге. 118-й псалом похож на псалтырь, в том числе и в этом. С наших уст также должны срываться слова о блаженстве. Если мы сами не можем даровать его, мы можем рассказать, где можно его приобрести. А если его нет у нас самих, тогда нужно думать о нем, чтобы наша жажда стала еще более сильной, а душа с еще большим рвением стала его искать. Господи, если я еще не так блажен, как те, кто ходит непорочно Твоими путями, но много размышляю об их блаженстве, тогда дай мне его, ибо это стремление моей жизни. Как Давид начинает свой псалом, так юноша должен начинать жизнь, так новообращенный должен начинать свое исповедание, так каждый христианин должен начинать свой день. Крепко запомните на будущее, как главнейший постулат веры и вернейшее правило практического благочестия, что святость есть блаженство, и что искать прежде всего Царствия Божьего и правды Его значит поступать мудро. Хорошее начало — половина дела. Начать с правильного представления о блаженстве жизненно важно. Человек был блаженным, когда он был безгрешным. И если падшему человечеству когда-нибудь суждено вновь обрести блаженство, оно должно найти его там, где потеряло, в сообразовании с заповедями Господними. Непорочные пути. Они в пути праведном, в пути Господнем. Они хранят этот путь, идут по нему со святой осторожностью, ежедневно омывая свои ноги, чтобы плоть не запачкала их. Их душа испытывает великое блаженство.
они уже вкусили небесной радости, потому что небесное блаженство главным образом заключается в полной непорочности. И если бы только они смогли и дальше идти, оставаясь всегда и во всем непорочными, то земная жизнь превратилась бы для них в небесную. Зло, приходящее извне, не смогло бы причинить нам вреда, если бы мы были свободны от греха. Но даже лучшим из нас это доступно только в мечтах. Мы еще не достигли этой свободы, хотя мы представляем ее так ясно, что только в ней видим истинное блаженство. Потому-то изо всех сил к ней стремимся. Тот, чья жизнь непорочна, в том смысле, в котором Евангелие понимает непорочность, блажен, потому что он не мог бы иметь этой непорочности, если бы ему не были дарованы тысячи благословений. Верующему постоянно нужна сила благодати для того, чтобы удерживать свои ноги на верном пути и хранить себя от скверны. Все благословения Завета должны быть в какой-то мере излиты на верующего, чтобы он мог каждый день жить свято и в страхе Господнем. Его путь свидетельствует о том, что он благословен Господом. Какое блаженство ожидает тех, кто следует за Агнцем, куда бы он ни пошел, и кто храним от зла этого мира? О, душа моя, ищи свое блаженство в старательном следовании за Господом, святом, невинном, непорочном, ибо в нем ты уже нашел мир, и в нем ты будешь обладать им вечно. Святая жизнь — это хождение, постепенное продвижение вперед, длительное постоянство. Енох ходил перед Богом. Хорошие люди всегда хотят стать еще лучше, поэтому они идут вперед. Хорошие люди никогда не ленятся, поэтому вы не застанете их в праздности и безделье. Они всегда идут вперед к намеченной цели. Они не спешат, не суетятся, не волнуются. Они сохраняют полное спокойствие и шаг за шагом приближаются к небесам. Они не озадачены тем, как им следует поступать, ибо руководствуются совершенным правилом, которому с радостью следуют. Закон Господа не тяжел для них, Его заповеди не обременительны, Его запреты не кажутся им унизительными, закон не кажется им невыполнимым идеалом, прекрасным, но в то же время практически непригодным. Нет, они ходят в нем и в соответствии с ним. Они не обращаются к Нему время от времени, чтобы слегка выпрямить свои кривые пути, а используют Его как карту для ежедневного плавания, для путешествия длиною в жизнь. Они не сожалеют о том, что вступили на путь послушания, а иначе они бы без особого труда оставили его. Ибо во время путешествия им встречаются тысячи искушений. Их постоянство в хождении перед Господом свидетельствует о блаженстве такой жизни. Они блаженны уже сейчас. Псалмопевец сам говорит об этом. Он попробовал, испытал такой образ жизни и заявляет о своем блаженстве как о неоспоримом факте. Эти слова стоят в самом начале самого великого псалма Давида: «Блаженны, ходящие в законе Господнем». Путь труден, правила строги, взыскание болезненно. Все это мы хорошо знаем, но в то же время тысячи благословений окружают благочестивую жизнь, и за это мы благодарим Господа. В этом стихе говорится о блаженных людях, которые обладают пятью блаженствами: блаженным путем, блаженной чистотой, блаженным законом, блаженным Господом, давшим этот закон, и блаженным хождением в нем. К этим блаженствам мы можем добавить еще одно — блаженное свидетельство Святого Духа, данное в этом же стихе, о том, что эти люди воистину блаженны. Мы должны стремиться к этому блаженству, но нам не следует думать, что мы легко достигнем его. Давиду есть что сказать о нем. Он посвятил ему продолжительный и серьезный псалом,
и тем самым намекнул нам, что путь совершенного послушания нельзя постичь за один день. Заповедь за заповедью, строка за строкой. И когда наши усилия сравнятся с написанием 176 стихов этого псалма, нам все еще придется воскликнуть: «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл».

«Господь, я Твоя ученица. Прости, что так плохо учусь. Я буду стараться учиться заветом Твоим, Иисус. Я буду внимательно слушать бесценное Слово Твое. Не стану беречь свою душу и холить, и нежить ее. К небесному буду стремиться, пойду без оглядки назад. Хочу непрестанно молиться, как Ты в Своем Слове сказал. А если засну или забудусь, Ты сам пробуди и восставь. Я верить и слушаться буду. Ты жизнью как лучше управь. В работе над сердцем упорным дай мне дотерпеть до конца. Отец, я хочу стать покорным, чтобы выполнить волю».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 340-я у нас встреча с вами сегодня. И мы в прошлый раз с вами читали первый стих 13 главы книги Иисуса Навина. Некоторые самые наблюдательные из слушателей и сотрудников сразу заметили, что я пропустил 12 главу и стали спрашивать, почему я это сделал. В 12 главе перед нами список царей Ханаана, которых покорил израильский народ. Честно говоря, мне скучно читать, вот просто по-человечески мне скучно читать этот список. В принципе, библейские списки мне зачастую сложно даются. Да, некоторые из них, такие, например, как хронология Иисуса Христа, вот начинаешь читать, изучать, понимать, что, зачем, почему, это здорово. Но другие списки читать гораздо труднее. И все же меня поражает, что Бог считает важными эти детали. Бог неба и земли, Бог всей вселенной сделал так, чтобы в Священном Писании были перечислены все ханаанские цари. Зачем? Я не знаю ответ на этот вопрос. Про многих из этих людей нам на самом деле мало что известно. Однако Бог Вселенной распорядился, чтобы их имена были сохранены. Мы порою приносим Богу в молитве подробности нашей жизни, и некоторые, в кавычках, высокодуховные люди начинают укорять нас. Не говорите Богу об этом, не надо ему, это мелочи все. Наоборот, друзья, говорите, открывайте ему подробности своей жизни, тем более он и так знает, он заботится, и он хочет, чтобы мы, как дети, к родителям приходили со всем, что у нас есть. Дело в том, что он не только Бог неба и земли, он еще Бог деталей, Бог подробностей. Да, я охотно признаюсь в том, что по человеческому рассуждению такая глава, как 12-я, для меня мало интересна. Однако для Бога Вселенной она очень даже интересна. И ему есть дело до каждого человека, ему есть дело до каждого из нас. Я об этих царях никогда не слышал. Вы тоже. Но Бог слышал и записал их имена. Я молюсь, чтобы каждый из нас был записан в книге жизни. В книге жизни, а не дел. Это принципиально разные вещи. Способ записаться в книгу жизни, быть записанным в книгу жизни, только один. Принять то, что Бог уже сделал для нас. Мы записываемся в книгу дел или пытаемся записать себя в книгу дел, совершая что-то сами. Но в книгу жизни мы попадаем тогда, когда мы принимаем то, что Бог уже сделал для нас. Знаете, я все-таки сделаю здесь еще одно замечание. Порой мы начинаем общаться друг с другом и рассказываем друг другу то, что для нашего слушателя не имеет никакого значения. Кстати, это очень легко заметить. Ты смотришь на человека и говоришь ему о чем-то, и ловишь его совершенно отсутствующий взгляд. И потом ты вдруг понимаешь, что начал говорить ему о событиях своей жизни, о каких-то деталях, о подробностях, которые ему совершенно не интересны. Для Бога все это интересно и все это имеет смысл. А теперь вернемся к 13 главе книги Иисуса Навина, первому стиху, стиху, который мы с вами уже читали в прошлый раз, я прочитаю его еще раз. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: „Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается сия земля“» и дальше перечислена земля. Иисус был уже пожилым человеком. Война закончена. Прошло 40 лет с момента, когда Бог призвал Иисуса Навина. Да-да, быстро идет время, гораздо быстрее оно идет здесь, чем это было во времена скитаний израильтян в пустыне. В пустыне время затянулось. Сейчас оно буквально летит. Израильтяне в земле, в которой текут молоко и мед. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что с возрастом, если вы сами не знаете, то пожилые люди вам это подтвердят, время начинает идти быстрее. Есть такое сравнение, такая аналогия. Кто-то скажет, что она не совсем духовная, я соглашусь, но, по крайней мере, она точная. Время как рулон туалетной бумаги. Чем меньше остается, тем быстрее раскручивается. Проходят вот эти самые годы, пятилетия, десятилетия. Бог сказал Иисусу Навину напрямую. Он не знает, что такое политкорректность. У Бога нет политкорректности. Бог просто сказал: ты постарел. Но земли много, и недоделано еще очень много. А мне-то казалось, что израильтяне замечательно потрудились. И тут выясняется, что нет, не дотягивают. Вам это что-то напоминает? Апостол Павел, послание Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. В 3 главе Павел говорит о том, что ради Христа он отказался от всего, что все его прошлое, которым можно было бы гордиться, он почитает за ничто, за ссор, ради познания Христа. А вот 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». О чем это он? Он что, сомневается в своем спасении, что ли? Да нет, конечно. Но это ощущение «не дотянул» есть всегда. Павел говорит, что Иисус Христос призвал его к определенной цели. К этой цели он и стремится. Это не про спасение, это не то, что вот он немножко не дотянулся до спасения. Это ощущение недоделанного. Ощущение того, что что-то он еще не совершил. Мне иногда приходится встречаться с христианами, которые живут так, как будто они уже дошли до совершенства. Они считают себя сверхдуховными людьми, и на других они смотрят свысока. Ну как вы можете ошибаться? Как вы можете говорить иногда не то? Как вы можете даже болеть? Это же не духовно. Знаете, мне от всей души жаль таких людей. Да, совершенство, конечно, будет. Мы все придем к совершенству. Но будет оно в небесах. А здесь, на земле, всегда будет двоякое ощущение. С одной стороны, благодарность Богу, который сделал все ради нашего спасения. Он завоевал наше спасение, он подарил нам спасение. С другой стороны, ощущение, что мы чего-то не доделали для Бога. Конечно, не надо здесь давать волю чувству вины также. Я так мало потрудился для Христа. Есть такая старая, кому-то из вас, может быть, известная песня. И тут ровно та же мысль. Но что мы делаем дальше? Воздаем Богу хвалу за Его милость и все-таки сосредоточиваем свой взгляд на Нем? Или начинаем мучиться и плакать по поводу того, что мы чего-то не доделали? Кто в центре? Бог или мы? Да, я не достиг, но достигну, потому что Бог милостив, потому что Бог приведет меня к себе. Но вернемся к 13 главе. Теперь пора делить эту землю. И об этом разделении с 13 по 21 главы мы с вами будем читать очень и очень подробно. В самом начале, в 13 главе, Иисус Навин должен убедиться в том, что 2,5 колена подтвердят то, что давал Моисей. Они получат то, что давал Моисей. Помните потомки Рувима, Гада, а также половина колена Манасси остаются на восточном берегу Иордана. И вот это должно было произойти. Это и происходит, собственно, вся 13 глава этому посвящена. Об этих коленах мы еще обязательно с вами будем говорить, потому что тот факт, что они сделали такой выбор, да, это был их выбор, но по большому счету, когда придет Христос, помните, он придет в землю Гадаринскую, в страну Гадаринскую, и столкнется там с великим свинством, простите, свиноводством. Этим свиноводством занимаются, между прочим, потомки Гада, Гадаринская страна. Это вот то самое колено. Это те люди, которые решили остаться на восточном берегу. Они решили не переходить через Иордан. Это колено в своей судьбе, в своей жизни постоянно идет вниз. Знаете почему? Ну, потому что в какой-то момент люди сказали, а мы не хотим так, как этого хочет Бог, мы хотим действовать по-своему. Да, их требование было выполнено. Кстати, они и сами выполнили определенные требования, определенные условия. Помните, что они пошли воевать, они участвовали с израильтянами в войне, в завоевании земли, но потом вернулись туда, куда и хотели вернуться. 7 стих 13 главы. «Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассиина от Иордана до моря Великого, к западу отдай ее им. Великое море будет пределом. А колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень». Вот такое разделение. Знаете, порою мы говорим, ну как же Господь позволяет мне делать далеко не лучший выбор? Да вот именно позволяет, потому что Бог – это Бог свободы. И Он дает нам проявить эту свободу. Он дает нам жить в этой свободе. 14 глава книги Иисуса Навина – одна из самых примечательных глав Библии. Давайте начнем ее читать. 14 глава, начиная с 1 стиха. «Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых». На протяжении этой и следующих глав мы читаем о расселении колен Израилевых. Давайте уясним себе, где находилась каждая из колен. Кстати, вы легко можете найти в интернете карты, в которых вы все это можете увидеть. Очень четко, понятно, расселение колен древнего Израиля. Итак, на восточном берегу Иордана остались колено Гада, Рувима и половина колена Манасси, как и было обещано.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Ну а дальше на западном берегу Иордана, в обетованной земле, с юга на север у нас Симеон, самое южное. Дальше Иуда. Про колено Иуды мы еще будем говорить. Иуда обычно ассоциируется у нас с Иерусалимом. И действительно, город, который избрал Господь, любимый город Давида, это был город Иерусалим. Но колено Иуды получило достаточно много городов. И это были самые разные населенные пункты. К этому колену мы еще вернемся. Его расселение сыграет весьма немаловажную роль. Дальше мы двигаемся с вами с юга на север. Вениамин, и все севернее и севернее, Дан, Ефрем, Манассия, Иссахар, а тут уже земли которые действительно считали далекими землями, Иссахар, Завулон, Нефалим, Ассур. И вот на самом-самом-самом севере находится колено Дана. Я думаю, что очень полезно увидеть это расселение на карте, увидеть и сделать закладочку на этой карте. Потому что потом, когда мы с вами будем читать о событиях в Израиле, и даже когда мы с вами будем читать пророчество о Христе, понимание того, где какое колено находилось, будет для нас очень важным. Ну и, кстати говоря, снова о том, о чем я уже сегодня упоминал, важность событий для Господа. Да, вот мелочи, да, так называемые мелочи. Не просто будет разговор о том, где какое колено живет, но и о том, где какой род внутри колена будет жить. Вот настолько существенно. Идем дальше, 5 стих. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кинезиянин». Давайте тут остановимся, это конец 6 стиха. Помните Халева, да? Это один из двух человек, наряду с самим Иисусом Навином, которые в свое время пошли в землю и сказали, что мы возьмем эту землю, Бог отдаст нам эту землю. 10 человек сказали нет. 2 сказали да. Обратите внимание, кстати, на то, насколько это все похоже. Вот колено расселяются, 2,5 колена говорят, а мы не пойдем. 9,5 готовы идти. Потом, кстати, будет еще одно разделение. Будет разделение на Северное царство и Южное царство. И снова будет меньшинство и большинство. Так вот, Халев, человек, которому тоже уже очень и очень много лет. Но Халев полностью последовал Господу. Давайте послушаем слова Халева. Интересно, что самому Иисусу Навину про старость напомнил Бог. Да, мы с вами это читали в 13 главе. А вот 14 глава, говорит Халев. Он обращается к Иисусу Навину. «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слова сии, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Хотите секрет вечной молодости? Я думаю, что Халев этот секрет знал. Быть в точности послушным Господу. Он говорит, я проявлял послушание Господу в точности на протяжении всех этих лет. Он говорит, мне 85 лет. Он полностью следовал Господу на протяжении всего этого времени. Он говорит, что он столь же силен, как тогда, когда Моисей посылал его в обетованную землю. Это значит, что он провел 40 лет в пустыне, и все предыдущее поколение, кроме него и Иисуса Навина, умерло. А он, как кажется, нашел рецепт вечной молодости. Потом он продолжал вести войны, он участвовал в войнах. И Господь сохраняет для него эту молодость, сохраняет ему это состояние. Другие уже умерли в пустыне, тела их разложились уже давно. Но пустыня не убила этого человека. Знаете почему? Когда другие жаловались, Халев радовался. «Да», — говорил он, — «сегодня жара, конечно. Но ведь мы идем в Хеврон. Мы идем туда, где есть виноградники. Я иду туда, а по этой причине и все остальное, все, что сейчас, я выдержу». Хотите жить долго? Тогда наслаждайтесь духовными благословениями, которые Бог дает нам сегодня и еще и обещает в будущем. Одного проповедника, уже пожилого проповедника, спросили, какой у него библейский стих любимый. А он отвечает: «Мой любимый стих и было». И слушатели стали ждать, что он дочитает стих, потому что фраза «и было» используется в Священном Писании довольно часто. А он не продолжал читать. Задававшие вопрос решили, что у него с головой уже что-то не то, старость все-таки. У него было все то, потому что, сделав паузу, проповедник объяснил: «Ну да, и было. И когда у меня начинаются проблемы, я просто читаю «и было». То есть было, но больше-то нет». Думаю, что Халев относился к этой жизни примерно так же. Да, есть проблемы, но они пройдут. И про эти проблемы когда-то мы скажем «и было». А про исполнение Божьих обещаний — вот оно грядет. Это есть христианское отношение к жизни. Читаем дальше. 12 стих 14 главы. Халев продолжает, он обращается к Иисусу Навину. «Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иофонину, Хеврон. Эту гору Халев видел уже давно. Я думаю, что весь этот путь по пустыне был как раз пронизан вот этой мыслью. Красной нитью проходила для Халева вот эта мысль, это обещание. Будет эта гора, будет Хеврон. Когда-то мы с вами получим награду. Но награду мы получаем не за наши заслуги. Награду мы получим вот по какому принципу. Следовали ли мы Господу всем сердцем? Господь сказал, я принял это серьезно, я действую, я живу соответственно, даже если вокруг ситуации, которые к такой жизни, ну, никак не располагают. Халев взял Хеврон. Да, там были великаны, там были исполины. Но у Халева хватило веры, чтобы занять эту гору. Где ваша гора? Та гора, которую обещает вам Бог. И что больше? Великаны, которые живут на этой горе? Или Бог, который дает вам эту гору в наследство? Вот вам, друзья, секрет вечной молодости. Закончу я вот чем. Мне довелось общаться с самыми разными пожилыми людьми. Бывали сварливые, ворчливые старики и старухи. Но были люди со светлым взглядом и добрым голосом. И, возможно, эти люди уже были слабые и болезненные. Но они могли сказать: «Я был верен Богу, и уж тем более Бог остался верен мне. Я готовлюсь к встрече с Ним». Друзья, на сегодня все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

тысяч ступеней ведут в никуда. Миллионы шагов, но ни шагу вперед. Ни мгновения радости, только беда. Все, куда глянет глаз, превращается в лед. Ни улыбки, ни слов, ни пожатия руки, только крики ворон, будто голос тоски. Тебя как бы забыли, зови, не зови. Это жизнь без надежд, это жизнь без любви. В недрах скорби ищу драгоценный кристалл, и в бессонных ночах вдохновение пью, и небесную синь прижимаю к устам, и все сердце свое, не скупясь, раздаю. И в чаду, и в огне, и в жестоком бою я, как феникс из пепла, зарей восстаю, с каждым днем все сильнее и ярче горя. Это счастье мое, это вера моя.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда я заковылял к автобусу вместе с высоким священником, держащим меня за руку, я старался идти с ним в ногу, но, конечно же, не мог. Священник был настолько высок, что один его шаг равнялся трем моим. Кроме того, я очень ослаб и перенервничал из-за этого случая, так что мне едва хватало сил, чтобы идти вперед. Каждый раз, когда священник делал шаг, я старался попасть в ногу с ним, но моя больная нога подгибалась, и я мог оказаться на земле. Я несколько раз пытался идти в ногу, но ничего не получалось. Священник, лишившись терпения и жалости, поднял меня и отнес в автобус. Конечно, он не был доволен этим. С разочарованным видом и отвращением на лице он втолкнул меня в автобус. Уже сидя на своем месте, я подумал, может быть, священник наконец понял, что это значит иметь две хорошие сильные ноги и иметь возможность ходить ровно. Дорога от океана до лагеря беженцев заняла некоторое время. Я подошел к нашей палатке, когда все уже собирались ужинать. Отец, как обычно, поблагодарил Бога за пищу, и мы сели на пол вокруг приготовленной еды, которая находилась в центре палатки. Мы сидели и ждали, пока мать передаст небольшое количество пищи каждому из нас. Мои родители были очень бережливы и старались, чтобы из еды ничего не пропадало. Мы ели то, что нам давали, и в конце дня ничего не оставалось. После ужина отец сказал, что его пригласили в русскую баптистскую церковь, где он встретил прекрасных христиан. В тот вечер к нам пришли некоторые члены церкви. Наши родители хотели бы предложить им место для сидения, но у нас ничего не было, кроме наших детских кроватей, а также ящиков и пола в палатке. Люди с пониманием отнеслись к нашей ситуации и были очень дружелюбны и внимательны к нам. Они пригласили нас бывать в их церкви по воскресеньям. Мои родители были очень рады этому приглашению и с готовностью согласились. Мы были очень счастливы в этой церкви. Каждое воскресенье утром у нас были занятия для детей и взрослых. В нашей церкви был и хор, но нам, детям, сказали, что мы слишком малы, чтобы петь в хоре. А также в церкви был небольшой оркестр с гитарами, скрипками, трубами, а также и другими инструментами. Мы хотели играть в этой группе, но директор группы сказал, что мы слишком молоды и не знаем нот. Но когда мы станем постарше, нас научат нотной грамоте, и тогда он позволит нам присоединиться к церковному оркестру. Прошло несколько месяцев с тех пор, как отец молился о Божьей воле для нашего переезда в Америку. Слухи о том, что мой отец планирует отправиться в Америку, распространились по всему лагерю, а также по русской церкви. Конечно, по тем временам это было просто смешно. Все насмехались над нами, говоря о моем отце, что этот человек просто сумасшедший, даже если он просто думает о поездке в Америку, потому что у него и его жены семеро маленьких детей, нет денег, они не говорят по-английски, и у них нет никаких друзей там. У нас даже не было никого, кто мог бы спонсировать нас для того, чтобы нам поехать в Америку. Они с презрением говорили, что мы только что вылезли из пустыни Гоби, как кучка пустынных крыс, выходящих из крысиной норы. Мы попали прямо в лагерь беженцев, где на нас не было ничего, кроме драной грязной одежды с блохами и вшами. А теперь мы хотим поехать в Америку. Не смешно ли все это? Все в лагере беженцев смотрели на нашу семью и говорили, что мы сумасшедшие, если думаем о поездке в Америку.
В Америку хотели отправиться все люди, находящиеся в лагере беженцев. Но как туда попасть? Все здесь были нищими, все бежали от коммунизма, оставляя все свое имущество и богатство. Все едва оставались живы, а многие потеряли своих близких и родных, которые были убиты. Многие из нас потеряли друзей, которых тоже убили. Теперь все мы искали новую страну, где у нас мог быть дом и свобода поклоняться Богу. Даже сейчас в Шанхае коммунисты все проверяли. Они особенно искали русских людей с русским гражданством и документами. Коммунисты собирали этих людей, сажали их на поезда и корабли и возвращали в Россию. Как только все эти люди садились на корабли, у них отбирали все ценное, что у них еще было, а взамен давали простую серую одежду. Когда они садились на корабль и видели все эти ужасные условия и то, какому жестокому обращению подвергаются люди, у них уже была другая картина о коммунистической утопии в России. Многие пассажиры не могли мириться с резкими изменениями и заканчивали жизнь самоубийством. Одна молодая пара, которые были спортсменами и очень сильными пловцами, увидев все, что происходит на корабле, и зная судьбу, которая их ожидает в России, прыгнули за борт и выплыли на берег. Они рассказали нам обо всем, что творится на кораблях, и о том, что ожидает всех тех, кто направляется в Россию. Теперь понятно, почему Бог вложил в сердце моего отца такое сильное настойчивое желание, чтобы закончить путешествие как можно быстрее. Мой отец понимал, что окна возможности выйти из районов, контролируемых коммунистами, быстро закрываются по всем фронтам. Вот почему отец всегда спешил уйти. Как раньше, так и сейчас отца спрашивали о цели путешествия. И его ответ всегда был один. «Я не знаю, но я знаю одно, что это знает Бог, и Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие. Конец его никогда не был виден моему отцу. Но Бог вложил в его сердце сильное желание идти вперед и не откладывать. Отец предвидел путешествие нашей семьи. Все препятствия, болезни, голод, холод, опасности и угроза тюремного заключения и смерти были всего лишь человеческими препятствиями. Они были поставлены перед ним и его семьей сатаной, чтобы помешать нам достичь цели, которая была установлена Богом. И эта цель была намного выше человеческих препятствий, которые были ничем иным, как действиями сатаны, чтобы попытаться сорвать Божий план. Бог избрал своими орудиями верующих и неверующих людей, чтобы они сопровождали нас в нашем путешествии и чтобы провести отца и всю нашу семью через испытания и страдания к тому месту, которое было известно только Богу. Американские миссионеры в Шанхае сочувствовали страданиям русских христиан без места жительства. Они помогали моему отцу как можно скорее добраться до Соединенных Штатов. Когда мы услышали новость о том, что коммунисты депортировали русских, отец после ужина собрал нас, и мы снова стали молиться о безопасности и избавлении от коммунистов на всех путях, которыми вел нас Бог. Самым важным в молитвах отца было следование Божьей воле. В своей молитве он говорил: «Если это Твоя воля для нас, чтобы отправиться в Америку, покажи нам, как туда добраться. Покажи нам конец нашего путешествия и место, где Ты хочешь, чтобы мы служили Тебе. Покажи нам место, в котором мы можем жить, воспитывать наших детей и восхвалять и благодарить Тебя за Твоего Сына, который пришел и дал нам вечную жизнь через Свою смерть и воскресение». В течение нескольких следующих месяцев жизнь в лагере беженцев проходила как обычно. Мы привыкли жить в палатке. Это было совсем нетрудно,
знать, как спать под теплыми одеялами и не просыпаться наполовину замерзшими, как в пустыне Гоби. Когда мы шли по пустыне, у нас никогда не было еды 3 раза в день. Нам время от времени удавалось получать сухари или лепешки с водой, да и это случалось не каждый день. Здесь, в лагере беженцев в Шанхае, мы ели 3 раза в день, чего раньше никогда не было. Как мы были благодарны Богу за все чудесные благословения, которые Он давал нам во все время нашего путешествия. Я знал, что причиной того, что мы были здесь, в Шанхае, была твердая вера Отца в Бога. В наших классах мы продолжали изучать русский и английский языки. Некоторые из детей, включая меня, были полностью безграмотными. Мы не могли ни читать, ни писать. Во-первых, нас научили русскому алфавиту, затем показали нам, как читать и писать. Я помню, как возвращался домой, залезал на свою 2-яростную кровать и учил русский алфавит, старательно выписывал буквы на бумаге. Это был очень медленный и утомительный процесс. Но это нужно было делать. Учителя были с нами очень строгими. Они давали домашнее задание, и оно должно было выполнено к следующему дню, без никаких-либо исключений. Нам очень нравилось по воскресеньям ходить в церковь, хотя проповеди были мне не очень интересны, потому они пролетали над моей головой. Я не совсем их понимал. Однако музыка была прекрасна. Каждое воскресенье пел хор, играл оркестр. Иногда оркестр выступал с хором, а иногда и без хора. В любом случае, музыка была очень красивой, и в церкви мне очень нравилось. Я не мог дождаться, когда вырасту, чтобы быть в хоре или играть в оркестре. Занятия в воскресной школе также были очень интересными. Мы говорили о Библии, о Боге, о Его Сыне. Я просто наслаждался этим, но все же больше мне нравилось слушать хор и оркестр. Мои родители тоже очень любили ходить в церковь. Много раз отцу предлагали там проповедовать. Желанием моего отца всегда было исполнять Божью волю в своей жизни, проповедуя Слово Божье всем людям. Однажды отец получил письмо, написанное на английском языке. Он не мог читать по-английски, поэтому он посмотрел на него и положил в карман. Несколько недель он носил его в кармане, не зная, что с ним делать, и даже подумал, может выбросить его. Но потом стало любопытно, что там написано. И он сказал себе: «Найду кого-нибудь, кто читает и понимает английский, и попрошу объяснить мне, что там написано». Прошла еще пара недель, и отец забыл о письме в кармане. Однажды, идя по улице, он сунул руку в карман и снова нащупал это письмо. Он с любопытством покрутил его в руках и подумал: «Ношу его в кармане уже столько времени и не знаю, что там. Возможно, это не очень-то и важно. Брошу его в мусорный ящик». Он протянул руку, чтобы бросить письмо в корзину на тротуаре. Случайно подняв глаза, он увидел одного из членов церкви, который шел к нему навстречу по улице. Отец подумал: «Может быть, этот брат знает английский, сможет прочитать это письмо и скажет мне, о чем оно, и нужно ли его сохранить или можно выбросить». Когда к нему подошел этот человек, отец спросил его: «Брат, ты говоришь по-английски?» «Да», — ответил мужчина. «А ты можешь читать и писать по-английски?» Он ответил: «Да, я учу английскому русских. Я знаю его так же хорошо, как и русский». Отец затем спросил: «Не мог бы ты прочитать это письмо и сказать мне, о чем оно? Может, мне его просто выбросить? Или там что-то важное?» Брат прочитал его и с волнением сказал моему отцу, что это письмо от американских президентских линий судоходной компании. В письме говорится, что ваш переезд в Америку уже оплачен. Вы и ваша семья можете сесть на корабль в любое время,
когда вы будете готовы отправиться в Америку», — сказал он. Этот брат был так взволнован, что прочитал письмо во второй раз, чтобы убедиться, что правильно перевел его. Он снова сказал: «Да, нет никакой ошибки. Это письмо — приглашение для тебя и твоей семьи, чтобы сесть на корабль и отправиться в Америку в любое время, когда вы будете готовы. Корабль доставит вас из Шанхая прямо в Сан-Франциско, штат Калифорния. Там русская баптистская церковь поможет вам окончательно обустроиться в Брайте, в штате Калифорния, где тебе предлагают стать пастором небольшой русской баптистской церкви». С радостью отец воскликнул: «Да это же ответ на нашу молитву! Бог наконец-то открыл нам конец нашего путешествия и даже место, где Он хочет, чтобы я служил народу и провозглашал Его великое имя. Слава Ему!» Отец поблагодарил брата и поспешно вернулся в лагерь беженцев, чтобы рассказать хорошие новости своей жене и детям. К тому времени, когда отец вернулся в лагерь, было уже довольно поздно. Мать была в палатке, а дети гуляли по лагерю. Отец быстро собрал всех детей и привел их в палатку. Он показал им письмо, хотя никто из нас не мог читать по-английски. Он сказал, что один из членов церкви перевел это письмо. И этот человек сказал ему, что в письме говорится, что наш путь в Америку оплачен. Это письмо от американских президентских линий. В письме они написали, что проезд нашей семьи уже оплачен и что мы можем подняться на борт и отправиться в Америку в любое время. Взволнованно сказал он нам и стал сразу же молиться и благодарить Бога за ответ на наши молитвы. Затем он сказал: «Мы прошли долгий путь, и мы всегда молились о том, чтобы Бог руководил нами и хранил нас в нашем долгом путешествии. Я впервые услышал об Америке от брата Казакова, который был очень ревностным свидетелем Бога. После того, как я принял Христа своим Спасителем, я встретил его, и мы вместе ходили и проповедовали по многим деревням на юге Сибири. Однажды мы были захвачены коммунистами, и когда мы убегали, брат Казаков был застрелен. Я смог убежать и спасся. Прежде, до его смерти, брат Казаков однажды сказал мне, что с этой страной случится что-то нехорошее, и он опасается за свою семью. Он отправил их в Америку, так как у него были там друзья, и Америка была для них хорошим местом, чтобы воспитывать детей и жить без преследований. Но в России нельзя было говорить об Америке. Коммунисты немедленно арестовали бы такого человека и посадили бы в тюрьму как предателя, врага государства, и расстрел был бы немедленным. Брат Казаков был очень богат. Он мог позволить себе отправить свою семью в Америку. В то время все, что мог делать отец, это молиться и благодарить Бога за прекрасную возможность служить Ему. С тех пор, как мы покинули Россию, мы никогда не говорили и не упоминали слово «Америка», до тех пор, пока не оказались в Шанхае, в лагере беженцев. Здесь, в наших молитвах, мы молились вместе с отцом о поездке в Америку. Даже здесь слово «Америка» распространялось, как лесной пожар. Все начали передавать друг другу, что наши родители с семью, детьми, без денег, без друзей и с неспособностью говорить на английском планируют отправиться в Америку. Люди думали, что мой отец сумасшедший, если думает о поездке туда. Мы стали посмешищем для всего лагеря беженцев, пока не вмешался Бог. Потом все изменилось. Бог невозможное сделал возможным. Некоторые люди в Шанхае и в лагере беженцев ждали по несколько лет, чтобы отправиться в Америку. У всех этих людей были деньги и друзья там, и они свободно говорили на разных языках. Все эти люди, имея свои связи, знания и богатства, все еще были в Шанхае,
ожидая разрешения выехать в Америку. В то время, как бедная семья из 9 человек, находясь в Шанхае менее года, готовилась поехать туда. Как это стало возможно? С самого начала своего путешествия из России нам было предназначено отправиться в Америку в соответствии с Божьим планом. Служители Русской Баптистской Церкви в Шанхае также получили известие из Сан-Франциско, в котором говорилось, что в Брайте, в штате Калифорния, теперь пригород Западного Сакрамента, есть небольшая русская церковь, нуждающаяся в русском служителе. Таким образом, эта церковь с помощью Баптистской церкви Хилса в Сан-Франциско и других людей спонсировала нашу семью, чтобы нам приехать в Америку. Церковь состояла всего из 40 членов, в основном старых пенсионеров из русских беженцев. У них не было денег. Эта церковь одолжила деньги на билеты. И, к удивлению всех, семья Шелохвостовых выплатила их через 3 года. Члены церкви плохо говорили по-английски, но были очень богобоязненными христианами и ежедневно молились. Они молились о мудрости и Божьем руководстве в выборе верного служителя, который мог бы возглавить эту небольшую общину. Они также молились, чтобы Бог удалил железный занавес, освободил народ Божий и открыл путь к тому, чтобы Слово Божье свободно провозглашалось в России и во всем мире. Благочестивые верующие во всем мире молились почти 50 лет, прежде чем Бог ответил на их молитву. Бог выбрал и послал человека из России обогнуть половину земного шара, чтобы заполнить пустую кафедру в Брайте, в штате Калифорния. Просто потому, что люди искренне молились, и Бог ответил на их молитву. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Евреям 12:1. У многих людей складывается невероятно идеалистическое представление о жизни христианина. Они думают, что она состоит из непрерывной череды возвышенных переживаний и событий. Они читают христианские книги и журналы, слышат рассказы о поразительных событиях и начинают полагать, что в жизни может быть только такое. В мире их грез нет проблем, страданий, испытаний и трудностей. Они живут на седьмом небе, где нет ни тяжелого труда, ни монотонности будней. Когда же они обнаруживают, что реальная жизнь отнюдь не такова, они обескуражены, разочарованы, и их гнетет чувство потери. В действительности же большая часть жизни христианина — это, по словам Джона Кэмпбелла, путь терпения, упорства и верности в кажущихся незначительными делах. Один брат свидетельствовал, что так было и в его жизни. Огромное количество мелких дел, долгие часы усердной учебы, служения и никаких видимых результатов. Временами он спрашивал себя, есть ли вообще от всего этого польза. И именно тогда Господь посылал что-нибудь для его ободрения. Чудесный ответ на молитву, ясное слово наставления. Он чувствовал прилив сил, был готов продолжать путь. Жизнь христианина — это не спринтерская диссертация, а марафон. Поэтому, чтобы добежать до конца, нам необходимо терпение. Хороший старт очень важен, но именно терпение позволяет нам достичь ослепительной славы финиша. Почетное место в летописи терпения занимает Енох. Он служил Богу 300 лет. Вряд ли это были годы сплошного восторга и неизъяснимой радости. В таком мире, как наш, на его долю наверняка выпали и разочарования, и трудности, и даже преследования. Но он не уставал поступать праведно. Он вынес все до конца. Если появляется желание все бросить, вспомните слова послания евреям 10:36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Счастье в жизни христианина — не блеск внезапно завоеванной славы, а длинная череда дней, исполненных трудом для Творца.

0: Готов себя, церковь, готов. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнения. Готов себя, слышишь, готов. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать себя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись, нет, вцепись в Божью руку, беда всех нас переберет, и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима, все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо, все выплеснет, все всколыхнет, покажет, чем душу питали, где правда, где ложь, где расчет, все ракурсы спорной метали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому, я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готов себя, церковь, готов, светильник заправ до затмения. Собою займись, не злослов, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил себя ложью, не дай свою веру украсть и к адскому бросить подножью. Пока еще день, торопись, все громче удары набата, терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на пороге. Смотри, чтоб тот свет, что в тебе тьмой, не оказался в итоге. Готов себя, слышишь, готов. День нелегкий уже наступает, да не охладеет Божья любовь, ведь только она нас спасает. Слава Богу.
1: В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8 глава, 28 и 29 стих. Что есть благо для тех, кто любит Бога? Так кому же содействует ко благу абсолютно все, позитивное и негативное? Ответ вы находите в следующих словах. Призванным по Его изволению. Это Его намерение мы и упускаем из виду. Оно заключается в том, чтобы нам быть подобными образу Сына. Давайте прочитаем это еще раз и поразмышляем над этим. Да, Его труд в нас соответствует тому, для чего Он предопределил нас, а именно, чтобы быть подобными образу Его Сына. Бог задумал для Своих детей то, чтобы все больше и больше соответствовать благословенному и совершенному образу Его Сына. Вот почему все содействует ко благу. Но когда все у нас хорошо, восхваляем ли мы Бога и благодарим ли мы Его за то, что Он так щедро дает нам все? Радуемся ли мы в Господе? Восхищаемся ли Его совершенными деяниями и возносим ли Ему хвалу за то, кто Он? Верны ли мы в своих обычных делах? Непрестанно ли молимся, заняты ли Господом, помышляем ли о горнем, где Христос? С другой стороны, когда у нас случается что-то негативное, вверяем ли мы себя заботе нашего Бога и Отца, ожидая от Него силы, благодати и милости, в чем мы так нуждаемся? Господь Иисус прошел через все, и теперь наш Бог и Отец тоже использует все, чтобы произвести в нас образ Своего Сына. Вскоре намерение Бога осуществится, когда мы увидим Христа лицом к лицу и будем подобны Ему. А пока пусть все, что несет этот день, будет поводом для того, чтобы нам приносить больше плода.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Какими странными кажутся эти слова, особенно для тех, которые не знакомы с автором этих слов. Для таких они сплошной абсурд. Действительно, для человека, не знающего Бога, эти слова смешны, блаженны плачущие. Он до того поражен отсутствием смысла в этих первых двух словах, что остальное уже, ибо они утешатся, он даже и не слышит. Но не подобное ли впечатление часто производят эти слова и на детей Божьих? Пораженные этими словами, они не слышат остального, сказанного Христом. Остальное как будто пролетает мимо их ушей. Возлюбленные, блаженство относится ко всему сказанному. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженство в том, дорогие мои, что плачущий будет утешен. Блаженство не в самом плаче, а в том, к чему он приводит человека. Поэтому важно узнать, о каком именно плаче говорит Иисус Христос. Плач – это одна из эмоций, вложенных Богом в человека с самого начала. Поэтому в самом плаче нет ничего грешного, но это чувство, которого человек не мог испытать до грехопадения. Это чувство было дремлющим в человеке. Ему не нужно было выражаться до дня его падения. Чувство печали тогда только пробудилось у него, когда с грехом в мир пришло несчастье, страдание и смерть. До этого у человека не было причины плакать, ибо Бог сотворил его счастливым, безгрешным существом. Скорби, печаль и слезы стали частью человеческих переживаний после его падения. Но Бог преобразил их в благословение. Сами по себе скорбь и печаль не в состоянии изменить человека к лучшему. Только печаль, которая приводит его к Богу благословенно, ибо только печалящийся ради Бога утешен будет. Так что плач, о котором говорит Христос, имеет божественное значение. Это плач, который дает сам Бог. Слово Божие говорит, что печаль мирская, она производит смерть. А печаль ради Бога или печаль, которая от Бога, производит неизменное покаяние ко спасению. Вот об этой именно печали, о печали ради Бога, и говорит здесь Иисус Христос. Плачущему так, Христос говорит, блажен, и обещает ему утешение. Вот почему так важно узнать, о каком это плаче говорит Иисус Христос. Ясно, что не о всяком. Есть разного рода печали. Есть, например, естественная печаль, которую в то или иное время переживает каждый человек. Это нормальное явление в жизни каждого из нас. Подумайте, как чудно, что человек способен плакать. Ведь в плаче есть целебное свойство. Жалко тех, которые не способны плакать. Некоторые стараются подавить малейшие признаки горя или печали, считая их унизительными, признаками слабости характера. Жалость к себе, да, это действительно признак слабости, но не плач. Не эту естественную печаль, которая присуща всему роду человеческому, имел в виду Господь, когда сказал «блаженны плачущие». Тем не менее, и в этой печали плачущий не оставлен Богом без утешения. Ни одна слеза, пролитая его чадом, не обойдена его вниманием. Помните, когда Иезекий узнал, что болезнь его была к смерти, то возвал Господу, и Господь ему ответил, «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет». А псалмопевец Давид просит, «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Не в книге ли они твоей? Чадо Божие, каждая твоя слеза на учете у Бога. Он видит каждую из них. они все записаны у него, и в Библии сказано, что настанет день, когда Бог отрет всякую слезу с очей наших. Всякую слезу! О, какое утешение, дорогие друзья, слава и благодарение Ему! Подумайте, какая безнадежная скорбь для тех, кто не знает Господа. Они плачут об усопших своих, и для них нет утешения. Это вовсе не значит, что верующий безразличен к смерти своих любимых и близких. Он тоже плачет, он тоже скорбит, но не как прочие, не имеющие надежды. Апостол Павел говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Какую чудную надежду имеют дети Божьи! Печаль их временна. Но есть печаль и слезы, в которых нет никакой надежды. Человек, который своим грехом причинил вред и себе, и другим, остается без утешения, если он не покаялся и не искал прощения у Господа. Слезы сами по себе не могут искупить от греха и исправить совершенное беззаконие. В слезах и в плаче нет ни малейшей искупительной силы. Иуда, предавший Иисуса, увидев, что он осужден, сказано, раскаялся, и тем не менее он погиб. Он не пошел к Иисусу Христу, несмотря на то, что признался в своем грехе. Он даже возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. О нем сказаны эти печальные слова. Бросив серебряники в храм, он вышел, пошел и удавился. Он не искал прощения у Иисуса. Вместо этого он пошел и удавился. Да, печаль мирская производит смерть. Только печаль ради Бога, то есть от Бога, производит неизменное покаяние ко спасению. И вот об этой печали, о печали, которая от Бога, о ней я и хочу сегодня с вами поразмыслить. Это и есть тот плач, о котором говорит в своей Нагорной проповеди Иисус, «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Еще лучше в другом переводе эти слова звучат так, «ибо они утешены будут». Иначе говоря, не они себя утешат, а их утешит кто-то другой. Их утешит сам Бог. Слава и благодарение Ему. Обратите внимание, что эта печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Это и есть начало блаженства. Оно начинается, когда грешник слышит Слово Божие, и Дух Святой обличает его во грехе. Вы заметили инициативу? Проявляет ведь Бог, не грешник, а Бог. Грешник начинает скорбеть и плакать о своем погибшем и грешном состоянии только тогда, когда Дух Святой начинает обличать его. Это начало блаженства. Под обличающим действием Духа Святого грешник начинает скорбеть о своем грехе и плакать о своем погибшем состоянии. Теперь он видит себя врагом и противником Божьим. Ему становится ясно, что гнев Божий пребывает на нем. Дух Святой открыл ему это. Не он сам пришел к этому выводу, но Дух Святой указал на его греховное и потому погибшее состояние. В этом, дорогие друзья, блаженство. Слово Божие говорит, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Ты понимаешь, мой дорогой друг, что покаяние дает тебе Бог? Это Он взыскал тебя, а не ты Его? Это Он дал тебе слезы покаяния. Он и Он один. И вот эта печаль ради Бога, то есть от Бога, и вызвала у тебя слезы и скорбь о грехе. Без этой печали ради Бога спасение невозможно. Обличение во грехе и печаль ради Бога производит покаяние ко спасению. И о чем обличает Дух Святой? О грехе. О нашем грехе, который оскорбляет Бога и отлучает нас от Бога. Мы должны понять, что грех наш был против Бога. Слушайте, как сокрушается Давид после того, как Дух Святой обличил его в ужасном грехе. Вы слышите, как он плачет? «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». 9 месяцев его тяготил грех. Беззаконие его постоянно было как призрак перед ним. «Тебе, тебе!» — взывает он к Богу. «Единому согрешил я и лукавые пред очами твоими сделал». Правда, он согрешил и против себя, и против людей, которые пострадали от его злодеяния. И он согрешил против всего народа, над которым он царствовал. А подумайте, какое поношение это было для дела Божьего. Но грех его был, во-первых, против Бога. Дважды Давид говорит тебе, тебе, тебе единому согрешил я и лукавые перед очами твоими сделал. Такой плач Бог слышит. Человек, который так печалится о своем грехе, обязательно будет утешен, и грехи его будут прощены. Слава и благодарение Господу. Какой яркий пример о значении этих слов дал сам Господь, блаженный плачущий, ибо они утешены будут. Прежде всего, если я прочту этот отрывок из Евангелия от Луки, глава 18, начиная с 10 стиха. Слушайте. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе». Вы заметили? Сам в себе он молился. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, обидчики, грабители, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Который из них оказался блаженным? Который был утешен? Пусть сам Господь ответит. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Но плач чада Божия о своем погибшем состоянии на этом не кончается. Да, он теперь утешен, грехи его прощены, он чадо Божие. Но в то же время плач его продолжается. Продолжение этого состояния – нормальный признак того, что он чадо Божие. Апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Он не о спасении тут говорит, но о том, чтобы преображаться, уподобляясь во всем Сыну Божию. Павел обратился к Господу на пыльной дороге в Дамаск. Там он имел личную встречу с Иисусом. И более спасенным он уже не мог стать. Человек спасен или он не спасен. Но после обращения человека Дух Святой начинает в нем свою работу освящения. Христианин начинает сознавать свою ветхую, греховную натуру. Наша постоянная тенденция, дорогие друзья, блуждать, как овца, совращаться с пути Божьего. Но теперь спасенный видит в себе недостаток любви к своему Господу. Он оплакивает свою вялость и нежелание молиться, бодрствовать, изучать Библию и свидетельствовать другим о Христе. Первые порывы его обращения как-то начинают охладевать, и у него постоянная духовная борьба. Он скорбит и плачет о своем духовном состоянии, о своем непокорном «я». Да, пока мы в теле, дорогие друзья, наш ветхий человек, наш внутренний враг постоянно напоминает нам, что мы не смеем отвлечь свой взор от Господа нашего Иисуса Христа. Эту внутреннюю борьбу апостол Павел выразил словами 7 главы послания к римлянам, в которой он описывает свои переживания. Слушайте, как он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И этот вопль, этот плач Бог тоже не обходит стороной, не оставляет без ответа. И когда чадо Божие находится на этой стадии своего развития, Бог всякого утешения приходит к нему на помощь и утешает его. Слава и благодарение ему. Да, только плачущие переживают Божие утешение. Они будут утешены. И это приводит нас ко второй части нашего текста. «Ибо они утешены будут». Кто может их утешить? Утешение, в котором так нуждается плачущий человек, недостаточно выразить всего лишь словами. Так может утешить человек. Но эта плачущая душа, обремененная грехом, нуждается не только в утешительных словах. Ей можно сказать: «О, не бойся, все пройдет, нечего волноваться». Но что из этого? Словами вы не устранили причину ее скорби и слез. Устранить причину слез этой души может только один Иисус Христос. Кто, кроме Сына Божия, мог сказать: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»? Только Иисус мог сказать эти слова и исполнить их. Только Он может успокоить душу, обремененную тяжестью греха и вины. Когда Христос был здесь на земле, то Он утешал приходящих к Нему. Он утешал Своих учеников во всех их скорбях и переживаниях. Он ободрял их и успокаивал их. Он был для них постоянным другом. Он был для них матерью и отцом. И вот после 3-летнего служения на земле со Своими учениками, Он вдруг заявляет им, что Он должен их покинуть. Как вы думаете, они реагировали? Да, Он сказал им: «Не оставлю вас сиротами, но умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Они не могли себе даже представить лучшего друга и утешителя, чем Он сам, Иисус Христос. Сердца их исполнились печалью от того, что Он сказал, что Он должен покинуть их. Но Христос уверяет их: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И о каком это утешителе Он говорит? О, возлюбленные, Он говорит о Духе Святом. Это Он наш утешитель. Для нас сегодня Дух Святой является всем тем, чем был Иисус Христос для учеников. И притом теперь Он не только с нами, но Он в нас пребывает. Сам Утешитель живет в нас. О, какая благодать! Да, это Он, Дух Святой, теперь утешает плачущего. Но перед тем, как Он может утешить, Он должен обличить нас во грехе. И это тоже является утешением. Подумайте только, Он в нас заинтересован. Он хочет нас спасти. Мы не оставлены. Он взялся за великое дело нашего возрождения, нашего спасения. Поэтому, мой друг, если Дух Святой обличает тебя сегодня, зовет тебя к Иисусу, то пусть это будет тебе утешением. Да, Его обличение производит печаль, но печаль ради Бога, а за ней следует утешение. В связи со служением Духа Святого Христос сказал: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Да, это Его чудное служение — указать грешнику, что за него умер Христос, что Христос полностью совершил его искупление, что для спасения грешнику ничего не нужно, кроме искупительной жертвы Иисуса Христа. О, слава и благодарение Богу вовек за чудное служение Духа Святого! Это Он дает нам уверенность, что верой в Иисуса Христа мы усыновлены Богом и принадлежим Ему. И здесь следует отметить одну очень важную истину. Это утешительное служение Бог совершает в нас в полной гармонии между Духом Святым и Словом Божьим. «Он Дух истины, — сказал Иисус Христос, — наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Поэтому Дух Святой никогда не скажет нам ничего, что было бы не в гармонии со Словом Божьим. Вот почему Слово Божие является таким же источником утешения для нас, как и Дух Святой. В этом чудном служении утешения Духа Святого и Слово Божие идут рука об руку. Они неразделимы в этом служении. В послании к римлянам сказано: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Псалмопевец Давид постоянно прибегал к этому дивному источнику утешения, к Слову Божьему. Оно давало ему уверенность и потому служило утешением. Слушайте, как он говорит: «Как мог бы я знать о милости Божьей, как не при Его Слове? А к Богу он взывает: вспомни слово твое к рабу твоему, на который ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня». Дорогие мои, пренебрегая Словом Божьим, мы пренебрегаем утешительным бальзамом самого Господа. Эта чудная книга дана нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, говорит Слово Божие. Возлюбленные, не будем огорчать нашего чудного утешителя, Духа Святого, пренебрегая им и его словом. И в Слове Божьем пусть будет воля наша, чтобы оно всегда успокаивало нас. Слово его утешает нас тем, что оно дает нам уверенность о любви Божьей к нам. Оно дает нам гарантию, что Бог никогда не оставит нас, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Какие чудные обетования дает нам Бог через Слово Свое. Выслушайте хотя бы одно такое обетование. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Когда враг нашептывает сомнений и говорит, что вера твоя не настоящая или что нет прощения твоим грехам, то ты можешь смело указать ему на обетование Божие в Слове Его, что Он есть Бог милующий и прощающий всякого, кто приходит к Нему во имя Иисуса Христа. О Давиде сказано, что он укреплялся надеждою на Господа. И как он это делал? Размышлением над Словом Божьим. Я бы не хотел закончить сегодняшнее слово, не указав тебе, мой дорогой друг, который еще не нашел покоя душе своей, на нашего чудного Спасителя Иисуса Христа, который приобрел все для тебя на Голгофском кресте, чтобы спасти тебя. Он один может сострадать нам в немощах наших, ибо, подобно нам, искушен был во всем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. В дни плоти своей, говорит Слово Божие, он сильным воплем со слезами плакал. Нет, не свои грехи оплакивал он их не имел. Это был плач перед Голгофой в Гефсиманском саду, когда он принял чашу грехов всего мира, чтобы сделаться искупительной жертвой за нас. Ради тебя и меня он должен был принять на себя весь гнев Божий за грех. Поэтому он может сострадать плачущему и может утешить его, как никто другой, мой дорогой друг. Он один может оттереть слезы с очей твоих. Вечером водворяется плач, а на утро радость. О, какое чудное утро! Какой чудный новый день, когда Бог отрет твои слезы. «Блаженный плачущий ныне, ибо вы смеетесь», — сказал Христос. Это смех радости, который Бог дает прощенному грешнику. И все, пережившие это прощение, посмеются, ибо на небе слез не будет. Но в аду будет только плач и скрежет зубов. Насколько ужасно место, в котором плач будет вечен, и мучения бесконечные для тех, кто здесь на земле не оплакивал свой грех. Если ты не сокрушался в покаянии перед Богом, то ради Христа, ради твоей бессмертной души, проси Господа, чтобы Он дал тебе сокрушение сердца, дал тебе покаяние. Исповедай свой грех в смирении, предстань перед Господом, и Он примет тебя и утешит тебя словами: «Прощается тебе грех твой, иди и впредь не греши». Он Бог всякого утешения. Слава и благодарение Ему.

Врачи врачуют младенцев, выхаживают недоношенных, их грея под колпачками, теплом укрывая их. И старцев в реанимациях спасают от живших, усопших. Идет бой священный, самый за жизнь на земле живых. Откуда же в мир явилось насилие, грубая сила? И приняли как неизбежность разумные люди войну. И самый цвет человечества в жертву несется постыдно. Сжигают весну и свежесть, расстреливают красоту. В семье решение проблемы считаем надежней словом, надежней совестью, честью, но только не кулаком. Кулак не орудие смелых, кулак – орудие жестоких. О, люди, все споры честно решайте за круглым столом. За круглым столом доверия, разумности, понимания. Другой у нас нет дороги, иначе конец земле. Настало такое время, когда больше зла не надо. Его уже слишком много в твоей человек руке. Ты можешь убить другого, и сам, взявший меч, погибнешь. Зачем тебе смерть чужая? Зачем тебе смерть твоя? Для счастья ты создан Богом, для вечной любви и мира, для жизни с Творцом во славе. К Нему вернись навсегда. Сказал, не убей, тебе Он. Сказал, возлюби другого, далекого или близкого, как любишь ты сам себя. Пока еще терпит время, послушайся голоса Бога. Для всех Он Отец единый. Все люди – одна семья.

Дорогие друзья, ленивая и праздная жизнь – то же, что праздная и невозделанная нива, на которой не растет ничего, кроме трав негодных. Кто-то сказал, что праздность – это гибель души. Не раз замечено, что люди, имеющие больше свободного времени, меньше употребляют его с пользой. Сердце человеческое не может быть праздным. Душа наша не может быть без дел. Если не занять ум святыми мыслями, он занимается мыслями пустыми и вредными. Если не занято сердце ощущениями чистыми и небесными, оно дышит чувствами нечистыми, мутными и плотскими. Если не стремится воля к небу, к выполнению святой воли Божией, она идет путем греха к аду. Сомнение, печаль, уныние, негодование, отчаяние — все эти пороки караулят человека, когда он ведет праздную жизнь. Самое верное спасение от всех этих пороков — прилежная работа. Стремись к тому, чтобы никогда не бывать в праздности. Или читай, или молись, или размышляй. Потому что одно из самых удивительных заблуждений — это когда люди видят счастье человека в том, чтобы ничего не делать. Да, это действительно большое заблуждение, потому что праздность ведет к всеобщему разрушению души. Человек, привыкший к неге, более склонен, чем другие, к чувственности и удовольствиям. У него возникает искушение незаконно пользоваться трудами других. Человек празднословный пустеет внутренне, ум его становится тупым. Мудрый человек знает, что праздность более утомляет, чем труд. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Притчи 12.11.

Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы, фимиам,

там, где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всякий с них родной.

голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет

храмам грешным, в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах. Лишь в тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам,

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – музыкальный час. В 4 часа – детский час. В 5 часов – слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши сети свои, последовали за ним. И отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и не нашедшие его, говорят, ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 главу. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: встань на средину. А им говорит: должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12, спросили его о притче, и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерой мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И такими многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь в жизни лучше нет для меня, чем быть с тобою рядом. Жду ли я тебя с путей и дорог, чтоб скорее твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос меня застал нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет: только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, мой добрый Бог, словно птица в клетке отчаянно? Мысль моя среди бесчисленных тревог стала биться горько, раскаянно. Жду ли я тебя, как ждут родных, искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновение? Жду ли я тебя, мой добрый Бог, ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая? Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей? Жду ли я тебя, как ждут своих друзей,
2: день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду тебя, о добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу. Жду тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер. Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мной вместе даже друг загорелся пламенным желанием, чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтобы она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже, если, друг, не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так, сознание твердит, и больнее от этого и горче. Кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна. Боже мой, мне больно от того. Совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее. Взявши тяжесть всех моих грехов, что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, что встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидают.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы не сможем стать такими, какими нас создал Бог, пока не поймем факторы, которые влияют на нашу личность. Первые два – это то, как мы устроены, и наши связи, то есть наши отношения с другими. На нашу личность влияют также наши обстоятельства и наше сознание. Обстоятельства – это то, что происходит с нами и вокруг нас, и ничего из этого мы не можем контролировать. Наша личность формируется под влиянием пережитых травм, проблем, страданий, стыда, шока, давления и боли. Возможно, даже насилие повлияло на нашу личность. Если у нас когда-либо была серия неудач или катастроф, это оставило неизгладимый след в том, кем мы являемся сейчас. Сознание – это то, как мы разговариваем сами с собой. Если бы мы говорили с друзьями так, как говорим сами с собой, мы, вероятно, больше не были бы друзьями, потому что наши мысли могут быть заполнены ложью, которую мы слышали от других людей и которой мы позволили кипеть в разуме и раздражать нас. Когда мы повторяем мысли других людей, они все глубже и глубже проникают в наше сознание и начинают формировать нашу личность. Библия говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 4:23. Наши мысли не обязательно могут быть правдивыми, чтобы причинить нам вред. Для этого нам просто нужно им поверить. Если мы говорим себе, что наш брак не продлится долго, значит, так оно и будет. Если мы боимся, что не сможем что-то сделать, то мы не будем даже пытаться это делать. Так наши мысли управляют нашей жизнью. Наши обстоятельства могут быть вне нашего контроля, но Бог контролирует все. Наши мысли формируют то, кем мы являемся, но мы можем изменить образ своего мышления. И то, как мы реагируем на обстоятельства и мысли, в которые мы решаем верить, будут определять всю остальную нашу жизнь.

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Притчи 28:14.

В эфире передача «Это интересно». Овца упоминается в Библии чаще других животных, примерно 400 раз, если учитывать упоминания о стадах. Пастух или пастырь упоминается около сотни раз. Такая насыщенность объясняется двумя причинами. Значением овец в кочевой и сельскохозяйственной жизни евреев и особыми чертами образов овцы и пастуха, делающих их подходящими источниками метафор духовной реальности. В Иудее очень легко заблудиться овце, потому что местность холмистая. Посредине страны тянулся горный хребет шириной 2-3 километра. Пастбища в стране бедные травостоем, и овцам нужно много ходить, чтобы пропитаться. Очень часто они заходят в ущелья, лощины или на выступы скал, с которого они сами не могут подняться ни выше, ни перейти ниже. Пастухи Палестины были специалистами по отыскиванию потерявшихся овец. Стада овец во времена Иисуса принадлежали общине всей деревни, а не одному хозяину. Стадо пасли 2-3 человека. Вот почему пастух мог оставить 99 овец и искать одну потерявшуюся. Он никогда не оставит ее без присмотра своих овец. За себя он оставлял напарника. Если овца пропадала, хозяин требовал возмещения. Поэтому пастухи прилагали большие усилия, чтобы все-таки найти пропавшую. Итак, когда одного пастуха нет, значит, он в горах ищет овцу. Жители смотрели в горы, не идет ли их пастух. И вдруг раздавался крик радости. Они видят несущего на своих плечах измученную, израненную, но спасенную овечку. Как его радостно встречали, расспрашивали, где нашел, что с ней, как нашел ее, тяжело ли нести и так далее. Для защиты овец от хищников пастухи носили два оружия — жезл и посох. Отличительной особенностью овец, как ни странно, является не шерсть или размер, а хвост. Чем он будет длиннее и толще, тем ценнее порода овцы. Скотоводство было широко распространенным занятием у жителей Востока. Наблюдение за стадами поручалось не только слугам, но и сыновьям и дочерям знатных лиц. Совершать труд пастыря могли только сильные, крепкие и мужественные люди. Пастухи переносили холод и жару, довольствовались незначительными заработками, скудной пищей, ежедневно подвергались смертельной опасности от нападений разбойников и диких зверей. Изучая римские катакомбы, где древние христиане проводили свои богослужения, ученые-археологи обнаруживают на стенах изображение пастыря с овцой на плечах. Это образ Христа, возлюбившего грешное человечество. Стриженная овечья шерсть в настоящее время используется человеком чаще, чем шерсть любого другого животного. Овчина – идеальный материал для детских вещей и кроваток. Австралийцы с давних времен укладывают детей с нарушением сна на овчинные одеяла, и дети сразу успокаиваются. Овчина предохраняет кожу от иссушения и потливости. Английский экономист Адам Смит, изучая хозяйственную жизнь Палестины, отметил особую роль пастушеского ремесла. Если вы встретите на торфянистом с заросшим вереском плата, где по ночам воют гиены, недремлющего и предусмотрительного, обветренного и загорелого вооруженного пастуха, опирающегося на свой посох и наблюдающего за своими рассыпанными овцами, каждая из которых дорога его сердцу, вы поймете, почему пастух из Иудеи внезапно вышел на передний план истории своего народа. Почему иудеи называли царей пастырями, сделали пастыря символом провидения? Почему Христос говорил о нем как типичном примере самопожертвования?
В облике пастуха, болеющего за овец, легко увидеть прекрасный образ великого небесного пастыря душ человеческих.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию свидетельство пастора Георгия Шумер. Книга пророка Малахии, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел совета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф». В один из дней эта проверка пришла и в мою жизнь. Она была не одна в моей жизни, но об одной я расскажу. Эта проверка пришла тогда, когда ее не ожидал. Мы продолжаем потихоньку строить дом молитвы, насколько нам позволяют и финансы, и силы. Мы делаем, что может рука наша. И вот, строя вместе с людьми, которые приходят, я каждый день там работаю. В один из дней я просил своего сына, чтобы он выехал на поле, потому что нужно посадить картошку, приготовить землю. И когда он выехал, прошло немного времени, и он звонит мне. Я как раз был за токарным станком, точил одну деталь. Он звонит мне и говорит тревожным голосом: «Папа, у нас горе». Вы знаете, как оно есть, мы всегда говорим и ждем лучшего. Но приходит проверка нашего строения. И когда он сказал, что горе, моя мысль сразу или перевернулся, или задавил кого-то. Я говорю: «Сынок, что случилось?» Он говорит: «Папа, не со мной, у Оксаны». Наша старшая дочь, ее звать Оксана. Маленький ребенок, 7-й. Она только возвратилась с роддома с 8-м. 8-му ребенку было несколько недель, а 7-му — 1 год и 3 месяца. Они жили в квартире на 3-м этаже, и когда отец принес ребенка в квартиру, жена раздела, и этот маленький сынок побежал в другую комнату. Вылез на радиатор, поднялся на окно, которое было открыто, и с 3-го этажа упал головой вниз, прямо на асфальт. Отец не знал этого, потому что он занес его и спустился вниз. Но когда он вышел на улицу, то детки, которые были на улице, говорят: «Дядя, мальчик упал с окна». Он говорит: «Я не мог понять, о чем они говорят», и спросил их: «Где, кто?» А они говорят: «Вот дядя, мальчик упал». И когда он повернулся, не мог поверить глазам своим. Еще несколько минут назад он занес сына в квартиру, а теперь он лежит на этой земле. Когда он его поднял, тот еще что-то двигал, но он был сильно искалечен. Его нос был вжат, челюсть была выбита. Он упал левой стороной и грудью прямо на асфальт. Мои дорогие, когда я узнал эту новость, я оставил всю работу и уехал с женой туда. Их квартира в 250 километров от нас. Когда я приехал туда, я уже ничего не видел. Приехала скорая и забрала ребенка. Мы были в квартире, звонил телефон, звонок из больницы. Звонит мой зять, муж Оксаны, и начинает с нею что-то по телефону говорить. Я смотрю на свою дочь и вижу, как слезы не капают, а ручьем начинают литься с ее глаз. Когда они закончили разговор, Оксана говорит: «Папа, вышла врач из реанимации и сказала Алдесу: если вы верующий, то молитесь Богу, и если вы хотите позвать священника, то зовите, потому что жизнь ребенка на исходе». Она уходит поминутно.
Позвоните, священника я впущу туда». Оксана смотрит на меня и говорит: «Папа, туда впустят священника. Вы поедете туда?» Я не знаю, мои дорогие, но что-то изнутри вырвалось. Аминь. И я сказал: «Если впустят, поеду». Я взял ее, и мы поехали в больницу, 60 километров от города. Когда я ехал, моя вторая дочь обзвонила очень многих христиан, и уже многие знали и молились. Они начали звонить мне, и я по дороге только принимал эти звонки, а они спрашивали, что и как. Я им говорил то, что знал. А знал я то, что сказал мне мой зять. Папа, вышел врач и сказал, что череп лопнул у ребенка и мозг перемешан в голове. Не сотрясение, а перемешан, полностью отказали легкие. Перебитая печень, разбита поджелудочная, лопнула почка, а внутри все залито кровью. Это то, что он мне сказал. Когда мы узнали это, я передал это своим, но попросил их: «Поддержите меня в молитве. Меня впустят как священника туда, а вы поддержите мои руки». Меня переодевали очень быстро. Я много раз бывал в больницах и просил, чтобы меня впустили. Но меня часто не пускали в реанимацию, когда нужно было помолиться за больного. Мне однажды сказали: «Там в церкви молись, а не здесь, в реанимации». Но сейчас я видел, как быстро меня переодевали. Они приняли меня за священника. Там было 3 врача, и все они говорят: «Давайте быстрее». И вот, когда я вошел туда, я увидел 3 монитора, которые подавали сигналы, и также увидел дитя. Его нос был вжат, вбит внутрь, все было выбито, он не мог дышать. Его грудь только накачивалась, поднималась и опускалась. В тот момент, когда мы стояли, нам сказали, что состояние здоровья падает ниже и ниже. И покуда нам немножко врач говорила, в тот момент мы увидели красное табло, которое начало мигать и подавать сигналы. Когда оно начало подавать эти сигналы, цифры пошли вверх, и я увидел красное табло наверху, которая загорелась и начала подавать сигнал непрерывный. Они стали бегать. Они что-то делали, все меняли, но оно сигналило, и мы начали молиться. Эти 3 врача бегали и что-то делали, а мы в это время стояли и молились. И когда я коснулся пальцами этого дитя, мы продолжали молиться. А когда Господь наполнил силой Святого Духа, я увидел, как потухло красное табло. Оно перешло на прерывистое, а потом и полностью остановилось, то есть сигнал перестал. Эти врачи еще что-то дальше делали, а мы, поблагодаривши Бога, заканчивали молитву. Но когда мы окончили молитву и продолжали там стоять, в тот момент я увидел, как на всех 3 мониторах пошли все цифры вверх, засигналили 3 сигнала. Врачи бегом забегали то к одному, то к другому аппарату. И когда загорелись наверху 3 непрерывистых сигнала, они показали нам пальцем туда и сказали: «Посмотри». Кардиограмма сердца, которая бежала, приостановилась и начала прерывисто только дергаться. Врач посмотрела на нас, развела руками и замахала головой. «Все кончено». Я не знаю, но как будто кто-то подкосил колени, и я упал пред вечным Богом. Я упал возле кровати, поднял руки к небу. Поймите, я не хвалюсь собой. Это было то, что Бог делал. Хвала Ему. И когда я молился, я говорил: «Господи, я стою в проломе за это дитя. Боже, выслушай мою молитву. Я знаю, что молятся многие, и я прошу Тебя, выслушай». И когда я это сказал, в моей груди вырывается: «Братья и сестры, я не научен такому был и не научен сегодня, но вырывается из груди моей. Во имя Иисуса Христа, смерть отступи, а жизнь возвратись». Не осознавая сам того, я опять повторил те же слова: «Во имя Иисуса Христа, смерть отступи,
а жизнь приступи. И наши глаза увидели, как на трех мониторах потухли красные сигналы. Потухли прерывистые, и пошла кардиограмма, и ребенок начал дышать. Хвала вечному Богу! Я хвалюсь сегодня Господом. Я сегодня стою перед этим Богом, но испытание, переплавка есть для каждого. И вот этот день был для нас одним из этих дней. Хвала Ему, что Он не оставил нас. Слава Богу! Хвала Ему! Врачи стояли и смотрели. Они больше ничего не делали. Они просто смотрели на все происходящее. Когда мы встали с колен, моя дочь смотрела на меня, и у нее лились слезы. Она смотрела на меня, как на отца, а врачи знали меня, как священника. Она смотрела на меня и ожидала, что я скажу. А что я мог сказать? Но то, чем было наполнено сердце, я сказал: «Оксана, ребенок будет жить. Аллилуйя! Слава Богу! Ребенок будет жить!» Хвала вечному Богу! И мы третьей молитвой поблагодарили Бога. Потом приехали врачи из Риги. Они не могли ничего понять, что происходит. Они вошли туда, а когда увидели разницу, какая была и какая происходила в эти минуты, врач через полчаса говорит: «Я не могу ничего сейчас понять, но так как было ухудшение, так с каждой минутой идет улучшение. Хвала Ему, который сделал это. Слава и только слава Ему». И вы знаете, они забрали ребенка в Ригу. На третьи сутки, когда он стал приходить в себя, они отключили систему, и он начал дышать своими легкими. Он начал просить пить. Ему пить не давали, потому что внутри все было побито. И врач принес бутылочку напитка и говорит моей второй дочери, которая сидела там: «Я давать не буду, но если ты хочешь, давай. Но чтобы ты знала, когда ты дашь, он умрет, потому что внутри все побито». Она звонит и спрашивает: «Папа, что делать?» Мы помолились Богу и сказали, чтобы она дала ему пить. Хвала вечному Богу! Он выпил и попросил дать еще. Братья и сестры, на пятые сутки ребенка носил отец на руках. Его разрешили взять только на руки и пронести. Все это время он лежал, но когда отец взял его на руки, он хотел сесть. Он двигался, и тогда, когда он сел, отец опустил его на ноги, и на пятые сутки ребенок пошел по палате. Хвала вечному Богу! В течение 10 дней он был выписан из больницы. Отец не поехал сразу домой. Он забрал это дитя и поехал в первую больницу. Когда он зашел, занес ребенка на руках в больницу, поставил его на ноги, и дитя по реанимации начало ходить, врачи брали на руки и плакали, говорили: «Это сделал только Бог». Сегодня мы слышали слова, что Он придет внезапно в храм, и Он начнет проверку. Пусть сегодня Господь наполнит храм наш Духом Святым на день испытания, на день переплавки, на день, когда мы не ожидаем. Почему? Потому что мы живем на земле, и желание наше лучшее иметь, но день переплавки будет. И тогда, чтобы нам стоять перед Богом, мой брат и сестра, нам нужен Господь. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею. И в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Пусть Господь поможет нам быть служащими Богу сегодня».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим рассматривать всемирную ситуацию, на которую мы смотрим не с точки зрения средств связи, но с точки зрения Божьей перспективы. Как я уже сказал вчера, вся ситуация в мире производит впечатление беспокойного бушующего моря с могучими ветрами и струями, противоположными одна другой, с силами, не поддающимися нашему контролю. Но посредине всех этих бурь и волн бодрствует и вырабатывает свой великий план Бог. Это план, который Он создал еще задолго до начала человеческой истории. Божий план направлен, сконцентрирован на Божьем народе, на тех, кто посвятили себя Ему и которым Он посвятился в Новом Своем Завете. Для людей, которые выполняют эти требования, Божий конечный план хорош. Он может быть выражен одним только словом – восстановление. Перед тем, как мы пойдем дальше, я желаю определить понятие восстановления. Восстановить значит возвратить вещь обратно на ее место или в ее бывшее положение, или и то, и другое. Сам факт, что вещь должна быть реставрирована, говорит о том, что каким-то путем она теперь не находится на своем точном месте или в своем положении. Божья цель для последнего века есть, чтобы возвратить своих людей, свой народ в их верное место и в их прежнее положение. Общую картину Божьего плана последнего времени мы найдем в пророчестве Иоиля. Книга пророка Иоиля – это сравнительно короткая пророческая книга, но она представляет Божьи цели для верующих людей и способ их достижения в простом, понятном аспекте. Пророчество Иоиля содержит три главы. Каждая глава может быть взята как отдельная фаза в достижении Божьей общей цели. Слово, которое подводит общую черту всей первой главе, есть опустошение. Словом, которое суммирует вторую главу, есть восстановление. Общей чертой всей третьей главы есть слово «суд». Суд придет в соответствии с тем, как мы отвечаем на Божье восстановление. Те, кто отвечает положительно, благословятся, но те, которые отвергнут Божье восстановление, подпадут под суд. Сегодня мы сконцентрируем свое внимание на темах первых двух глав – опустошение и восстановление. Перед тем, как я буду читать из этой книги, я желаю указать, что в начале пророчества и дальше фигурируют два специальных дерева – фиговое дерево и виноградная лоза. Все в пророчестве вращается вокруг состояния этих двух деревьев. Когда эти два дерева опустелые, все остальное опустелое. Когда эти деревья начинают опять цвести, все начинает цвести с ними. Я считаю, что в символизме этих пророческих образов пророка Иоиля эти два дерева символизируют два Божьих народа, двух заветов. Речь идет о двух различных группах людей, которым Бог проявляет свою верность через заветы, которых Он не нарушит. Я считаю, что фиговое дерево символизирует Израиля, а виноградная лоза символизирует церковь. Я верю, что во многих местах Священного Писания фиговое дерево первично указывает на Израиля, тогда как виноградник – это естественный символ церкви. Помня этот символизм, я прочту отрывок из первой главы книги пророка Иоиля, которая дает картину общего опустения. Обратите внимание на то, что и в начале, и в конце этой картины ударение стоит на виноградной лозе и фиговом дереве. Опустошение вызвано чужеземными силами, которые вторглись в наследие Божьего народа.
Начинаем со стиха 6. Читаю. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный». Стих 7. «Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее». Обратите внимание, что виноградная лоза и смоковница совершенно опустошены. Дальше остальная часть картины, стих 10. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяло маслина». В пророческом символизме зерно символизирует источник силы для Божьих людей, первично его слово. Новое вино символизирует радость, которая также источник силы, и свежий елей почти всегда символизирует свежее, помазывающее вдохновение Святого Духа. Стих 11. «Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». И опять мы возвращаемся к деревьям. Стих 12. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле засохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Обратите внимание на то, что упоминается и о других деревьях, но ударение ставится на виноградной лозе и смоковнице. Радость совершенно исчезает у людей. Дальше идет картина восстановления во второй главе у Иаиля. Вторая глава, стихи 21 до 25. Читаю. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу». В этой главе также мы видим те же два символические дерева. Фиговое дерево – символ Израиля, и виноградная лоза – символ церкви. И их состояние определяет состояние остального Божьего наследия. И дальше в 24 стихе мы находим обетование восстановления Божьего основного обеспечения для его народа. Стих 24. «И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилия виноградным соком и елеем». Обратите внимание на три предмета – зерно, новое вино, елей. Зерно символизирует силу, исходящую из Божьего Слова. Новое вино символизирует радость в Господе, которая дает силу, а елей символизирует помазание и силу Святого Духа. В следующем стихе Бог суммирует, что Он совершает через свое вмешательство от имени Его народа. Главным словом есть «восстановить». «И воздам вам за те годы, которые пожирает саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». Мы видим, что центральным ударом Божьей цели для Его народа есть фраза «Я воздам», то есть «Я восстановлю». Обратите внимание на охват Божьего обетования. Оно выходит за рамки и пределы того, что мы бы, естественно, ожидали. Бог не просто говорит, что Он изгонит вторгшуюся армию насекомых, но говорит, что Он восстановит, вернет все, что они, то есть насекомые, съели. Это великое обетование Божье, и мы должны его держаться. Это было очень ясно иллюстрировано для меня однажды историей одной женщины во время молитвы о ней. Эта женщина пережила какие-то большие трудности и в результате стала частично парализованной в области лица. В результате этого ее лицо получило постоянное увечье, искривление. Один угол ее уст был легко преподнесен вверх, и реальной трагедией было то, что она не могла смеяться.
Я молился о ней сам, затем вместе с небольшой группой людей, и мы увидели, как Бог сделал чудо. В течение 10 минут лицо этой женщины изменилось. Мышцы распрямились, цвет лица возвратился обратно, левая рука и нога освободились от частичного паралича. Женщина, приведшая эту больную женщину, сказала: «Ты помолодела на 10 лет». И действительно, Бог вернул ей 10 лет в течение 10 минут. Вот что значит «все съеденное саранчой я возвращу вам». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Капля за каплей, удар за ударом, римской плеткой бичуют Христа. Места живого на теле не стало, но для толпы обезумевшей мало, жаждут страдания продлить для Христа. Капля за каплей, удар за ударом, палкою, плеткой, рукой, молотком, всякая жалость и милость пропала, разве его добродетелей мало, бездна любви и прощения в нем. Капля за каплей, то Божия милость, грех за грехом, то удары людей. В чем благодарность твоя проявилась? Господу нужно, чтоб сердце смирилось и обратилось от грешных путей. Капля за каплей, а где прославление? Руки свои, человек, опусти! Плетка и палка твои вожделения, он же спасает тебя от мучения в каплях своей драгоценной крови.

Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, был изъеден червями, умер. Деяния 12:23. Бог не дает свою славу никому, и если человек приписывает Божье себе, он будет наказан. Кончина Ирода была мучительной. Его смерть говорит о том, что Бог весьма серьезно подходит к этому вопросу. Царь Ирод получил по заслугам. Он не погиб за то, что ради злобной и развратной Иродиады казнил Иоанна Крестителя. Он не был поражен ангелом за уничтожение Христа. Ирод не погиб даже когда, продолжая делать беззаконие, убил Иакова, брата Иоанна. Он понес наказание и погиб за то, что когда его возвеличивали как Бога, он не воздал ему славу. Чтобы получить выгоду от Ирода, тиряне и сидоняне, слушая его, начали льстить и возвеличивать этого аморального человека, говоря, что его голос — это голос Бога, а не человека. Деяния 12 глава. Это была открытая лесть для его уха. Но тем не менее, за то, что он даже не пытался уклониться от нее, а принял как должное, был поражен ангелом Господним. Его тело, как навозная куча, стало местом обитания червей. Кстати, это прообраз того, на что похожи и какие запахи издают те, кто не прославляют Бога. Эта история учит нас важным урокам, которые мы должны хорошо усвоить. Бог нелицеприятен, и если кто-то, даже называющий себя верующим, будет повторять действия Ирода, то и последствия у него могут быть, как у Ирода. Никогда не приписывай себе славу. За что бы тебя ни хвалили, всегда отражай ее от себя, направляя ее к Богу. Хвалит ли за таланты, за умения, достижения или что-либо еще, направляй все к небу. Скажи так: «Это не мое, это Господь по своей милости ко мне дал этот талант. Это не я такой способный, а Господь дал мне таких родителей, которые заботились обо мне и воспитали меня. Это не мои возможности, но Господь послал мне таких учителей, которые научили меня этому. Сам по себе я раб ничего не стоящий, но велик мой Господь, которому я служу и которого люблю». Если от такого человека, как Ирод, именем которого никто не желает называть своих детей, ожидалось, что он воздаст славу Богу, то что тогда ожидается от нас? Мы называемся детьми Божьими. Мы куплены дорогой ценой. Наши грехи прощены. Мы обязаны прославлять Бога. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. 1 Коринфянам 6:20. Тебя хвалят, тебе хорошо, ты радостен, ты просто еще жив, так воздавай славу Богу, не скупись на это. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Псалом 83:5. Господь достоин того, чтобы его хвалить непрестанно.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Евреям 2 глава, 1 стих. Предостережение в послании к евреям. Не соскользните. Важны все книги Библии, но некоторые имеют особое значение. Например, послание к римлянам утверждает нас в истинности Евангелия. Мы могли бы сказать, что оно написано для наших ног, представляя дело Христа и предоставляя нам место, чтобы стоять. Будучи существенным к нему дополнением, послание к евреям написано для наших сердец, представляя личность Христа и привлекая нас к Нему. Первыми читателями послания к евреям были верующие из иудеев, которые уже выдержали великий подвиг. Некоторые были настолько удручены, что подумывали о возвращении к традициям своего прошлого. Поэтому автор данного послания указывает им на превосходство Христа. Это всегда может укрепить колеблющегося христианина. Далее по всему посланию разбросано как минимум 5 предостерегающих отрывков, цель которых заключается в том, чтобы увещевать нас в нашем звании и избрании. В первой главе послания мы находим описание высшей славы Христа. Это Творец и Тот, Кто все поддерживает, наследник всего, сияние Божьей славы и образ ипостаси Его. Он превосходит всех пророков и превосходнее ангелов. 7 цитат из Ветхого Завета подробно описывают Его божественность и славу, а затем в главе 2 первым стихом следует торжественное «посему». Видя перед собой такую личность, мы должны серьезно отнестись к каждой истине о Нем. Проблема в том, что мы можем соскользнуть. Если наши сердца не привязаны к Христу, мы можем отдалиться от Него.

Держи меня, Боже, все крепче молю, ведь волны порой все сильнее. Вода наполняет уж лодку мою. Спаситель, без тебя не сумею. Кричу я все громче, в ответ тишина, и будто не слышит Спаситель. Одна за другой накрывает волна. Проснись же, скорее, Учитель! Вот слышу в ответ тихий голос: я твой. Зачем ты, мой друг, усомнился? Зачем устрашился волны ты морской? Во мне почему не укрылся? Умолкни, скорее, прошу, перестань. Господь повелел сильным волнам, и вот долгожданный покой вдруг настал. Все были в смятении полном. Кто он, что и море, и буря пред ним стихает, лишь слово услышат? Как мало в нас веры, ведь сам Божий Сын все видит и слышит. Ведь все под контролем, все в Божьих руках, не нужно страшиться сверх меры. Иисус твоей лодки исчезнет пусть страх, ты жизнь его руки доверил. И если порой накрывает волной и лодку бросает о скалы,

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Притчи 28:14.

Отец и мать отправились в вечернюю школу для того, чтобы учить английский. Потом сдали экзамены и в 1955 году стали гражданами США. В это время мы изменили свою фамилию Шелохвостовы на Омегины. Мы думали об изменении фамилии несколько дней и, наконец, придумали фамилию Омегины, составив ее из греческих букв «Альфа» и «Омега», которые упоминаются в Библии. Всем нам понравилась эта фамилия, и мы поменяли свою прежнюю на эту. Американцам трудно было произнести или написать по буквам нашу фамилию. Это было слишком трудно для них. Мы поднялись на борт корабля американских президентских линий в Шанхае и вышли из порта 3 января 1948 года. Тава осталась в Шанхае. Из Шанхая корабль направлялся в Японию, чтобы высадить одних и принять на борт других пассажиров и грузы. А после мы продолжили наше путешествие в Америку. Нашим конечным пунктом был Сан-Франциско. Тава должна была остаться в Шанхае на один год после того, как семья уедет в Америку. Согласно закону об эмиграции, Тава, которой было 18 лет, была слишком взрослой, чтобы путешествовать по документам моих родителей, но слишком маленькой для того, чтобы путешествовать самой. Поэтому по закону Тава должна была остаться в Шанхае на один год. Ей было очень трудно находиться одной в незнакомой стране, не умея даже говорить на китайском языке. В небольшой русской баптистской церкви, расположенной на углу Солана-стрит, временным пастором был Чапаренко. Он был одним из членов поместной церкви, но позже переехал в город Фресно, штат Калифорния, где продолжил свое служение Богу. Эта небольшая церковь, которая спонсировала нас, не имела дома для пастора. В семье нас было шестеро, поэтому отец Тони, Бенни и некоторые члены церкви быстро собрались и вместе достроили две комнаты и ванную в задней части церковного здания. Ванная комната заменила старый туалет, который был расположен сзади дома на территории двора. Теперь у нас были две комнаты, кухня и ванная. Наш туалет был также туалетом для прихожан во время церковных служб. Это было невероятно. Туалет внутри дома и бегущая из крана горячая и холодная вода. Все это было похоже на сон. Мы даже и мечтать не могли о таком там, где мы жили раньше. Отец сказал, что нам будет достаточно этого места для проживания на первое время. И церковь тоже была согласна с этим. Теперь у нас были две новые комнаты. Отец сказал: «Давайте помолимся и поблагодарим Бога за эту прекрасную возможность быть здесь. Он дал нам сил завершить это строительство. Поблагодарим Бога за эту замечательную церковь, которая приняла нас и помогла нам приехать в Америку. В течение нескольких следующих месяцев мы привыкали к нашей новой церкви, обживались в новом доме и в новом обществе. Все младшие дети пошли в школу, а Тони устроился на работу». Тем временем в Шанхае мисс Лила Уотсон, миссионерка Южной Баптистской миссии, работающая в Шанхае, взяла Таву под свое крыло. Она нашла для нее комнату в Русской Баптистской церкви в Шанхае, чтобы та могла там жить и работать. Тава стирала, гладила и чинила одежду для людей и делала уборку в помещениях. Все время, пока она была в Шанхае, она старательно работала. Мисс Уотсон также подготовила Таву к переезду в Америку, обучая ее читать и писать по-английски, рассказывала об американских обычаях. В течение дня Тава работала, а потом приходила домой и делала уроки, которые давала ей мисс Уотсон. Ей очень хотелось выучить английский, прежде чем она приедет в Америку. Так продолжалось целый год. Подходило время для выезда из Китая. Тава ходила на свою работу,
думая, что ей осталось работать еще как минимум 2 недели, прежде чем она отправится в Америку. В последние несколько дней Шанхай начал быстро меняться. Люди бегали, метались с места на место. Многие магазины закрывались, и она не совсем понимала, что происходит. Что-то пошло не так. Вернувшись в свою комнату после работы, она сделала все, что было нужно, и легла спать. Незадолго до полуночи Тава услышала громкий стук в дверь. Кто-то ей кричал: «Тава, Тава, вставай! Мы должны немедленно покинуть Шанхай!» Тава быстро вскочила с кровати и бросилась к двери. Там она обнаружила мисс Лилу Уотсон, преподобного Тейлора, а также исполнительного секретаря Совета Южной Баптистской миссии иностранных дел Америки Бейкера Джеймса Каутена. Все они были сильно встревожены. Мисс Уотсон торопливо объяснила Таве: «Коммунисты закрыли все дороги, не выпускают лодки из порта Шанхай. Они не сдержали свое слово. Предположительно, у нас было бы еще 2 недели, прежде чем они начнут закрывать все выходы. Но они обманули, как обычно. Собирайся быстрее, прямо сейчас. Может, ты успеешь на последний корабль, который уходит из Шанхайской гавани». Тава не успела даже упаковать одежду. Она оделась, схватила пальто и быстро пошла со своими 3 сопровождающими. Они сели в старую машину, которая доставила их в гавань. Пристань была переполнена людьми. Царила настоящая суматоха. Люди бегали, кричали, тащили с собой вещи. Все хотели попасть на этот корабль. Повсюду были вооруженные военные охранники с красными повязками на руках. Они действовали оружием и штыками, чтобы контролировать разъяренную толпу. Солдаты отталкивали от корабля мечущихся и кричащих людей, пытаясь восстановить порядок. Наконец, с великим трудом, пробравшись сквозь бушующую толпу, они добрались до трапа корабля. Там стояли по крайней мере 6 вооруженных солдат. Никого не пропускали на трап. Доктор Бейкер, представительно одетый в костюме и галстуке, осторожно подошел к солдатам и показал бумаги Тавы. Солдат взял их и быстро посмотрел документы, а затем сосредоточил свое внимание на Таве. Он хотел быть уверенным в ее личности, прежде чем позволить ей сесть на корабль. Он подошел к другим солдатам и показал им документы. Все смотрели на них и на Таву. Видимо, они согласились, что девушка, которая стоит перед ними, действительно Тава. Нехотя, они позволили мисс Уотсон сопроводить Таву на корабль, но 2 другим они не позволили подняться по трапу. Тем временем солдаты внизу у трапа внимательно следили за доктором Каутином и преподобным Тейлором. Убедившись, что Тава находится в надежных руках на корабле, мисс Уотсон спустилась вниз по трапу к доктору Каутину и преподобному Тейлору. Солдаты провожали взглядом мисс Уотсон, и когда она подошла к своим спутникам, резким движением своего оружия показали, чтобы они не стояли здесь, а ушли от пристани. Они не без труда пробирались сквозь исступленную, взволнованную толпу, которая пыталась попасть на корабль. Такого рода ситуация ожидалась, но не так скоро. Они думали, что у них есть еще как минимум 2 недели, прежде чем коммунисты начнут закрывать все выходы из Шанхая. Теперь им пришлось вернуться в свой отель и изменить свои планы. Тава покинула Шанхай на последнем свободном от коммунистов судне, которое вышло из захваченной коммунистами Шанхайской гавани. Мисс Лила Уотсон написала книгу под названием «5 братьев в 4 странах». В ней она заявляет: «Пастор Шелохвостов Омегин смотрел вперед, основываясь на опыте, пережитом им в прошлом.
Более определенно, чем любой из американских миссионеров, он предвидел распространение коммунистического режима в Шанхае и во всем Китае. Мой отец еще годом раньше, до того, как мы оказались в Шанхае, был посмешищем в Кульдже. Его считали ненормальным, только потому, что он просто думал о том, чтобы покинуть Кульджу в разгар революции. Это было чистое безумие. Он, должно быть, хотел умереть. Этот человек намеревался взять своих 8 детей, чтобы они шли пешком за тележкой. Один из детей, 8-летний ребенок, был искалечен полиомиелитом и ковылял за ними, волоча свою парализованную ногу и пытаясь не отставать. Жена этого человека ехала на телеге с младенцем на руках, когда они пересекали Китай и пустыню Гоби в самодельной двухколесной телеге. А тележка была такая, что в ней могло поместиться только немного их вещей, да его жена с младенцем. Сам он шел впереди, ведя старых лошадей, а остальные всегда шли сзади. Кто в здравом уме мог подумать, что они смогут выжить в пустыне с 2 старыми больными лошадьми и 8 детьми? Никто не путешествует на старых больных лошадях, и никто не ходит пешком по пустыне Гоби. Она предназначена для верблюдов. Те, которые передвигаются по ней на лошадях, погибают. Выжить можно, только передвигаясь на верблюдах. Это лучший способ путешествовать в пустыне, и это известно всем. О чем думал этот человек? Да и думал ли он вообще? Все было очень просто. Он вообще не думал. Он был только слугой Бога и следовал его планам. Бог установил курс и пункт назначения. Бог поместил в его сердце компас и горячее желание следовать его воле и отправил в пустыню, чтобы пройти весь путь до назначенного места, выбранного им самим. Когда мы в полночь, в разгар революции, покинули Кульджу, все считали нас уже мертвыми. Все считали, что мы, вероятно, умрем на окраине города из-за боевых действий во всем регионе. Они говорили друг другу: если даже они переживут тяжелые бои и смогут остаться в живых, они, вероятно, умрут в пустыне Гоби. Они не выживут в пустыне с маленькими детьми, а также с 2 старыми и больными лошадьми и без достаточных запасов пищи. Это просто невозможно. Скоро о нас все позабыли. Бог показал нам путь, и мы впоследствии достигли Шанхая. Весь путь пролег от северо-западной русско-китайской границы через часть шелкового пути в пустыне Гоби, через остальную часть Китая и вплоть до прибрежного города Шанхай. Год спустя весть об этом дошла до Кульджи. Все были в изумлении, что мы все еще живы и достигли Шанхая. В конце концов, мы прибыли в Америку, штат Калифорния, небольшой город западного Сакраменто. Там было место, которое приготовил нам Бог, когда мы были еще на пути через весь мир. Единственным направляющим источником или указанием к этому месту было горячее желание продолжать наш путь до конца. Когда мы прибыли в Брайт, отец сказал, что он уверен, что это конец нашего долгого пути. Это и есть то место, где Бог хочет, чтобы мы жили. Он сказал, что у него больше нет ни мысли, ни сильного желания продолжать путешествие, как это было прежде. Он сказал, что чувствует мир и счастье в своем сердце после прибытия и определения на жительство в Брайте в Калифорнии. В Сан-Франциско нас встретил брат Эдвард Ниггинс, главный человек, который помогал нам и другим беженцам, приезжающим в Америку. Когда мы спускались с корабля, я шел самым первым. Каждый раз, когда я делал шаг, моя левая нога подворачивалась под меня, и я почти падал на землю. Это не помешало мне сойти с корабля на землю нашего нового дома.
Я всегда так ковылял. Ничего нам не сказав, брат Нидинс через свои контакты в Сан-Франциско немедленно связался с Шинер госпиталем. Пробыв 2 недели в Сан-Франциско, мы отправились в наш конечный пункт, штат Калифорния, город Брайт. Тем временем, благодаря доктору Нидинсу, меня согласились принять в детскую больницу в Сан-Франциско. Меня сразу же приняли и поместили в палату. Я прошел обследование и был осмотрен многими медсестрами и врачами, и уже на следующий день была назначена операция. До конца дня и в ночное время медсестры и врачи приходили в мою комнату, чтобы обследовать мое здоровье. На следующее утро мне сделали операцию на левой ноге. Когда я пришел в себя после операции, то увидел, что моя левая нога от бедра до самых пальцев ног вся в гипсе. Потом я узнал, что мне сделали 2 разреза на левом колене, один на одной стороне колена, а второй на другой. Они также сделали 2 разреза на моей левой лодыжке. Моя нога выглядела после операции ровной даже в гипсе. Вот это да! Отец всегда был прав. Даже в Кульдже он продолжал говорить, что Бог приведет нас к нужным людям, которые помогут выправить мою ногу, и я снова буду ходить. Он всегда отказывался давать мне костыли, говоря, что нога не будет расти, если я буду ходить на костылях. Я помню горячие яростные споры, которые происходили в нашем доме в Кульдже. Как-то раз мужчины пришли к нашему дому и сказали отцу, что он не должен позволять сыну ходить как собака на руках и на одной здоровой ноге. «Твой сын должен иметь 2 костылей и ходить прямо как мужчина», — требовали они. Отец ответил, «Нет, ему нужно продолжать действовать этой ногой. С костылями он не будет нагружать свою ногу. Она атрофируется и станет безжизненной. Я помню, что отец всегда стоял на своем и никогда не уступал. Гипс был на моей ноге в течение 2 недель. Мне разрешалось сидеть в постели, передвигаться и садиться в кресло-коляску с помощью медсестер. Моя деятельность в инвалидной коляске была ограничена палатой только на моем этаже. Наконец, через 2 недели врачи сняли мой гипс. Они также удалили все швы. В течение следующих 4 недель медсестры приходили 2 раза в день и разрабатывали мою ногу. Они двигали ею во всех необходимых для нее направлениях. Я хотел помогать двигать ногу, но не мог, потому что она была парализована. Когда все шрамы зажили, меня отвезли в бассейн, где продолжали тренировать ногу и двигать ею в воде. Первоначально диапазон движения ноги был очень ограничен, но каждую неделю он становился все шире. Каждый раз, когда они тренировали мою ногу, они спрашивали, есть ли у меня боль. Но я не чувствовал никакой боли. Медсестры сказали, что это очень хороший признак. Несколько дней спустя вошла медсестра и сказала, «Джордж, настало время начать ходить». Это меня напугало. Мгновенно я вспомнила о том времени, когда я ходил, упираясь рукой в колено, и криво волочил свою ногу. Все смотрели и смеялись надо мною. Они всегда говорили, «Посмотрите на этого калеку, он не может ходить прямо». И должен наклоняться и подтаскивать свою ногу, чтобы идти. Иногда во время ходьбы моя рука соскальзывала с колена, и я падал на землю. Я вставал и пытался снова идти прямо. Все это было очень сложно, но я все равно это делал. Временами мне было легче опуститься на землю и бегать как собака, 2 руками и здоровой ногой. Так получалось намного быстрее, и я не испытывал боли. Теперь медсестра помогла мне встать, поставила меня на ноги.
Там было много врачей и медсестер, и все они смотрели на меня. Они хотели видеть, смогу ли я сделать первый шаг. Одна из медсестер наклонилась и прошептала мне на ухо: «Джордж, ты можешь сделать первый шаг. Врач исправил твою ногу, так что теперь ты можешь ходить прямо. Посмотри на врача. Он хочет, чтобы ты подошел к нему». Один из врачей стоял прямо напротив меня в нескольких шагах. Я посмотрел на всех врачей и медсестер, которые выстроились рядом с ним и наблюдали за мной. Все они улыбались и радовались. Мой предыдущий горький опыт, когда я падал, пытаясь ходить, снова промелькнул у меня в голове. Все думали, что это забавно, и смеялись надо мной. Эти ужасные воспоминания вернулись ко мне в тот момент, когда мне нужен был ясный ум. Я подумал: что, если я упаду, как раньше, и они засмеются надо мной? Я этого не могу сделать. Это будет для меня слишком больно. Медсестра продолжала меня ободрять ласковым голосом. Затем доктор, который стоял прямо передо мной, мягко сказал: «Джордж, подойди ко мне». Он убеждал меня: «Смотри на меня и сделай только один шаг. Я знаю, что ты можешь это сделать. Теперь поставь свою здоровую ногу вперед». В этот момент у меня было непреодолимое желание наклониться вниз и схватить колено рукой на всякий случай, если вдруг буду падать. С рукой на левом колене я знал, что могу ходить. Врач ожидал моего движения, и он сказал: «Нет, не трогай ногу рукой. Твоя нога теперь здорова. Тебе больше не нужно ее держать. Теперь поставь левую ногу вперед и перенеси на нее немного своего веса, как будто ты собираешься идти». «Отлично! Теперь поставь вперед другую ногу». «Очень хорошо. Я сделал это. Я шел, не падая и не держась за ногу рукой. Ура! Я могу ходить!» Я был просто потрясен. Радость захлестнула меня. Теперь я мог ходить. Как сказал мой отец, Бог послал людей исправить мою ногу. Для меня это было очень пугающим и волнующим моментом. Ласковые голоса медсестры и доктора, с улыбкой смотрящих на меня, оказали на меня очень глубокий и продолжительный эффект. Они продолжали поощрять меня, когда я начал делать больше шагов, не держась рукой за ногу. Эти улыбающиеся лица и радостные голоса перечеркнули ужасные видения моих прошлых падений, когда все смеялись надо мною. Врачи и медсестры продолжали меня поощрять, чтобы я больше делал шагов. Они дали мне силу и мужество каждый последующий день медленно ходить. Это было первое большое препятствие, которое мне нужно было преодолеть. С тех пор это была больше физическая терапия. В конце концов, мне была поставлена скоба, которая проходила от моего бедра до самой лодыжки. Во время пребывания в больнице я продолжал получать физическую терапию. После того, как меня выписали из больницы, медсестра приехала в Брайт, чтобы продолжать помогать мне. Она приходила до тех пор, пока не увидела, что я преуспеваю. Я носил свою скобу около 2 лет. К тому времени я был достаточно силен, чтобы ходить и кататься на велосипеде без скобы. Я хромал при ходьбе, потому что моя левая нога была короче правой. Но это не мешало мне участвовать в различных активных занятиях и заниматься спортом в школе, когда я продолжал свое образование. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Коринфянам 16:13. Этот призыв сегодня как никогда актуален. События разворачиваются, как девятый вал в бушующем море. И тем, кто является носителем драгоценных обетований, кто понимает их непреложность, кто верит вернейшему пророческому слову и обращается к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, должны быть безупречными во всем, чтобы приводить людей к Иисусу Христу. Для этого важно в совершенстве владеть собой, быть уравновешенным, постоянным в молитве, свободным от ревности и злых подозрений, а еще не быть подверженным плохому настроению, не демонстрировать его, если оно есть, и беречь настроение других людей. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Притча 17:22. Жизнерадостный дух и уверенность в Господе зажигают многих и выводят из тьмы отчаяния и мрака. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. 1 Фессалоникийцам 5, 16, 21.

Дети – это… Дети – это счастье. Дети – это радость. Дети – это в жизни свежий ветерок. Их не заработать. Это не награда. Их по благодати взрослым дарит Бог. Дети, как ни странно, также испытания. Дети, как деревья, сами не растут. Им нужна забота, ласка, понимание. Дети – это время. Дети – это труд. Дети – это чудо, доброты послания, лучики восхода, капельки любви. Дети – это каждой девушке желание, даже карьеристке в глубине души. Дети – это ночью частое вставание. Дети – это соски, колики, горшки. Дети – это споры в вопросах воспитания, мамины молитвы, папины посты. Дети – это ласка, искренность и дружба. Спорят понарошку, любят, так всерьез. С ними нам лукавить, прятаться не нужно. Детскими глазами видно нас насквозь. Дети – это папы часто нету дома. Дети – это мама дома целый день. Дети – это часто узкий круг знакомых, собственные планы двигаются в тень. Дети – это будто жизнь пошла сначала, первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт, дети – это мы. Thank you.

«Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Притчи 28:14.

и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель, хоть и ищешь пути,

надежнее мне. Моя ценность другая тогда на земле.

неверный слух. Как-то маме дочь сказала: «Ох, как я уже устала! Слышу я слова неверно, потеряла слух, наверно. Не могу себя понять, нужно что-то предпринять. Поведи меня к врачу, подлечиться я хочу». Мама к доктору в волнении, дочь ведет без промедления. «Посмотрите, доктор, ухо, у нее беда со слухом». Доктор к девочке подходит и беседу с ней заводит. «Покажи-ка, детка, ухо, в чем проблема с твоим слухом? Буду говорить потише. Ты меня, родная, слышишь?» «Да, прекрасно слышу вас, выражение вижу глаз». Изумился доктор вдруг: «У тебя ж прекрасный слух. Что волнует вас тогда? В чем, скажи, твоя беда?» Говорит ему малютка: «Не примите вы за шутку или какой-то детский вздор мой серьезный разговор. Каждый раз мы в воскресенье с семьей едем на служение. Там, в торжественном собрании, слышу слово назидание, чудное Христа ученье о добре, любви, смирении. Мои папа с мамой тоже там на ангела похожи. Божьим словам внимают, в знак согласия кивают, нежность светится в глазах и улыбка на устах. Кротко, мило говорят, радуя мой слух и взгляд. Как окончится собрание, дарят всем любовь, внимание. Разъезжаются домой, все довольные собой. Вот домой мы приезжаем, дверь покрепче закрываем. И, как перешли порог, вижу я, не с ними Бог. Даже вид у них другой, громко спорят меж собой. Папа злится и кричит, мама тоже не молчит. Гневом светятся глаза, словно в дом пришла гроза. Ничего не понимаю, несуразница какая. В доме Божьем слышу их, словно ангелов святых. А когда придут домой, сразу видно голос их другой. Доктор, я хочу спросить, чем бы это объяснить? Виновата, видно, я, слух неверный у меня. Доктор головой кивает и малышке предлагает: «Выйди, детка, в коридор, будет с мамой разговор. Мне ясна твоя болезнь, и лекарство тоже есть. Твоей маме дам совет, как избавиться от бед». Вышла дочка в коридор, доктор начал разговор. «Вы, родители, в ответе, из-за вас страдают дети, коль решили в Бога верить, перестаньте лицемерить. Вам должно родиться свыше, чтобы дети могли слышать лишь евангельскую речь. Нужно вам уста беречь, не кричать, не сквернословить, не судить, не злословить. У кого есть Божий страх, там приятность на устах. А кто злобно говорит, тот и духа оскорбит. О, родители, для вас приготовил я рассказ, чтобы в жизни вам своей быть примером для детей. Нужно вам так жизнь вести, чтобы их к Богу привести. Аминь».

имели чувств, то день за днем бы уходил бесследно. И мир казался скучен бы и пуст, и жизнь неинтересною и бледной. Да и вообще-то, если точным быть, жизнь попросту и смысла б не имела, если не умели б верить и любить. И сердце бы от радости не пело, если не познали б мы, как это сострадать. И что такое стыд, и как бояться, и как от счастья в облаках летать, и не умели плакать и смеяться. Не просто так Создатель наделил нас всех такую гаммой чувств с лихвою, но чтобы каждый точно отделил в себе то, что хорошее и что плохое. А все ж бесценнее всего любовь, тот удивительный подарок Божий, она, которая без лишних слов все совершить, все в жизни сделать может. Она творит такие чудеса, она такую силой обладает, что открывает двери в небеса. И под ее лучами сумрак тает. Она тот удивительнейший свет, что закрывает все наши пороки. А мы, нередко ли любви в ответ, бросаем с вызовом свои упреки. Огонь любви, он чист, неукротим, в своем великодушье узнаваем, а мы, бывает, тлеем и коптим, и сажей свое сердце покрываем. Она не может просто так уйти, покинуть, отвернуться, быть небрежной, а мы сказать ей можем: уходи. И оттолкнув, оставить безутешной, не требует чего-нибудь замен, себя все отдавая без остатка. В ней нет от настроения перемен. Она не замечает недостатков. Она готова все всегда простить. И когда трудно ей, не подает и вида. А мы жестокими ведь можем быть, и не прощая, помнить все обиды. Ее заботливый и нежный взгляд слезами застилаем, и бывает, когда несдержанности злобы яд ей в душу гордость наша изливает. Любовь готова только лишь любить. Она не может поступить иначе, а мы ее ведь можем и убить. Потом от пустоты душевной плачем. Примеров можно много привести, семейных ссор, размолвок, огорчений, где не звучит взаимное «прости», и нет желания самоотречения, и где поспешные звучат слова, порою незаслуженных упреков, где прав лишь я, или же я права. Да пишутся портреты из пороков, и видится, как улетевший сон, все то, что так роднило души их вначале, когда сердца звучали в унисон, когда глаза их радость излучали, когда казалось, силы нет такой, которая когда-нибудь разрушит. Но вот той силе отдали покой, и с той поры она сердца их мучит и искажает зрение и слух, и незаметно поражает разум. И вот уже огонь любви потух, и холод проникает в душу сразу. Как тяжко наблюдать картину ту, и как ему мучительно и больно за всех, за нас, распятому Христу, когда мы поступаем так безвольно, когда грешим пред Богом вновь и вновь, ведь путь такой неверный избираем, когда бесценный дар его любовь мы гордостью своею попираем. О Боже наш, Спаситель наш, прости, дай мудростью Твоею исполняться, покорность помоги приобрести и ото всех ошибок отказаться.
о том Тебя я, Господи, прошу, чтобы любовь лишь сердце излучала, чтобы это слово чудное «люблю» во всех домах почаще бы звучало. Слава Богу!

Как любовь мне Божию понять? Как можно было сына тем отдать, кто не хотел любить, а жаждал распинать того, кто был готов за нас ту смерть принять? И за кого страдал он на кресте? Нет, не за праведных, за тех, кто жил в грехе, за тех, кто плоть свою лелеял, ублажал и душу сатане за гроши продавал. За нас с тобой оплеван был людьми, и нас с тобой он тихо звал. Приди, сам нас нашел, простил и осветил, на путь поставил сей, благословил. Сказал: иди и больше не греши, и если трудно станет на пути, не в мире сём ищи свободы для души, а в том, кто оправдал тебя в своей крови. О Боже, дай мне силы устоять и ненавидящих в ответ благословлять, за обижающих молитвы возносить и всем злословящим простить и все забыть. Дай помнить все страдания Твои, омытая от Твоей святой крови. О, помоги мне сердцем не остыть, за каплю каждую крови благодарить. А в мире злом мне светом, солью быть, и как себя люблю, мне ближнего любить. О, помоги мне первородство благодать за чечевичную похлебку не продать. Дай помнить, чьей рабынею была, но милость Божью и любовь спасла меня, и чтобы не пришлось здесь пережить, за все хочу тебя благодарить. За скорби, за печаль и тесноту, за слезы, что стекают по лицу, за то, что вместо роз здесь на пути встречают часто терни и шипы, за то, что любишь, мой Господь, меня такой, и испытание те, что стала я другой. Так помоги мне веру сохранить и до конца тебе лишь верной быть, чтобы испытание огней сломил мой слабый дух, его ты укрепи. Ты впереди меня всегда иди и до отчизны вечной доведи. Аминь.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я говорю не умело, только учусь, но отвечаю смело: «Мой Иисус! Мой, потому что любит Он и меня, помнит и не забудет, в мире храня. Путь говорю не умело, но Иисусу молюсь и отвечаю смело: «Мой Иисус!»

0: Мам, когда мы будем читать про благую весть? Ты обещала.
1: Ну, давай сейчас. Зови Ивана, а я пойду принесу Евангелие.
2: Иван! Иван! Иди скорее сюда!
3: Я не могу, я занят. У меня наблюдение за куриными яйцами. Птенцы могут проклюнуться в любой момент.
1: Ну что, где Ваня?
0: Он наблюдает за яйцами.
1: Иван, мы собрались читать Евангелие. Ты идешь?
3: Что, Иван, Иван, Иван? Я уже 19 лет, Иван. Мне надоело, что все называют меня Иван.
1: Вот как. Ну и как же прикажешь тебя называть?
3: Ну не знаю, но только не Иван. Почему вообще меня назвали Иван?
1: Эх, Ваня, Ваня, не знаешь, от какого имени ты отказываешься.
0: А правда, мам, почему Ваню назвали Иваном?
1: Потому что он родился в один день с Иоанном Крестителем, 7 июля.
3: А кто это такой? И почему он креститель? Он что, всех крестил?
1: Ты почти угадал. Он многих крестил водою, но самое главное, что он крестил Бога.
3: Как это? Как можно крестить Бога?
1: Вот об этом мы как раз сегодня и почитаем. Очень-очень давно, 2000 лет назад, в стране под названием Иудея, которой в то время правил царь по имени Ирод.
0: Представляешь, если тебя назвали Ирод,
3: сама ты Ирод.
1: Ребята, если вы хотите слушать, тогда не перебивайте. Так вот, в Иудее жил священник по имени Захария и его жена Елисафета. Они происходили из древнего рода Аарона, рода священнослужителей, которые совершали богослужение в Иерусалимском храме.
0: В каком храме?
1: В Иерусалимском. Иерусалим – это город, столица Иудеи.
0: Как для нас Москва?
1: Да, как для нас Москва. И в этом городе был тогда храм, и только в нем иудеи должны были совершать богослужение.
3: И при чем тут Иоанн?
1: Не торопись и слушай. Захария и Елисафета всю жизнь жили праведно. Они безукоризненно поступали по всем заповедям Господним.
0: Это что ли по тем 10 заповедям, которые дал им пророк?
3: Пророк Моисей.
1: Совершенно верно. Так вот, Захария и Елисафета достигли преклонного возраста, но не было у них детей, и это сильно печалило праведников, потому что бездетность считалась Божьим наказанием за грехи.
4: Однажды Захария совершал священное действие в Иерусалимском храме. Он кадил, то есть клал на угли жертвенника, небольшого стола в центре храма, ароматную смолу фимиам. А снаружи у храма молилось множество народа. И вдруг Захарии явился ангел, небесный вестник от Бога. Захария очень смутился от такого видения, и им овладел страх.
5: «Не бойся, Захария, я послан к тебе, потому что услышан Богом молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн. Многие возрадуются о рождении этого младенца, ибо он будет исполнен Духа Святого и будет предтечей Господним, и многих людей обратит к Богу, приготовив их к вступлению в Царство Божие».
3: Мам, а что значит предтеча?
1: Предтеча значит предшествующий, идущий перед. Но тише, слушайте, что ответил Захария ангелу.
6: «По какому знаку свыше узнаю я это? Ведь мы с женой очень старые люди и уже не можем иметь детей».
5: «Я архангел Гавриил, предстоящий перед Богом и послан благовествовать тебе это. И вот тебе знак. За то, что ты не поверил словам моим, ты не сможешь говорить до того дня, пока все сказанное мною не исполнится».
4: Когда все это происходило, народ ожидал Захарию и удивлялся его промедлению в храме. А он, выйдя, уже не мог говорить, потому что стал нем. Тогда люди поняли, что Захарий увидел в храме какое-то особое видение от Бога.
0: И что было дальше?
1: По окончании своего служения в храме Захарий вернулся домой. И после этого Елисавета забеременела и радовалась, что Бог послал им ребенка, и люди перестали думать, что она с мужем наказана за грехи бездетности.
3: Мам, ты сказала, что предтеча значит идущий перед. А перед кем он шел?
1: Он шел перед Богом. Если помнишь, ангел сказал, что Иоанн будет предтечей Господним.
0: А как это? Он шел перед Богом?
1: Очень просто. Господь родился после него.
0: А как родился Господь? Что, тоже ангел приходил?
1: Приходил.
3: Мама, расскажи.
1: Хорошо, но только в следующий раз.

0: Фафил приехал на летние каникулы к своему другу Мише. Сам он жил в городе и всегда был рад побывать в селе, где можно было бродить по лесу, сидеть возле речки в теплый день и купаться. С восторгом Миша пригласил его в этот раз на чердак, чтобы показать что-то интересное. Когда ребята поднялись, то Павел увидел, что на длинной веревке висело множество пустых птичьих яиц. Маленькие и большие, светлые, темные и пестрые. Миша гордился этой коллекцией. Павел же не мог восторгаться. Печально посмотрев на друга, он произнес:
1: «Какой ты варвар! Как ты мог это сделать? Ты же отобрал и погубил у птиц их птенцов, их детей!»
2: Но Миша легкомысленно ответил:
1: «Чепуха! У птиц нет этих чувств, им безразлично!»
2: Павел с ним не согласился. Миша не хотел ссориться и поэтому предложил спуститься с чердака. Они молча спустились вниз и пошли к речке. Речушка протекала недалеко от села. На берегу они увидели Мишиного соседа, дядю Сашу. Он внимательно смотрел в небо. Ребята тоже посмотрели вверх и замерли в восторге, увидев пару лебедей, кружившихся красивыми движениями то в одну, то в другую сторону.
1: «О, как красиво!» – воскликнули друзья. «На это стоит посмотреть!»
2: Вдруг со стороны раздался выстрел. Один из лебедей, обливаясь кровью, упал на землю. Дядя Саша подбежал, поднял его и понес к себе домой. Ребята молча наблюдали за происходившим. Им было очень жалко, что кто-то так жестоко разлучил эту дружную пару лебедей. Второй лебедь покружился на месте, а потом вдруг бросился вниз. Всем телом и крыльями он ударялся в окна того дома, куда исчезла его подруга. Лебедь бил в окна с такой силой, что стекла разбились, и он порезал свои крылья. Потом он опять поднялся вверх и стал опять кружиться над этим домом. Жена соседа вынесла убитого лебедя и бросила его во дворе. А второй раненый лебедь со всей силы бросился с высоты на землю рядом с убитой подругой. Он тоже был мертв. Так они и лежали рядом. Два убитых лебедя. Сосед так и не вышел, чтобы их убрать. Тогда Павел и Миша потащили их в лес, вырыли яму и похоронили двух верных друзей. Неизмеримы пути Божьи. Этим случаем Господь указал Мише на его нехороший поступок. Миша понял, что у птиц тоже есть чувства. Он понял свою вину и дал Павлу обещание в будущем не обижать птиц. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Молитва. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их над звездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог пору поздних лет такими ж светлыми очами тебя оглядеть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце возмутит, а роптать она тебя научит, любовь и веру погасит. Склонись и жаркими слезами креста под ножи обойми. Ты примиришься с небесами, самим собою и людьми. И вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

Ворони. После первых осенних заморозков пчеловод Анисим с внуком Васей пошли в тайгу подыскать место для колхозной пасеки. Это было очень важное дело. За лето нароилось столько семей, что ближние луга стали малы для медосбора, и колхозники решили половину ульев перевести на новое угодье. Дед Анисим знал одно такое место. Много лет назад в тайге был пожар. Начался он от молнии, ударившей в сухой смолистый кедр. Стояло жаркое лето, и огонь быстро охватил громадную площадь. Лес между речкой Быстрицей и цепью топких болот выгорел дотла. Вскоре почва, обильно удобренная золой, покрылась зарослью медоносного кипрея. Трава росла так густо, что гарь казалась застеленной малиновым ковром. Тут дед Анисим и решил основать новое отделение пасеки. Оставалось лишь выбрать площадку для ульев. Со скалистого перевала перед путниками открылась таежная гарь. Внизу у подножия сопки бурлила на камнях речка, и сверкающие брызги взлетали до мохнатых ветвей пихт. На берегу лес обрывался отвесной стеной. Дальше тянулась, насколько хватало глаз, равнина, заросшая уже побуревшим кипреем. «Вот где приволье!» — воскликнул дед. «Для пасеки лучшего места не найти». По крутому склону дед и внук спустились к Быстрице, сняли с плеч и положили на землю котомки. И в тот же момент, почти рядом, за кустом смородины послышался шорох. Путники, подняв ружья, настороженно прислушались. Шорох повторился. Кто-то медленно удалялся от людей вглубь зарослей кустарника. Дед Анисим сделал несколько шагов вперед. Вася последовал за ним. И тут оба, медленно закидывая за плечи ружья, остановились. В кустах, среди разбросанных костей, понуро стоял большой ворон. Он еле держался на толстых узловатых лапах, и, чтобы не упасть, упирался в землю концами полураспушенных грязных крыльев. Ворон, по всей вероятности, был тяжело болен. Но, несмотря на это, он приготовился к отчаянной борьбе с любым противником. Об этом говорил свирепый блеск его острых глаз. «Ишь ты!» – озадаченно пробормотал Анисим, не ожидавший такой встречи. «Даже птица без боя умирать не хочет». В это время из тайги вынырнул отставший пес-дружок. Он виновато вильнул хвостом, но, увидев ворона, с лаем бросился на него. Птица угрожающе щелкнула клювом и отступила на шаг назад, к берегу. «Дружок, прочь!» — закричали в один голос Анисим и Вася. Но пес не слушался и продолжал теснить ворона к речке. Птица дошла уже до самого обрыва, дальше ей пятиться было некуда. А собака все лаяла и норовила цапнуть ворона зубами за перья. Вася, бросив на землю ружье, хотел поймать дружка за ошейник. Но было поздно. Ворон изловчился и клюнул собаку в морду. Пес, жалобно взвизгнув, отскочил в сторону. А птица потеряла равновесие и упала в воду. Волны захлестнули ворона, помчали вперед на шумящий перекат. Казалось, что еще минута, и птица погибнет в пенистых бурунах. Однако этого не случилось. Ворон высоко поднял распущенный веером хвост, и под этим парусом его порывом ветра прибило к другому берегу. Когда птица выкарабкалась на отлогую песчаную косу, в воздухе послышалось тревожное карканье. Появившийся из-за сопки с какой-то добычей второй ворон покружил над речкой, потом опустился на землю к своему товарищу и начал заботливо осматривать его со всех сторон. «Подруга должно», — проговорил дед. «Вороны, они всю жизнь живут постоянной парой». Анисим и Вася подняли свои котомки и зашагали возле речки. Скоро они нашли удобное для переправы место. Срубили два дерева, сделали маленький плотик и переплыли на противоположный берег. Выйдя на гарь, дед стал выбирать площадку для пасеки. А Вася задумал наловить к обеду рыбы. Накопав червей, он вытащил из кармана крючок с леской, привязал к длинной хворостине и вернулся к речке. Не успел Анисим решить, где следует ставить избушку, а где амшаник, как до него донесся голос мальчика. «Дед, смотри!» Анисим огляделся вокруг, но ничего особенного не заметил. «Перенес!» — волнуясь, кричал Вася. «Здоровый ворон перенес через речку больного!» «Не может быть!» — усомнился дед. Прыгая через обгорелый валежник, он подбежал к внуку. «Смотри!» — показал Вася удилищем.
Обе птицы сидели на том обрыве, откуда упал в воду больной ворон. «Вот это история!» — развел руками старик. «Расскажи мне, кто об этом, ни за что не поверил бы». «Но почему они вернулись на старое место?» — задумчиво спросил Вася. «Почему, понятно», — ответил Анисим. «Этот берег открытый, от врагов спрятаться нельзя, от ветра укрыться негде. А на том очень удобно, деревья, кусты». Старик долго смотрел, как вороны медленно уходили в лесные заросли. Потом сказал: «Великий это закон — помогать друг другу в беде». Анисим постоял на берегу и отправился на гарь заниматься своими делами. А Вася снова закинул в воду удочку. Вечером, когда дед и внук возвращались домой, они взяли дружка на сворку и далеко обошли то место, где сидел больной ворон.

сидя группой, как воробушки на прясле, первоклашки жаркий спор вели. Почему дом малышей назвали ясли? В яслях кормят скот, а дети – цвет земли. Сын учителя сказал, что он всезнайка. Он из первоклашек был, хоть ростом мал, но зато бренчал всегда, как балалайка. Перед ним и сильный даже умолкал. «Мы от обезьяны, знать давно бы надо!» Он кричал, гнусаве очень сильно в нос. «Малыши, похоже, вместе все на стадо. Стадо кормит в ясли». Вот и весь вопрос. «Всех не причисляй!» Другой речь начал рьяно. «Никогда я не был в стаде обезьян. Вот твоя-то бабка точно обезьяна. И в тебе, как видно, тот же есть изъян. А меня как будто от крилофина. Где-то в Заполярье мать приобрела. Род происходил наш, видно, от дельфина. Он ведь очень добрый и во мне не зла. Стойте, братцы, стойте!» — выкрикнул тут Федя. «Я, как вам известно, родом сибиряк. Мне удобнее в предки взять медведя, а прапрадед мой как будто бы варяг». Там, где спор, обычно возникает ссора. Перетолковавши все наоборот, дети стали чистить тут мозги от ссора. Каждый кулаками защищал свой род. К счастью, шла старушка мимо в эту пору, и она, ответив детям на вопрос, прекратила драку, погасила ссору. Дело в том, что первым в яслях был Христос. Пусть не каждый вечер, если б христианской теме отводилось время у людей, то узнали б дети. В яслях в Вифлееме Иисус родился, лучший друг детей. Без излишних ссор, без драки, без печали, на вопросы очень многие тогда дети правильно и скромно отвечали. Но Христу

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Нам надо верить обетованиям Божиим. Хотя, с одной стороны, Бог не спешит и не опаздывает. У Него на все есть время. Поспешит человеку дать труд, он его завалит. Опоздать Бог не опаздывает никогда. У Него на все есть свое время. И устав написано, как это все делается. И просто я еще раз напомню один из текстов Писания, который говорит о вере. Вы помните из книги Левит, 13-14 главы. Там вот в пределах этой книги. И я тоже об этом говорил когда-то. Вы помните тот случай, когда придет прокаженный к священнику, и священник увидит, что проказа покрыла все тело его, то объявит его каким? Чистым. Чистым объявит. Значит, ему можно возвратиться в свой народ уже. Прокаженные не имели права жить с народом. Это заразная болезнь очень. Вот как тут понять? Очень просто понять. Если ты пришел к священнику, то ты уже знаешь, что ты в проказе. И когда ты сам увидел, что все кончено, и священник увидел, что все покрыто, объявляют чистым. Это вот покаяние, и тогда надо верить священнику, а не самому, что ты видишь. Второй случай я вам напомню. Именно я хочу, чтобы мы верили Слову Божьему, что Бог обещал. Так и будет. Второй случай. Когда 10 прокаженных остановились недалеко от Иисуса Христа, и все трое вопияли, и наставник, помилуй нас. Да? Вы помните, что он им сказал? Идите, покажитесь священникам. Они пошли. Их сразу проказа оставили или нет? Нет. И когда они шли, очистились. Это же надо было поверить. Куда идти? Глянули, проказа на руках полностью. Куда идти? А он сказал, иди покажи священнику. Как идти? Пошли, поверили. И когда шли, то что получилось? Очистились, поверили, а там же по закону надо было показаться священнику, и священник объявлял человека чистым. Сам он не мог себя назвать чистым, священник объявлял его чистым. Третий случай, помните, о захватке Царства Небесное, подобно женщине, которая взяла закваски и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Вскисло все, и все проказой покрыто. Одно и то же. Одно и то же. Закваска – это грех. Вы нигде не найдете закваску, Слово Божие. Нигде не найдете. Послание к Коринфянам читайте. Другие места Писания – грех. А при чем тут это Царство Небесное? А вот оно и есть, заключается в этом. Когда у человека будут и все основания, когда он увидел, что полностью покрыт проказою, пути дальше нету, он кается тогда, обращается к Богу и становится наследником вечного царства. А покуда он надеется на медицину, покуда надеется на колдунов, на чародею, покуда надеется, вот женюсь, и все поменяется, это основание выбивается одно за другим, киснет и киснет, киснет и киснет. Образование получил, все уладится, киснет. А когда вскисло все, когда увидел, что крах, что дальше пути нету, надо куда идти? К Богу. И тогда очищается человек, несмотря ни на что, потому что священник омыл своей кровью. За что, конечно, мы должны благодарить Бога.